0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Я хочу, чтобы вы представили настольную игру по типу шахмат, но с сотнями и сотнями игральных досок, лежащих вплотную друг к другу, и где каждый шаг равен дням времени. Это игра с тысячами возможных ходов, которые символизируют тысячи решений, которые мы принимаем каждый день. Добро пожаловать в игру под названием «Жизнь». Дело в том, что мы играем в эту игру, неважно, осознаем мы это или нет. Каждый день ты делаешь либо верный шаг, который двигает тебя ближе к счастливой и наполненной жизни, или ты делаешь ошибку, которая отдаляет тебя от всего хорошего и приближает к боли и страданиям этого мира. У меня для вас хорошая и плохая новости. Хорошая в том, что игра довольно длинная. Большинству игроков удается сделать около 28 тысяч шагов, что равно примерно 79 годам до того, как игра закончится. К тому же, тебе не нужно жить безупречно, ты можешь сделать достаточное количество ошибок, и до тех пор, пока верных ходов будет больше, чем неверных, ты все равно будешь победителем, и у тебя все равно получится найти свое счастье. Но и добавлю, что есть десятки верных ходов, которые вы можете делать каждый день. Дело не в том, что тебе обязательно нужно найти единственное верное решение. Нужно найти одно из многих. А если у тебя получится сделать множество верных ходов подряд, выигрыши начнут аккумулироваться, а успех расти по нарастающей. А теперь перейдем к плохим новостям. Плохая новость в том, что если ты сделаешь достаточное количество неверных решений и не сделаешь выводы, если ты продолжишь выбирать не то, жизнь начнет скатываться вниз, и ты полетишь в яму вместе с ней. Жизнь может показаться адом на земле, если ты постоянно будешь делать неверные ходы. Но закончить я хочу небольшим мысленным экспериментом, рассказав вам о самых лучших новостях. Самая хорошая новость в том, что кто угодно может выиграть в эту игру, неважно, насколько ты чувствуешь, что отстал или наделал ошибок, или в какой ты сейчас ситуации. У тебя всегда есть шанс на счастье и реализацию. Вопрос стоит только в том, как начать делать верные шаги. Есть три способа. Первый – это удача. Иногда мы не знаем, что делать, и мы просто наобум выбираем ход. И абсолютно случайно оказывается, что мы все сделали правильно. Второй способ – это наставники. Хорошие наставники – это те, кто успешно играет в игру жизни дольше тебя. Они могут присматривать за тобой и помочь различить верные решения и неверные. Но хорошие наставники – это редкость. Так что если у тебя есть такой, старайся сохранить эти отношения. Третий и последний способ делать правильные шаги, самый главный – это мудрость. Это значит, что ты сам можешь различить правильное от неправильного. Это самый важный из трех способов, ведь тебе стоит уметь полагаться на самого себя. Твой наставник, твой учитель и родители не могут всегда держать тебя за руку. Что замечательно в мудрости, что кто угодно может развить ее, изучая три простых предмета. Первое – человеческое поведение. Тебе нужно изучить, как думают и ведут себя люди. Как, скорее всего, поведут себя люди в определенных ситуациях? Почему они делают эти вещи? Какие шаблоны существуют в определенных культурах? Что люди хотят от жизни? Ты обязан изучить человеческую природу, потому что живешь в мире, управляемом людьми. Люди – это единственный вид на планете, способный достигать великого, и единственный, кто может все разрушить. А если ты знаешь, как люди действуют, ты можешь предсказать будущее гораздо точнее.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, я небольшой сторонник долгой рефлексии. Вот, потому что, на мой вкус, она всегда заканчивается депрессивным расстройством. У нас в этом смысле воронка работает не туда, нацелена. Но, конечно, знание и практика, и опыт, и взаимодействие с людьми, понимаете, это все стимулирует. Ну, то есть, вот у меня есть, например, онлайн-курсы, ну, то есть, у меня одновременно учатся там несколько тысяч, я не знаю, там 3-5 тысяч ежемесячно людей проходят какие-то курсы, там клуб мой и так далее, и прочее. Вот. Но у меня есть офлайн. Он вообще не приносит никаких денег. Это мое убыточное. Я загнал кучу денег, построил здание, и там проходят у меня офлайновые мероприятия. Но это совершенно другой уровень трансформации, который человек переживает. Потому что он не с самим собой, он находится в непосредственном живом взаимодействии с другими. И это нас из самих себя как бы способно вынуть. А мы должны в каком-то смысле вынуть себя из самих себя, чтобы с собой встретиться. И это не процесс долгой. Сел, долго рефлексировал. Будда вот ходил, ну, просто я что-то он у нас застрял, вот, но, значит, он ходил там, а то попробовал, это попробовал, все не понравилось. 40 дней он посидел в медитации, ничего не думал и просветлился. Это не вопрос долгой рефлексии. Это какая-то точка опоры, которая позволяет вам перевернуть то, что с вами происходит, и почувствовать что-то. Как только вы ощутите, что это то, что вам нужно, Вы это будет то, что вам нужно.
2: Здесь вот, кстати, вот сейчас говорите и по поводу вот тяжести, а у меня сразу ответ. Я просто помню, что в тот момент как раз потом уже, постфактум, когда я заново трактовал для себя какие-то идеи из книг, я разделил для себя вот сложность. Есть сложно, а есть вот тяжело. Вот сложно для меня – это когда ты понимаешь, для чего ты делаешь что-то, и ты как бы, ты понимаешь, ну, сложный процесс, сложный организационный процесс какой-то, я не знаю, бизнесовый. Но ты понимаешь, зачем тебе это? У тебя есть запал для этого, и вроде бы сложно, но ты с задором и энтузиазмом решаешь эту задачу. А вот тяжело, оно даже на душе тяжело. Это когда ты не понимаешь, зачем, это очень сложно. Ты делаешь это, потом приходишь домой и плачешь в подушку от того, что ты как бы вроде бы потратил огромное количество энергии, а взамен ничего для себя как бы не получил. И вот это как раз про четкий такой, да, ориентир, что мы это чувствуем. Что когда мы чувствуем, ну, по крайней мере, у меня так, то мне любая задача, она не кажется сложной. Она такой... Интересно, как бы это сейчас сделать? И вроде бы там много неизвестных, много еще чего-то, но как будто вот эта польза потенциальная для себя, которую я получу при решении, она гораздо больше, чем те страдания, которые я получу в моменте. А вот если у меня этого интереса нет, у меня вот это как раз тяжесть на душе, что мне надо делать, я себе заставляю, а вот не могу. И ломаю себя, и ломаю, ломаю, в итоге это ни к чему хорошему как бы не приводит.
1: Ну, это классическая информационная теория эмоций Симонова. Там все в этом смысле хорошо очень описано. И это должен быть этот дефицит. То есть вы действительно хотите что-то поменять. А с другой стороны, у вас есть образ будущего, вы понимаете, что вы получите как результат. Вот. И когда они сближаются, эти две штуки, все, поэтому это не только ваш случай, это любого животного случай. Вот. А когда вам нужно что-то понуждать себя к чему-то, у вас просто нет этого дефицита, а образ не манит. Две составляющие отсутствуют, искры не возникает.
2: А тогда задача человека в этот момент что? Новый образ создавать? Да? То есть искать для себя что-то? Но если мы говорим про человека, который все-таки внутренне нацелен на какое-то движение вперед, да, не который там пришел...
1: Что такое движение вперед?
2: Ну вот это хороший вопрос, очень философский, потому что непонятно. Но я такой приземленным каким-то таким... Из популярного в интернете ныне, да, движение вперед — это когда все-таки ты там развиваешься в каких-то своих вот мирских благах, да, зарабатываешь деньги, строишь что-то более большое, да, то есть вот, и, допустим, человек, вот он чувствует, я вот вроде хочу, но вот ничего не зажигает, это вот в какой момент происходит?
1: Это он не хочет.
2: Это когда нет ответа «зачем»?
1: Нет, вот это у него есть желание желать. Знаете, это вот не то же самое. Это когда во влюбленности мы желаем желания другого. Угу. А, значит, это невротическое действие. Мы хотим, чтобы другой, значит, испытывал желание к нам. Угу. Тогда нас это прельщает. Мы пытаемся как бы схватить желание другого, значит, и... А ну, давай, будь. И это же самая невротическая история происходит внутри самого себя. Я хочу, мне нравлюсь, я желающий вот это.
2: Зачем человеку это может нравиться?
1: Не, ну вот достигать, там, делать какие-то проекты, угу. рисковать там, и так далее. Он сидит, это же образ такой. Угу. И в этом образе он прекрасен.
2: В своей голове, да?
1: Ну да. И я хочу, чтобы я хотел. Но я хочу, чтобы я хотел, и я хочу – это разные вещи. Когда вы говорите, я хочу с удовольствием ходить на работу, и я с удовольствием хожу на работу, но это разные конструкции. И все живут в этом мифе. И про это вперед, вот это. Впереди могила.
2: Ну, а добавим еще щепотку оптимизма. Да?
1: И так далее. Но это правда впереди. Вот. Вопрос, как ты сейчас проживаешь жизнь. Ну, да, жизнь дает тебе... Ну, как бы если говорить по... Там, сказать, по ну, просто вот, если бы у нас было математическое уравнение человеческой жизни, да, значит, у нас с вами есть мозг. В этом мозге есть какие-то особенности. Ну, кому-то больше нравится что-то творческое, кому-то нравятся таблицы и программирование, кому-то нравится там, людей организовывать там, и так далее. То есть у нас есть какие-то особенности. У нас есть какие-то навыки, потому что мы там этому обучились, там работали, то знаем там, и так далее. Все, вот это у нас набор. Значит, у нас есть определенный уровень психической энергии, который мы должны тратить. Вот, собственно говоря, вот эта вся история, ее нужно к жизни приспособить. Потому что если вы не приспособите, то у вас как будет, часть тела будет вечно отваливаться, и вы будете чувствовать себя дискомфортно. И вот когда вы это все приспосабливаете, вы реализуете свой потенциал своего мозга. Но это не ваш мозг.
2: Угу.
1: Вот. Но вы его реализуете, его потенциал, и он доволен. Он говорит, спасибо тебе большое. Значит, у меня есть таблицы, потому что я люблю таблицы, у меня есть возможность взаимодействовать с людьми, я люблю взаимодействовать с людьми там, и так далее. Он вырабатывает те нейромедиаторы, которые для нас имеют значение. Но когда мы эту задачу решили, дальше из вопроса самореализации мы переходим к вопросу самоактуализации. Потому что в этом всем психическом аппарате сверху живет нечто, которое мы идентифицируем как сами себя. И это сами себя мы должны им начать заниматься. Ну, духовные школы все предлагают его уничтожить.
2: Самоактуализацию?
1: Нет, вот это я.
2: Ну, это я, вот это эго, да, какое-то ну, некое?
1: Это очень сложно, что это ну, такое, да. Никто не видел. Ну,
2: да, личное, персональное свое да. вот это, да, то есть да. к коллективному.
1: Да, но все равно это я, оно составляет проблему. Потому что мы постоянно находимся во внутреннем разговоре. Угу. Мы никогда не останавливаемся. Мы постоянно сами с собой о чем-то разговариваем. И даже если с мозгом мы создадим идеальные условия, все равно там будут эти два, как бы сказать, которые друг с другом вечно значит, находятся в какой-то дискуссии. Это не покой, это не радость, это не счастье. Вот. Это, все, это внутри головы разговаривают чужие люди.
2: Кстати, говорят, что... Я вот не пробовал, конечно, сам, но что вот даже монахи, которые сидят и медитируют там годами, что ну, как бы даже они не могут остановить этот, что это все фейк, что они могут остановить свой внутренний диалог, и что все равно этот внутренний диалог происходит, потому что это просто невозможно остановить.
1: Да, это невозможно, потому что так после того, как создан язык, уже дальше невозможно. Ну, мозг просто воспроизводит эту пьесу. И дальше вопрос... Чем мы насытим этот внутренний разговор? Из чего он будет состоять? И он может состоять из того, что делает вас ну, внутренне каким-то исполненным и счастливым, а может состоять из бесконечного перемалывания, переживаний, страданий. Там, кто-то постоянно про людей думает, кто-то постоянно про смысл жизни думает, кто-то еще про что-то там и так далее. Вот. Но это умственная жвачка, которая... Она должна получить ту интеллектуальную пищу, которое способно быть, с одной стороны, органично нам, а с другой стороны, дать то переживание жизни, которое нам необходимо.
2: Ну, то есть, по сути, то, как мы ощущаем жизнь, зависит от того, какие мы сами себе настройки зададим. Да, потому что мозг, он в любом случае будет обрабатывать информацию, будет сам там что-то переваривать, и то, насколько мы вот умудрились научиться управлять этим, да, насколько мы научились отлавливать вот эти автоматизмы и как бы...
1: Невозможно, вы не, нет сил у вас.
2: Все происходит само, да?
1: Да, возможность вот думать, что мы можем так себя дисциплинировать, вот, она оправдана. Вот, в случае, если мы говорим про конкретный невротический симптом. И когнитивная психотерапия, когнитивно-поведенческая, она как раз рассчитывает на то, что с одним конкретной какой-то невротической штукой мы можем таким образом справиться. Но справиться с самими собой целиком таким образом невозможно. И это вопрос действительно поиска. Почему вообще в любых историях, неважно, это духовная, это философская школа или научная школа, у вас всегда должен быть учитель.
2: Угу.
1: В чем особенность учителя от учебника? Отличие?
2: Ему можно задать вопрос?
1: Ну, можно на интернету задать. Так, сложный хорошо. Учебник.
2: А учителя от учебника, у него есть свой опыт пережитый.
1: Да, но он же его все равно не может вам передать.
2: Согласен. У него... учитель от учебника. Что вот такое, что у учебника нету? У меня в текущих реалиях интернет может ответить мне на все.
1: Неправда.
2: На что не может?
1: Он не может ответить нам на вопрос, чего вы не знаете. Где у вас слепое пятно? Потому что вы про это не спросите.
2: Я не могу задать этот вопрос Гуглу.
1: Да.
2: Логично.
1: Вот. И особенность учителя – это то, что он вам жмет на ту педаль, которую, где вы не понимаете.
2: Слепая зона
1: да.
2: такая, да?
1: Вот. И он вас, как бы сказать, за это вытаскивает. Он ее видит в вас. Потому что он диагностирует вас. Учебник не диагностирует. Угу. Интернет не диагностирует. Вот. И похвально желание самому справиться. Я только тут, что называется, за. Вот. Проблема состоит в том, что это, ну, как правило, я здесь говорю правило с большой-большой буквы. Как правило. Это невозможно, если нет человека, который вам покажет, который уже этот путь прошел.
2: Если бы, вот смотрите, я понимаю то, что все сугубо индивидуально, частно, и все эти лайфхаки, они очень-очень абстрактные, субъективные, но тем не менее, вот если бы вы самому себе писали инструкцию, у вас, может быть, даже наверняка есть, какие-то вот ключевые несколько правил, которые вам персонально помогают оставаться на плаву в этом мире, не сойти с ума, вот какие это ключевые правила, постулаты, которые вы для себя выделяете?
1: Я не могу сказать, чтобы у меня были постулаты. Вот. У меня есть, наверное, какие-то общие соображения, которые мне... у меня есть правила, например. У меня вообще много чего есть.
2: Ну, давайте тогда конкретизирую, попробуем. Несколько правил, к которым вы, возможно, возвращаетесь каждый день, для того, чтобы вот сохранять какой-то жизненный позитив и развиваться в том, что вы делаете, там, не теряя энтузиазм или находя его снова и снова. Вот как-то так. То есть, на ежедневной основе помогает.
1: Я ничего не делаю на ежедневной основе.
2: А как тогда...
1: Я вообще, честно говоря, ничего не делаю. Ну, то есть...
2: Как тогда у меня просто... Вот смотрите, мы понимаем то, что человек – это набор вот автоматизмов, которые мы не можем контролировать. Мы понимаем то, что там вот счастье в том виде, в каком мы его представляем, вот его нет. Как тогда оставаться вот как-то позитив какой-то находить, и вот ты с утра, что просыпался, такой, вот пойду заниматься вот этим с высоко поднятой головой. То есть это же недалеко, не как бы не всем всегда удается. Но вот я смотрю на вас, например, вы занимаетесь сложной там научной деятельностью. Это требует огромного количества сил, внимания, усидчивости и так далее. Вы записываете гору контента, пишете книги. То есть вот оно откуда произрастает? Из того, что у вас просто есть какая-то явная цель для себя, и она и как бы все остальное дает? Или что это за вот эти рычаги, за которые вы тянете?
1: нету никакого рычага. Вот, ну, честное слово. И я не создаю позитива.
2: Ну, то есть, все равно потом в могилу.
1: Нет, я, и, ну, во-первых, меня это совершенно не, как бы сказать, не беспокоит. Вот. И в целом нет необходимости. У меня есть по этому поводу там какая-то правило, там 10 правил Курпатова, значит, что живите так, что, что вы знаете, что вы умрете, но не думайте, что это случится завтра.
2: Надо это потому, что последний день, да, был бы немножко другой, если бы это было завтра.
1: Ну, да, поэтому у меня нет каких-то... Во-первых, нужно понимать... Понимаете, это после того, как это становится вашей частью, наверное, вот если мы будем отматывать меня на разные этапы жизни, я, поскольку переживал все, как бы сказать, возрастные кризисы, как всем положено, у вас сейчас грядет кризис 30-летия.
2: Ну, я так понимаю, что он у меня... Ну, может, чуть-чуть. Я надеюсь, что он... это вот оно и было, как бы, потому что... Второй раз подряд. Не, конечно, приму его уже с гораздо большим энтузиазмом, но тем не менее, надеюсь, он просто постучался в дверь раньше, потому что он был непрост.
1: Никогда не знаешь, где, с какого он зайдет фланга.
2: Да.
1: Он у вас сошел с работы, а там еще...
2: Еще много флангов.
1: Еще флангов, да, достаточно. Вот, и, конечно, на каждом этапе ты что-то для себя новое узнаешь. Вот, чего ты не знал или просто даже не мог понять. Ты это узнаешь, это становится проблемой, и ты должен найти решение. Но после того, как ты находишь решение, ты уже не помнишь, как ты не знал этого.
2: Ну да, это часть тебя уже, да, как будто априори.
1: Ты... Да. Как молодые люди, как родители говорят детям, да что это там твоя влюбленность, ты плюнь, это все 10 раз 50 тысяч пройдет. Вот. Они-то знают это, потому что они через это прошли.
2: Это самое важное в жизни,
1: да,
2: на текущий момент.
1: Но для тебя это не работает. Вот. И в каком-то смысле, когда ты проходишь, ну, то, что ты прошел, уже стало... Я из всего из этого делаю какой-то инструментарий. Там книги, какие-то, я не знаю, концептуальные аппараты там, и так далее. Вот. Но каждому на своем этапе жизни важно услышать что-то свое. И нету как бы универсальной книги. Меня иногда спрашивают, какую вашу книгу почитать? У меня их там больше 60, что-то недавно перевели пересчет. Я вообще не знаю, какую человеку почитать книгу мою.
2: Сам уже плохо помню, зачем? Да, что там, в какой конкретно.
1: Нет, я все помню, прекрасно могу про каждую рассказать. Вот. Вопрос просто зачем? И если ты учитель, то ты видишь, ты же сначала узнаешь ученика, ты же сначала его реконструируешь, ты видишь, как он ходит и где он, собственно говоря, спотыкается, и ты можешь начать ему содействовать. А так абстрактный совет, абстрактная помощь.
2: Да, я вот по поводу истории с первой влюбленностью и так далее, это на самом деле такие хорошие очень примеры, потому что очень часто в жизни, вот даже раз уж мы затронули кризис, я вот помню себя, когда я только осознал, что оно как бы постучалось в дверь, мне казалось, что моя жизнь кончена. То есть я не понимал, то есть когда ты находишься в ситуации, что у тебя нет ответов на вопросы, и ты не понимаешь, какой вопрос нужно задать. То есть у тебя пустота такая. А потом ты смотришь назад уже постфактум, и думаешь, и что вот как бы я там страдал. Да, в чем была проблема-то? Проблем-то как таковой и не было. Ну, вот.
1: Это опыт переживания кризисов. Это очень важная штука. Ну, это знаменитый, я это называю, опыт норвежской крысы. Когда там норвежский исследователь сажал крысу в металлическую банку и кидал ее в ледяную воду. Вот, и смотрел, через сколько из-за острого стресса крыса погибнет.
2: Вот, но из-за стресса именно?
1: И острый стресс может привести, да. Ну, там и охлаждение, и все. Ну, как бы, в общем, в целом охлаждение это тоже... стрессовую реакцию вызывает, потому что организм пытается с ней бороться. Ну, как бы там ни было, крысы дохли достаточно быстро. Вот. И следующую партию он запускал и через 3 минуты доставал, выпускал крысу и запускал обратно.
2: Привыкание создавал. Да?
1: Вот. Он им давал... Ну, это в психологии интерпретируют как надежду он давал. Вот. Но на самом деле он давал им опыт, что это закончится, и это пройдет. Вот. Он их бросал, и они выживали там уже просто бесконечное количество часов могли находиться, потому что они знали, что это может закончиться. Первый кризис, когда вы переживаете, у вас ощущение, что это никогда не закончится, что это, конечно, это вопрос жизни и смерти там, и так далее. Вот. Когда их становится много, а их, к сожалению, каждый испытает огромное количество, если так считать трагедиями и проблемами, то жизнь каждого человека вызывает невероятное сострадание, потому что это только ты выбираешься, дальше происходит что-то следующее, и остается, что называется, обнять и плакать. Вот. Но осознание того, что ты жив, и жизнь продолжается, оно, мне кажется, должно вселять в тебя некую ответственность. Потому что что бы ни происходило, ты все равно продолжаешь эту жизнь свою нести. Вот. И в этом есть как бы великий внутренний такой подвиг. Нести ее не как бремя, а легко, танцуя, радуясь, делая что-то, создавая что-то. Вот это достойная жизнь. Ну, на мой вкус.
2: Здорово. Предлагаю на этой финальной ноте подвести черту. Спасибо вам большое. Очень интересно. И мне было, на самом деле, очень приятно пообщаться с вами, как с человеком, чьи книги я читал, штудировал, искал там ответы. И, наконец-то, я смог задать вопросы вам лично. И вы подсветили мне какие-то очень такие тонкие, нужные нюансы. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
2: Ребята, всем пока.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
2: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
3: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гуниб больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гуниб известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
2: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Я все время объясняю, что вот в чем проблема, да? Лежит у тебя, не знаю, 10 миллионов рублей на счету. Ты идешь, калькулятор, и считаешь, что если бы они лежали на облигациях, не знаю, в облигации, ты бы заработал 1 000 000 рублей. И вдруг у тебя такое ощущение, что пока ты их не положил в облигации, ты как будто тратишь этот 1 000 000 рублей. Тебя начинает свербить, думаешь, ну как так, я же теряю деньги, я все равно, что я их трачу, я их не заработаю, но их трачу. И в какой-то момент это становится слишком некомфортно, и ты идешь на фонду. Ты забываешь про риски в этот момент, ты забываешь про ликвидность того, куда что-то купил. Да? В чем ценность денег на счету? Мало рисков и много ликвидности. Пошел, купил, что тебе надо, если надо. И не сидишь, не думаешь там, ой, сейчас продавать, невыгодный момент, бла-бла-бла. И опять, это вообще все порочно. Потому что все равно ты никого не обманешь, все равно компетенция важнее денег. И поэтому все эти инструменты, акции, облигации, недвижимость, абсолютно неважно. Вообще инвестиции, они не про заработать, они про сохранить. Если ты смотришь на инвестиции как способ заработать 50 тысяч рублей, превратить в 1 000 000, то у тебя есть только один путь – стать очень компетентным в этой теме. Стать умнее всех остальных игроков в этой теме, получить инсайт. Вот как-то ты должен всех обмануть. Но тебе нужен инсайт, тебе нужно как-то оказаться вне рулетки, играть по другой математике, чем все остальные. А вот если твоя задача не заработать, а сохранить, не из 50 тысяч рублей сделать 1 000 000, а из 10 миллионов потерять всего лишь 1, это совершенно другая логика. Нельзя приумножать 300 тысяч рублей. Про них надо забыть. Приумножать надо, зарабатывать надо компетенциями, знаниями, связями. И это, кстати, был мой урок, один из, когда я впервые вышел на биржу. Мне было 28. Это был мой первый опыт выхода на биржу. Теханализ, графики изучали. И мы с партнером решили пойти поиграть. Мы вложили по 1 000 000 рублей там, по-моему. Все проиграли и успокоились. Это были неплохие курсы, дорогие, правда, но неплохие. И перестали приумножать свои копейки.
0: Мысли вслух.
3: На работе и в пути Диалог FM включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Среди победителей общероссийского конкурса «Эстафета вузовской науки 2025» была работа кандидата химических наук Абай Максумовой из Дагестанского госуниверситета. Это проект получения нано-пленок с антибактериальным покрытием. Изобретением заинтересовались врачи. Хирурги решили проверить, можно ли нанести нано-пленки на полипропиленовые грыжевые сетки, которые имплантируют в организм при операциях. Опыт оказался удачным. Сетка сохранила свои механические качества, улучшила антибактериальные свойства и оказалась совместима с живыми организмами. Эксперименты показали, что нано-покрытие безвредно для организма и позволяет избежать инфекционных осложнений после операции. Сейчас Абай Максумова вместе с коллегами разрабатывает технологию получения новых хирургических шовных материалов с антибактериальным покрытием. Другой ученый университета, руководитель лаборатории Smart Materials Фарид Аруджев, участвует в разработке умных материалов, способных из механической энергии получать электрическую. Такие материалы, в том числе пьезогенераторы, могут применяться в разных сферах, в том числе и в медицине, отслеживая в реальном времени различные параметры организма, к примеру, сердечный ритм и давление. Благодаря этому люди с хроническими заболеваниями смогут вовремя отреагировать на различные нештатные ситуации. Отметим, что Фарид и его команда получили грант Российского научного фонда, а также грант главы Республики Дагестан.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые правила делового этикета в Словении. Деловые встречи рекомендуется планировать как минимум за 2 недели. Переговоры обычно проводятся в офисах или специально оборудованных переговорных комнатах. Лучшее время для деловой встречи – с 9 до 12.00. Словенцы серьезно относятся ко времени. Опоздание на встречу может быть воспринято как проявление неуважения. Мужчинам рекомендуется носить классический костюм темных цветов – серого, синего, черного, рубашку белого или пастельных тонов и галстук. Обувь должна быть чистой и ухоженной. Для женщин оптимальным вариантом является костюм или платье классического стиля и аккуратная обувь на невысоком каблуке. В Словении приветствия между мужчинами и женщинами в деловой среде остаются довольно формальными, особенно при первом знакомстве или в официальных ситуациях. Мужчины чаще всего обмениваются рукопожатием. Это делается уверенно, но без излишней силы. В профессиональной среде принято обращение на «вы», используя титул и фамилию. Использование имени возможно

0: возможно только если предложили перейти на более неформальное общение. Важно четко определить свою позицию и подготовить все необходимые материалы. Во время обсуждения предпочтение отдается конструктивным диалогам, где обе стороны могут высказывать свое мнение. В Словении не принято дарить подарки на первой встрече. Будет уместнее подарить подарок позже, после заключения сделки. Деловые обеды и ужины – это важная часть бизнес-культуры Словении. Это возможность установить более неформальные отношения и обсудить вопросы в непринужденной обстановке.
1: Деловой этикет – необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава лежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава лежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кай садидежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз каса ахай Балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз кас ахай Балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo CRM.
2: Рисков меньше на карьере. В бизнесе больше рисков. Но в бизнес идут не потому, что это правильно, а потому, что вот они по-другому не могут. Да? В бизнес же идут специфические люди, я часто об этом говорю. $1 миллион, мне кажется, в карьере легче сделать. Как говорил Ашманов, у него какая-то забавная фраза, что как только человек проявляет признаки ответственности, его архимедовые силы выносят наверх. У всех дефицит. Вообще надо понимать, как функционирует человеческое общество и все организации в человеческом обществе. Постоянный, страшный дефицит хороших людей. Любой руководитель постоянно испытывает дефицит, на кого бы положиться, кого бы поднять. Проблема-то в другом. Проблема в том, что ты, скорее всего, недостоин. И тебя не ценят не потому, что тебя не ценят, а потому, что ты ничего не стоишь. Но если ты что-то стоишь, тебя моментально архимедовые силы начнут тащить наверх. До предела некомпетентности, как это правило, шутка, что все компании... Это же было правило Мёрфи, что все посты во всех компаниях занимают некомпетентные люди. Потому что их тащат наверх до тех пор, пока они не начнут не справляться. Там есть красиво сформулировано, но логика такая, что тебя повышают до тех пор, пока ты не стал косячить. Да. Поэтому рано или поздно все посты заполняются теми, кто не справляется со своими обязанностями. Но если ты что-то стоишь, если на тебя можно положиться, и если ты не будешь тупить, то тебя вот эта архимедова карьерная сила будет нещадно тащить наверх. Потому что там наверху страшный дефицит. Если в твоей компании есть как минимум 2-3 уровня наверх, но архимедова сила тебя не поднимает, проблема в тебе, скорее всего.
0: Мысли вслух.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадаг, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Ширвана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фей расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахтыпара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
3: Незнание этих 10 законов может стоить вам не только денег, но и свободы. Большинство россиян даже не подозревают, что нарушают их каждый день. Я расскажу вам о законах, которые должен знать каждый, от школьника до пенсионера. Начнем с самого мощного закона – счета, статьи 51 Конституции Российской Федерации. Это ваше абсолютное право не свидетельствовать против себя, супруга и близких родственников. Запомните эту цифру – 51. Она может спасти вас от уголовного дела. Как это работает на практике? Вас остановил сотрудник ГИБДД и спрашивает: «Признаете, что превысили скорость?» Вы имеете полное право сказать: «Я воспользуюсь статьей 51 Конституции». Все, точка. Никаких объяснений больше давать не нужно. Вызвали в налоговую и спрашивают: почему вы не платили налоги с этих операций? полиции? Ответ тот же. Статья 51 Конституции. Оперативник в отделе полиции давит. Расскажите, где вы были вчера вечером? Снова статья 51. Но здесь есть нюанс, который многие не знают. Близкие родственники по закону – это только супруг или супруга в официальном браке. Родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки. И все. Гражданский муж или жена – не близкие родственники, даже если вы прожили вместе 20 лет. Теща и тесть – тоже не близкие родственники с точки зрения закона. Классическая ошибка, которую я вижу постоянно. Человек начинает что-то объяснять, оправдываться, придумывать версии. Не надо. Молчание – не признание вины. Это ваше конституционное право. И помните, все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Это не из американских фильмов. Это наша реальность. Теперь о законах, которые в 2025 году стали настоящим минным полем. Статья об экстремизме, госизмене и терроризме. Это статьи 275 госизмена, 205.2 призывы к терроризму, 282 экстремизм. За них дают от 2 до 20 лет, а за госизмену можно получить пожизненное. Вдумайтесь в цифры. С 97 по 2022 за 25 лет было возбуждено всего 200 дел о госизмене, а только за последние 2 года больше 800. Сейчас выносится по 2-3 приговора каждый день. И знаете, кого сажают? Не шпионов с рациями, а обычных людей. За посты в интернете. Особенно опасны репосты. Вы просто нажали кнопку «Поделиться», а с точки зрения закона распространили экстремистские материалы. Даже если потом удалили, скриншоты уже сделаны. Что делать? Правило простое. 7 раз подумай, прежде чем писать, лайкать или репостить что-либо, связанное с политикой, армией, спецоперацией. И помни, ФСБ активно мониторит соцсети. У них есть специальные программы, которые автоматически выявляют неправильный контент и его авторов. Переходим к более житейским, но не менее важным законам. Разница между осмотром, досмотром и обыском – это разница между законным действием полицейского и превышением полномочий. Представьте себе ситуацию. Вас останавливает сотрудник ГИБДД и говорит: «Откройте багажник». Стоп! Это уже не осмотр, это досмотр. И вот в чем разница. Осмотр – это когда полицейский смотрит, но не трогает. Посветил фонариком в салон через стекло – это осмотр. Попросил открыть багажник – это уже досмотр. Досмотр проводится только с составлением протокола и в присутствии двух понятых. Нет понятых – тогда обязательно видеозапись. Не просто на телефон полицейского, а официальное с занесением в протокол. Ваша фраза защиты – это досмотр? Требую составления протокола и вызова понятых. В 90% случаев после этих слов полицейский вдруг вспоминает о срочных делах и отпускает вас. Почему? Потому что досмотр – это минимум 40 минут бумажной работы. Личный досмотр – это когда вас просят вывернуть карманы, показать содержимое сумки. Те же правила – протокол, понятые или видео. Причем досматривать женщину может только женщина, полицейский. Нет женщины в наряде – значит, досмотра не будет. А вот обыск – это совсем другая история. Обыск проводится только по решению суда или в рамках уголовного дела при задержании. Если к вам пришли домой с обыском, требуйте постановления суда. Нет постановления? Это незаконное проникновение в жилище, статья 139 Уголовного кодекса. До 2 лет лишения свободы для самого полицейского. И самое главное, вы имеете право снимать все на видео, любые действия полиции. Это ваше конституционное право, и никто не может его ограничить. Полицейский говорит: прекратите съемку. Отвечайте: федеральный закон о полиции, статья 8, часть 4. Граждане имеют право фиксировать действия сотрудников полиции. Четвертый блок законов касается каждого, кто хоть раз в жизни работал по найму. Трудовой кодекс – это не просто толстая книжка, это ваша защита от произвола работодателя. Начнем с отпуска. Статья 122 Трудового кодекса. После 6 месяцев работы вы имеете право попросить отпуск. Но многие не знают важный нюанс. Работодатель обязан предоставить отпуск только после 11 месяцев работы. До этого только по договоренности. И вот что важно. Отпускные считаются не как зарплата. Пример. Ваша зарплата 100 тысяч. За месяц работы, где 22 рабочих дня, вы получаете эти 100 тысяч. А за 28 дней отпуска должны получить больше, потому что отпускные считаются по календарным дням, а не по рабочим. Если работодатель платит отпускные как зарплату, то это неправильно. Декретный отпуск – отдельная песня. Его может взять не только мама. Папа, бабушка, дедушка, любой член семьи. Более того, можно делить этот отпуск. Мама сидит год, потом папа садится на полгода, потом бабушка. И всем сохраняется рабочее место. А теперь о том, о чем молчат 90% работников. О незаконном увольнении. Вас не могут уволить, пока вы в отпуске. Или на больничном. беременна или в декрете. Уволили? Суд восстановит и заставит работодателя выплатить зарплату за все время вынужденного прогула. Я знаю случаи, когда люди получали по 2-3 миллиона за незаконное увольнение. И самое важное, любые штрафы в зарплате незаконны. Опоздал штраф 5 тысяч? Это незаконно. Не выполнил план продаж минус 30% от оклада? Незаконно. Работодатель может только не платить премию, но уменьшать оклад не имеет права. Пятый закон, который должен знать каждый – закон о защите прав потребителей. Это ваше оружие в борьбе с недобросовестными продавцами. И оно мощнее, чем вы думаете. Интернет-покупки. У вас есть 7 дней на возврат любого товара без объяснения причин. Не 14, как многие думают, а именно 7. Но, если продавец не сообщил вам письменно об этом праве, срок увеличивается до 3 месяцев. Купили телефон в интернете? 2 месяца назад? Передумали? Если в коробке не было бумажки о праве на возврат, возвращайте. Если нет чека, это не проблема. Это миф, что без чека ничего нельзя вернуть. Годятся выписка из банка, свидетельские показания, фото товара у вас дома, гарантийный талон. Продавец говорит, нет чека, нет возврата – это обман и нарушение закона. А теперь о законе, который ежегодно разоряет тысячи предпринимателей. Субсидиарная ответственность – это когда долги вашей компании взыскивают с вас лично. И это не какая-то экзотика. В 2024 году под субсидиарку попали более 15 тысяч руководителей и учредителей компаний. Представьте, вы честно вели бизнес, платили налоги, потом случился кризис, ковид, санкции, неважно что. Компания обанкротилась. Вы думаете, что на этом все? Нет. Налоговые или кредиторы подают на субсидиарку. И вот уже приставы описывают вашу квартиру, машину, дачу. Долг компании в 10 миллионов становится вашим личным долгом. Знаете, почему большинство людей попадает под субсидиарку? Они не знали, что определенные действия директора автоматически ведут к личной ответственности. Не сдали бухгалтерскую отчетность вовремя? Субсидиарка. Не передали документы конкурсному управляющему? Субсидиарка. Вывели активы перед банкротством? Субсидиарка, да еще с уголовным делом в придачу. Шестой закон о персональных данных. В эпоху, когда ваш номер телефона есть у каждого второго спамера, этот закон – ваша единственная защита. Статья 23 Конституции и Федеральный закон о персональных данных говорят, никто не может собирать, хранить и использовать информацию о вас без вашего письменного согласия. Ключевое слово письменного. Галочка на сайте – это не письменное согласие. Вам звонят из банка, который вы не знаете, из автосалона, куда не обращались. Это нарушение закона. Штраф для компании до 75 тысяч за каждый звонок. Как защищаться? Записывайте разговор и говорите: «Я не давал согласия на обработку персональных данных вашей компании. Требую прекратить обработку и удалить мои данные из вашей базы». По закону они обязаны это сделать в течение 30 дней. Но самое интересное – статья 137 Уголовного кодекса. Если кто-то распространяет информацию о вашей частной жизни, фото, переписку, медицинские данные – это уголовное преступление. До 2 лет лишения свободы. Бывший выложил интимные фото – это не просто подлость, это уголовка. Соседка распространяет сплетни о вашей болезни – тоже уголовка. 7 и 8 законы о бесплатной медицине и образовании – то, что гарантирует Конституция, на что постоянно пытаются сделать платным. Статья 41 Конституции. Каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь. Не может получить, а имеет право. Именно имеет право. Скорая обязана приехать при угрозе жизни за 20 минут. Не приехали? Звоните в свою страховую компанию из полиса МС. Прямо сейчас. У них есть горячие линии, они обязаны вам помочь. Все анализы по направлению врача бесплатны. Все. Врач поликлиники говорит: «У нас нет, идите в платную лабораторию». Это ложь. Требуйте официальный отказ в письменном виде. Как только просите бумагу, магическим образом анализы находятся. МРТ, КТ, коронарография – все это бесплатно, по показаниям. Да, может быть очередь до 30 дней для плановых исследований, но если врач считает, что нужно срочно сделать в течение 14 дней, значит сделаю. Образование. Статья 43 Конституции гарантирует бесплатное высшее образование. Но мало кто знает, если вы платно получили первое высшее, второе можете получить бесплатно. Да, именно так. Закон не запрещает получить второе высшее бесплатно, если первое было платным. Но только там будет конкурс, конечно. Еще интереснее со школами. Любые поборы в государственных школах незаконны. Охрана, ремонт, учебники – все это обязано обеспечивать государство. Собирают на шторы – незаконно, на ремонт – незаконно. Даже на подарки учителям собирать не имеют права, а только просить добровольно. 9 и 10 законы – это практические лайфхаки, которые работают каждый день. Парковка. Видите знак «П» – парковка разрешена. Все, это муниципальное место, паркуйтесь. А все эти таблички только для клиентов банка, место для директора, конусы с надписями – это самоуправство. Статья 19.1 КОАП – штраф для того, кто поставил, а не для вас. Смело убирайте конус и ставьте машину. Вам ничего не будет. А вот охраннику, который попытается вас выгнать, светит административка. Налоговые вычеты – это вообще золотая жила. 13% возврат от трат на лечение. Любое, даже стоматология. Обучение – свое или детей. Покупка квартиры – до 260 тысяч возврата. Инвестиции. ИЕС дает до 52 тысяч в год. Благотворительность, спорт, страхование жизни – за все можно вернуть деньги. В сумме можно вернуть до 650 тысяч в год. Не пользуетесь? Это как будто бы выбрасывать деньги в урну. Эти знания – ваш щит в мире, где незнание закона не освобождает от ответственности. Но если вы предприниматель, то для вас есть еще более важная информация. Знаете ли вы, что налоговая начинает проверку задолго до того, как вы получите первое письмо? Они месяцами изучают ваши соцсети, сайты с вакансиями, даже ваши интервью в подкастах. Знание законов – это не привилегия юристов, это необходимость для каждого. Будьте в правовом поле и не дайте себя обмануть.
2: Юридическая рубрика

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы трудолюбивый человек, как и я, то вы знаете, что таким людям, как мы, проще работать, чем ничего не делать. У предпринимателя или собственника каждый день — это еще один рабочий день. Но один подход очень мне помог. Иудеи это называют «шаббат». У иудеев шаббат начинается в пятницу в 6 вечера и заканчивается в 6 утра в воскресенье. Итого это 36 часов и 2 ночи сна, в течение которых нельзя делать ничего. И мне так это понравилось. Считаю, каждому стоит это попробовать, потому что это может изменить вашу жизнь. Я, например, делаю так с вечера пятницы и до утра воскресенья, или с вечера субботы и до утра понедельника. У меня есть 36 часов и 2 ночи для сна и один полный день, когда я не делаю вообще ничего. Мы ходим в кино, я отдыхаю, читаю, никакого компьютера, никаких телефонов, никаких планшетов, абсолютно никакой работы. Первый раз, когда пробуешь, тебя трясет как наркомана, потому что у тебя отчаянная потребность что-то делать. Но нужно приложить усилия и заставить себя не делать ничего, связанного с работой на протяжении 36 часов. Если выдержите, у вас будет гораздо больше энергии, когда приступите к работе. Все станет намного ярче, вы будете успевать намного больше, и при этом у вас появится гораздо больше времени для себя и для вашей семьи.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике.
1: Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Родители строго воспитывали своего ребенка. Отец был солдатом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Поэтому учил его стойко переносить холод и голод, упражнять мышцы и волю. Если сын хныкал, то сурово наказывал его и говорил: «Сильный сын – опора родителей». Мать была родом из образованной семьи. Так сложилась судьба, что ей пришлось выйти замуж за солдата. Она жалела себя и хотела, чтобы сын вырос образованным человеком. Если отец был занят на службе, она целыми днями заставляла его упражняться в письме и математике со словами: «Умный сын – надежда родителей». Гулять мальчику разрешалось только в выходной. С нетерпением он ждал этого дня и исчезал из дома до вечера. Однажды мать решила проследить, чем занимается сын во время прогулки, и с удивлением увидела, что мальчик отправился в гости к родителям ее мужа. Спрятавшись за деревом, она наблюдала, как бабушка расцеловала внука, а тот читал ей книжку. Как дед обнял внука, а затем что-то мастерил вместе с ним. Мальчик часто улыбался и даже хохотал. На следующий день, когда сын был с отцом, мать отправилась к родителям мужа. Раньше она никогда не ходила к этим неграмотным старикам. Гостью встретили приветливо, но она заявила: «Прекратите баловать моего сына. Семья без любви, что дерево без корней», — ответила бабушка. «Такое дерево быстро падает», — добавил дед.
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Биштинский участок, образованный в 1992 году, является уникальным явлением в административном делении как Республики Дагестан, так и всей Российской Федерации? Его статус был определен не только Конституцией Республики Дагестан, но и законом о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан. В статье 39 Закона Республики Дагестан о статусе и границах муниципальных образований в Республике Дагестан наделяет статусом муниципальный участок, муниципальное образование Биштинский участок в составе Цунтинского района Республики Дагестан.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Женщины живут дольше мужчин и чаще сохраняют ясность ума в старшие годы. Ученые связывают это с наличием неактивной X-хромосомы, которая есть у представительниц прекрасного пола. Статью на этот счет опубликовало издание science.org. Ученые исследовали мышей с разными типами X-хромосом. Оказалось, что у грызунов женского пола больше генов, которые влияют на работу мозга, чем у мышей мужского пола. В частности, большая разница была в производстве миелина – вещества, которое защищает нервные волокна. Когда ученые начали искусственно добавлять в мозг старых особей ген PLP1, который отвечает за выработку этого вещества, когнитивные функции улучшались у представителей обоих полов. Вероятно, у людей вторая X-хромосома работает аналогично, активируется с возрастом и защищает мозг от разрушения, полагают исследователи. По мнению эндокринолога Зухры Павловой, эту гипотезу будут проверять на женщинах. Если научиться влиять на механизм, то можно будет продлевать жизнь и дольше оставаться в своем уме. И мужчинам тоже, написала в своем телеграм-канале Зухра Павлова.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Согласно рейтингу исследовательского центра «Аналитика бизнес-правая», компания «Визанейро» по состоянию на начало 2025 года в нашей республике зафиксирована минимальная в стране доля населения старше трудоспособного возраста – всего 9,5%. По стране этот показатель составляет 24%, 35 миллионов человек, мужчины 63+, женщины 58+. В топ регионов с максимальной долей пожилого населения входят Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская, Мордовия и Татарстан. Причинами регионального старения называют отъезд молодежи в мегаполисы, низкую рождаемость и отсутствие привлекательных рабочих мест и невысокие зарплаты в регионах.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А недвижимость, вот как часто люди покупают и какие у тебя клиентские метрики?
2: Угу. Например, средний цикл сделки, то есть сколько клиент находится внутри компании до того, как он ее купил, составляет 76 дней. С момента прихода лида или запроса до того, как он подписал контракт. Не когда мы комиссию получили, а когда он подписал контракт и вошел в сделку. 76 дней в среднем.
1: Это очень мало, на мой взгляд, для этого сегмента.
2: Это за счет того, что у нас очень много внутренних метрик, контроль качества. Я построил департамент контроля качества, и у нас там больше 10 человек работает, практически ни в одном агентстве его нету. Он на разных этапах касаний спрашивает и у клиента, и у брокера, все ли ок, то есть он не дает сделке развалиться.

0: юридический департамент, плюс CRM-система, вот это все движение, путь клиента внутри, он очень хорошо простроен. У нас диджитал-компания отчасти, больше, чем офлайн какая-то классическая. И если говорить про средний чек, я уже сказал, про возраст и так далее. Очень, кстати, много сейчас стало молодых клиентов. Им нравится вайб нашей компании. Есть, знаешь, там компании, которые по 100 лет работают, особенно в Англии, где-нибудь там есть Savills, есть там Sotheby's, да, которые такие взрослые, крутые агентства с именем. В России у нас очень много молодых клиентов. Я вот тебе перед началом говорил, как я ездил к своему приятелю. Такие ребята покупают за миллионы долларов недвижимость, являясь блогерами, являясь, например, ребятами, которые построили какой-то стартап, продали его. Это деньги до 30 лет, которые сгенерировали честным способом легально молодые ребята, новый капитал, в общем, которого сейчас немало создается. Где-то, кстати, и инфопродюсеры, и инфокоучи, и так далее, тоже, кстати, наши клиенты, я этого не стесняюсь, практически все, кого ты видишь на арене, значит, сейчас среди крутых, заметных блогеров, игроков или продавцов каких-то инфопродуктов, в том числе наши клиенты.
1: А как вот сделать так, чтобы чаще клиент покупал? Ну, то есть, как вот условно там в таком в B2C бизнесе будет частотность
0: покупки
1: очень важная
0: метрика. Ну, это вот смотри, сколько раз женщина за жизнь должна родить. Понимаешь? Если мы попали в формат, что клиент... То есть, я могу сказать так, что если чтобы клиент чаще покупал, мы должны продавать ему квартиры, в которых ему плохо живется. Понимаешь? То есть, чтобы он ее захотел продать через месяц, потом, типа, переехать в новую. У нас часто клиенты разводятся, например. Ну, не у нас именно, а просто люди разводятся, и этот момент, когда нужно три сделки закрыть. Продать их квартиру и купить две новые. Понимаешь?
1: Ну, смотри, вот есть жизненный цикл какой-то, да, у человека.
0: Да.
1: Ну, то есть понятно, что... Ты хочешь присутствовать на всех этапах его жизненного цикла. И идей же много может быть, как использовать недвижимость. Кто-то покупает себе, кто-то покупает родителям, детям. В инвестиционных целях.
0: Да.
1: То есть все-таки есть вот какая-то метрика, там, не знаю, что там. В среднем вот клиент должен там раз в 5 лет, не знаю, что-то
0: покупать. У нас нет такой метрики. Буду нечестен, если скажу, что мы это знаем и так далее. Чаще скажу, больше скажу, что клиент, у которого есть такие деньги, там 3, 4, 5 миллионов, обычно он лучше знает про то, как ему жить, чем брокер. И если мы будем лезть к нему своими советами, а почему бы вам не купить еще квартиру, почему бы вам сюда вот не инвестировать и так далее, то мы рискуем просто попасть в список людей, с которыми не хочется общаться, да, со своими советами от того, как нужно жить, где жить, в каком составе. То есть мы больше как стоматолог, типа, да, он тебе хоть и рекомендует ходить там на чекапы или там на проверку, но если у тебя зубы не болят, ты чувствуешь, что все нормально, может быть, тебе не нужно каждый раз там быть на связи со стоматологом, скидывать ему фотки там и так далее.
1: То есть, если твой агент, который ведет какого-то клиента из Forbes, из прессы, прочитает о том, что он разводится, он не начнет ему звонить, так, я тут понимаю,
0: отличная
1: у вас
0: новость.
1: Потребность образовалась, да?
0: Но это очень деликатная сфера, понимаешь, чтобы мы не шумели там, не переходили какие-то личные границы и не были навязчивы, и не имели нужды в продажах, потому что худший продавец – это тот, кому надо продать, которого что-то горит и так далее. То есть, мы спокойно делаем свою работу, к нам обращаются, мы... Но если тебе будет наяривать, там, не знаю, уролог или там твой, там, не знаю, какой-нибудь врач лечащий, пытаться тебе все время что-то продать, какие-то лечения навязать, тебя это может очень сильно напрягать, понимаешь? Если ты чувствуешь себя здоровым, скажешь, отстань от меня.
1: Насколько, кстати, вот сарафанное радио важно в этом бизнесе? Вот,
0: 15% клиентов у нас приходят по рекомендации.
1: 15% клиентов?
0: Да, это много.
1: Рекомендуют именно Whitefield или рекомендуют какого-то агента?
0: Либо брокера, либо Whitefield. Мы так уж глубоко не можем отшерить, но мы видим, что это клиенты, которые приходят повторно, либо со своими друзьями, потому что иногда они еще просят небольшой бонус за привлеченного клиента. У нас есть партнерская программа. Если ты передаешь нам клиента, то ты можешь получить 30% от нашего вознаграждения как партнер. И иногда родителей даже своих дети приводят как партнеры. они говорят, у меня папа или мама там решили купить квартиру, они говорят, можно ли мне что-то получить, если они купят. Ну, парень там, не знаю, подписан на меня, ему там 18 лет, он узнал, что родители хотят купить что-то в Москве, и он с этого получит бонус, если родители потратят деньги. Why not?
1: Слушай, здорово. Да. То есть такая, приведи друга в масштабе недвижимости. А как будет конверсия выглядеть? Вот давай так фантазируем. Вот есть человек, который зашел на сайт, там потом дальше, не знаю, там, он оставил данные, дальше там он назначил встречу, показ, сделка. Вот можешь так примерно раскидать?
0: Получается, клиент оставляет заявку, мы в течение 20 минут обычно, ну или в течение часа с ним связываемся, узнаем запрос, уточняем. Обычно мы спрашиваем несколько вещей. Это основная цель, то есть для себя, для жизни, либо для инвестиций, чтобы понимать просто, какие объекты предлагать. Потом ожидания по бюджету и по площади. Вот. Исходя из этого, брокер формирует подборочку и отправляет ему варианты. Клиент как-то реагирует, нравится, не нравится, и дальше они выходят на этап, либо продолжают подбор, пока матч не произойдет, либо едут на показы смотреть. Вот все. После показов обычно клиенту нужно решение в себе, чтобы оно созрело. Тебе скажу так, что у нас в среднем клиент смотрит в локации 4-5 домов для того, чтобы принять решение. Интересное наблюдение. Если я сразу, услышав запрос клиента, скажу ему, что этот дом тебе идеально подходит, он не купит. Понимаешь, да, почему? Потому что ему для собственного спокойствия нужно все равно посмотреть все остальные, да, чтобы их отсеять. И так, что мы с первого показа приехали, и клиент сразу говорит, да, я это беру, обычно не работает, потому что ему нужно вот этот personal experience получить, личный experience, коннекта с локацией, чтобы сказать, что это точно лучше, даже если брокер очень уверенно об этом говорит, мы все равно делаем вот эти показы для того, чтобы сказать, да, действительно, это было лучшее, что
1: ну да, в этой согласен, локации может быть, он не до конца понимает, что ему нужно, но если ты ему покажешь, что ему точно не нужно, у него методом дедукции сформируется да, более четкое
0: мы
1: понимание.
0: Мы посмотрели всю локацию. Тот объект, который я вам показывал первым, оказался самым подходящим, как я и говорил, и мы выходим на сделку. Обычно ипотека, ну, оформление, если люди берут в ипотеку, я тебе могу сказать, что состоятельные клиенты – это 40% ипотечных сделок. Если мы возьмем эконом-сегмент, это будет 80-90, бизнес-класс – это 60-70, то даже в делюкс-сегменте это 40% ипотечных сделок. Когда они хотят за счет того, что у них дивиденды придут тогда, бонусы тогда, там, даже если топ-менеджеры, у них рваные платежи приходят, они, как бы понимая свой кэшфло, берут ипотеку, закрывают ее за год. А еще плюс ипотека, знаешь, почему берется? Потому что это протекция актива. То, что у тебя его не могут забрать приставы в случае банкротства и так далее. Банк в первую очередь, и ты, если продолжаешь ему платить, он тебя не трогает, квартира как бы находится вне зоны досягаемости, что очень важно.
1: Да, согласен, это хорошая мысль.
0: Да.
1: Вот я узнал, подписан на твой телеграм-канал, или на Whiteville, наверное, телеграм тоже это было, и там везде рекламируют такой флиппинг от Олега Торбасова, узнал новое слово флиппинг.
0: Да.
1: То есть это же тоже получается... не просто там, типа, кто-то сделал, да, это идея в том, что твой бренд добавляет дополнительную стоимость.
0: Да.
1: И тебе удается на этом зарабатывать.
0: У меня был период, когда я сам купил несколько квартир на Blue Waters, да, я считаю, что у многих хороших предпринимателей есть на острове недвижимость, в том числе вот у тебя там пару квартир очень достойных, в лучшем корпусе самых больших.
1: Спасибо.
0: Это
1: спасибо.
0: Достойный, да, портфолио. По крайней мере, ты еще и видел, как они выросли в цене.
1: Ну, у меня, знаешь, у меня Blue Waters как дальняя дача. Да. Если есть несколько дней, я всегда стараюсь улететь.
0: Для тех, кто не знает, Blue Waters – это остров с колесом в Дубае, на берегу моря, с отелем, с пляжем и с 50 ресторанами. И вот я там, значит, выкупаю недвижимость. И у меня вначале был свой капитал. Я купил одну, вторую, третью квартиру. Потом я понял, что мне нужно контролировать рынок, и я написал пост, что если хотите, можете как партнеры со мной входить в сделки 50-50, мы делим прибыль, я все делаю, за свои деньги делаю ремонт, апгрейд, и квартиру покупаем тоже вместе. И в итоге я нашел несколько крупных инвесторов, ну прям таких серьезных, солидных предпринимателей, которые со мной сказали, давай погнали, и мы купили порцию квартир в Royal Atlantis, порцию на Blue Waters, и за прошлый год у меня товарооборот 100 миллионов долларов составил только в недвижимости на Blue Waters.
1: Это как дополнительный бизнес, который не входит в бизнес-агентство,
0: да, это
1: правильно?
0: За периметром.
1: Да, это за периметром агентства.
0: Да, и мои ребята, видя, как мы делаем это, подумали, что в других локациях, а я не хочу менять локацию, то есть я только на одном острове работаю, потому что я там живу, и мне удобно. Это как лайфстайл такой проект. Они начали предлагать клиентам тоже покупать какие-то квартиры, где можно заработать. Флип — это же быстрая сделка, да, такой. А ты делаешь меблировку, апгрейд, прощаешься с арендатором, вычищаешь все его вещи, делаешь обновление квартиры, добавляешь запахи, музыку, декор, атмосферу, искусство, современный арт, и продаешь дороже. Это давно работает в Нью-Йорке, десятки лет. Я думаю, там рынок флиппинга лет 50-100 существует. Это работает в Лондоне очень давно. Там вот эти викторианские все особняки внутри вычищают. Но есть уровень, знаешь, как с пластической операцией, наверное. То есть можно там просто какую-нибудь чистку сделать, а можно там, блин, людям натянуть там, знаешь, под наркозом так, что у тебя там глаза вываливаются. Вот я люблю просто такой косметический лайтовый ремонт. Мы не трогаем санузлы, мы не трогаем кухни и так далее. Потому что база хорошая на Blue Waters, типа ты и так в квартиру заходишь, тебе уже хочется там жить.
1: Ну да, но мне кажется, это еще хорошо делать на цикле роста стоимости недвижимости. Конечно. Потому что, хотя, мне кажется, хорошие предложения, они всегда бывают, и вот этим флиппингом, да, ты создаешь какую-то дополнительную ценность, потому что я, например, удивлен, почему так не делать в офисах. Потому что, мне кажется...
0: Флиппинг офисов, кстати, да, интересная история.
1: Да, вот мне кажется, в России такой, ну, вроде офисов много, а с другой стороны дефицит каких-то таких вау.
0: Ну, потому что
1: офисов.
0: Их чаще арендуют, чем покупают. Вот. А те, кто покупают, обычно это какие-то крупные компании, потому что маленькие офисы люди не покупают, они очень быстро растут. Если у них есть деньги купить офис, это значит, что это растущая компания, потому что у них есть прибыль.
1: Ну, согласен, да, и она все время...
0: А ты потом из него вырос, и это как ботиночки, типа, знаешь. А когда кто-то под себя вот там берет билдинг и так далее, то там уже другая весовая категория. Поэтому, может быть, здесь есть какие-то объективные причины. А с доходностью там классической от аренды офисов 8% нет интереса во флиппинге. Ну, ты с 8 поднимешь и до 11. У нас все-таки достаточно дорогие деньги, чтобы играть с такими цифрами.
1: Да, согласен, да. Ты помнишь первую сделку свою в недвижимости?
0: Первую в компании?
1: Первую в компании.
0: Мы продали в Art Residence, это белорусской, помещение под фотостудию.
1: Это первая была сделка?
0: Это был коммерческий ритейл.
1: То есть это не элитная была недвижимость, это
0: 30 миллионов рублей.
1: Коммерческая недвижимость, да?
0: Да. Ну, это был просто на первом этаже лот от застройщика. Просто чел пришел и говорит, я хочу купить апартаменты, чтобы там снимать. А мы нашли ему с отдельным входом, чтобы было удобнее. И он купил, да.
1: Что ты думаешь насчет коливингов? Вообще вот насколько это может быть какой-то тренд, что люди по-другому начнут... не знаю, приобретать недвижимость, не будут покупать собственность, а будут ее больше арендовать, будут появляться такие коливинги. Вот я слышал много проектов, в том числе в Дубае запускается.
0: Но пока у нас нету success-story в Москве, каких-то классных историй. Идея коливингов – то, что выносится вся функция по максимуму в общие зоны. И там, типа, у тебя и кабинета нет в квартире, и кухни может не быть вообще. У тебя там по факту только
1: всю
0: спальня.
1: Всю общественную зону, да.
0: Да, где ты спишь, и ванна с санузлом. Немножко напоминает даже общежитие, только
1: так
0: в современном
1: прочтении. Так и есть пятизвездочное такое общежитие.
0: И пока есть некая инерция в привычках и так далее. Но в целом это выглядит как план. И, наверное... Но это по факту отель, просто с возможностью купить номер и без суперпонтов, такой лайтовой версии. Почему нет? Ну, то есть, наверное, это может работать. Не вижу каких-то противоречий с текущими стандартами
1: жизни.
0: Ну,
1: это какой ты считаешь все равно узкий сегмент? Это, наверное, определенный сегмент аудитории.
0: Ну, скажу так, в Москве запускали застройщики коливинг и громко трубили. Потом они все это убрали, замели под ковер, и сейчас это нигде особо не звучит и не является трендом. Как будто бы это была как перископ или как клабхаус, знаешь.
1: Да,
0: типа темка, которую кто-то кому-то продал.
1: Клабхаус, конечно. Сожрал кучу времени, мне кажется, у всех. Все это поигрались, и ты там дорос, у тебя было там 10 тысяч подписчиков в клабхаусе.
0: Да, у меня больше 100 было.
1: 100 тысяч подписчиков было. Нет, я до 10 тысяч их понял, что это все ерунда, и все.
0: Да. Ну, видишь, мне нравится говорить, поэтому я там почувствовал себя в своей тарелке, хорошо себя чувствовал, но В общем, каливинги пока еще не набрали популярность, но это как с банковскими картами. Тоже раньше, когда их придумали, люди говорили, идите нахер, у нас есть кэш, кошельки, нам они не нужны. А потихонечку технология пришла к тому, что, в общем, мир поменялся, и я сейчас кэш вообще в Москве не держал в руках.
1: Ты сам в какой недвижимости живешь?
0: Здесь, в Москве, Ситипарк. Это прямо вот соседний дом.
1: То есть Преснет, твой любимый район?
0: Да. Угу. И вторая квартира в Сити. А в Дубае это Blue Waters. Я купил себе 3-bedroom с видом на море. Сделал сам ремонт один в один в стандартах нашего всего флиппинга. И переехали мы с семьей в марте.
1: Ну, то есть, вот мне очень понравилось, когда ты говоришь, что мечта там любого топового агента Уайтвилла – это наконец-то достичь того уровня, чтобы жить в той хорошей недвижимости, которую он сам всем продает, правильно? То есть у тебя есть вот такая мечта, что ты хочешь, ты же продаешь, ты вот особняки ты продаешь, да, там, ты продаешь какие-то супер там пентхаусы и так далее. Вот если ты миллиард заработаешь, например, ты его вот будешь инвестировать или ты его потратишь на недвижимость?
0: Ну, у меня сейчас недвижимость используется как инструмент для дохода, потому что у меня сейчас большая часть моего капитала работает в квадратных метрах на Blue Waters. Даже та квартира, которую я сейчас заехал, я ее выставил в продажу, потом понял, что, блин, нет, не хочу продавать, снял, но теоретически я готов продать любой квадратный метр, которым владею, если дадут за него хорошую цену. У недвижимости это очень важное свойство. Поэтому я не держусь за квадратные метры прямо вот так, что я здесь до конца жизни.
1: То есть для тебя жить – это не значит владеть?
0: Да, не обязательно.
1: Супер. А как вообще вот тренд, ты считаешь, владение против аренды? Вот мы видим многие индустрии, в которых люди, ну, в принципе, они не хотят там чем-то владеть, там такая, знаешь, жизнь по подписке условно.
0: Понимаю.
1: Вот в элитной недвижимости.
0: Это нормальная стратегия жизни. Самый большой актив в мире, созданный человечеством, это жилая недвижимость. Это больше 40% от всех global assets, от всех global активов, которые когда-либо создавались. И стоимость всех компаний, по-моему, в два раза меньше, чем стоимость созданной жилой недвижимости. И поэтому, конечно, люди, когда богатеют, почти всегда начинают с точки зрения стратегии безопасности и комфорта покупать квадратные метры, потому что все-таки, когда ты живешь не в своем, тебя могут выселить, какой бы контракт у тебя не был, с расторжением, с выплатой неустойки, тебе может любой лендлорд выселить из твоей квартиры, и это недопустимо для людей, у которых есть деньги. Поэтому они, защищаясь от этого, покупают квадратные метры. Если же ты сейчас имеешь точку приложения капитала, которая там дает тебе x20, x30, живи в аренде. Ну, я знаю много IT-предпринимателей, у которых компании стоят сотни миллионов долларов, которые продолжают все деньги держать в бизнесе и живут в арендных квартирах. Да, они там раньше снимали за 300 тысяч, потом за 500. Откройте секрет, самую дорогую квартиру в Москве, в центре, пентхаус, с террасой, там, с самыми шумовыми видами, ты можешь снимать за 1 800 000, за 2 миллиона рублей в месяц.
1: Да, у нас несопоставимо. Ну, кстати, везде в мире тоже вот такая коэффициент аренды к стоимости недвижимости, это может доходить до там 2-3-4 годовых.
0: Да. Ну, 45 лет окупаемости аренды Гонконг, Сингапур, да. 15 лет Дубай, это примерно 5-6%.
1: Монако я тоже слышал, там типа 50 лет окупаемости.
0: Да, поэтому ты можешь жить в невероятно крутых квартирах, не владея ими. Это допустимо и классно, ты можешь как бы потрогать, пощупать мир. Часто люди живут в квартире и выкупают ее, потому что они настолько к ней привыкли. Это очень частый тип сделок, когда он жил в хорошей квартире, богател, и потом говорит, я просто хочу ее купить.
1: Это сейчас похоже, что мы делаем прогрев к новому направлению Whiteville, который продает не только недвижимость, но и занимается арендой, правильно, дорогой?
0: У нас аренда, у нас мы входим в топ-3 по аренде в Москве, и я тебе могу сказать, что у нас сделки 1 000 000+, каждую неделю.
1: Это значительная часть твоей выручки вообще, арендный бизнес?
0: 150 миллионов рублей мы сделали выручки на аренде за прошлый год.
1: Достаточно значительно, да.
0: И это, ну, как бы, это хорошие деньги.
1: Что ты пожелаешь начинающим предпринимателям?
0: У меня здесь есть всегда такой ответ: учите английский.
1: Так. Вот. Ты сам как?
0: Вот я сегодня с утра занимался английским, каждую неделю несколько раз с преподавателем, и вчера в воскресенье, и сегодня в понедельник. Но если пожелать, то это просто не останавливайтесь, если не получается, потому что У меня было 15 компаний, и только 3 из них выжили и оказались нормальными. 12 я закрыл и попрощался с ними. И вот здесь очень важно, чтобы ты продолжал делать, если чувствуешь, что это твое, просто нужно делать еще и еще попытки. Вот количество попыток отличает просто победителя от проигравшего. А победитель – это тот, кто просто сделал еще одну попытку.
1: Ну, то есть успех – это сумма попыток, а неудача – это просто такая неотъемлемая часть процесса успеха.
0: Я думаю, да.
1: Супер. Спасибо тебе еще раз.
0: Спасибо.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: У всех из нас бывают моменты в жизни, когда мы выходим из себя. В висках бьет кровь, дыхание сбивается, а глаза наполняются звериным бешенством. Но бывают и противоположные по внешнему виду ситуации. Когда сердце бьется все так же часто, дыхание становится прерывистым, а лицо бледнеет. Но мы чувствуем не злобу или агрессию, а наоборот, неуверенность, слабость, беспокойство, и не можем выдавить двух слов. Удивительно, но оба этих состояния, несмотря на их внешние отличия, являются следствиями одних и тех же физиологических процессов. Ученые изучили эти процессы и научились в кратчайшие сроки избавлять вас от нежелательных кондиций сознания. В этом видео мы поговорим о том, как успокоить себя в считанные секунды и что делать на постоянной основе, чтобы спокойствие стало вашим вторым именем. Дыхание. Дыхание – это главнейший процесс в нашем организме. Мы всегда дышим. Удивительно, но именно дыхание способно изменять гормональный фон в считанные секунды. Раздраженный человек дышит чаще, но если он сознательно начинает дышать медленнее и следить за процессом вдоха и выдоха воздуха, буквально в следующие несколько секунд его психическое состояние улучшится. Помимо чистоты дыхания, стоит обратить внимание на то, как вы дышите. Диафрагмальное дыхание – это самый эффективный для успокоения способ. Старайтесь пропускать воздух в нижнюю часть живота, можно даже к тазобедренной кости. Расширяйте не грудную клетку, а именно живот. 7 глубоких диафрагмальных вдохов и выдохов хватает, чтобы существенно снизить уровень основных стрессовых гормонов. Обратите внимание вовне. Раздражение берется от некачественных внутренних установок. Направьте свой взгляд с них на что-то внешнее. Это может быть какой-то маленький предмет, например, кружка или яблоко, которое кто-то очень, кстати, положил рядом с вами. Старайтесь подмечать мельчайшие детали в выбранном объекте. Если так можно выразиться, вы должны стать этим объектом. Почувствуйте температуру объекта, его цвет, голос, звук, его ощущения. Звучит абсурдно, но попробуйте. В связке с осознанным, глубоким, медленным диафрагмальным дыханием вы моментально успокоитесь и придете в нормальное состояние сознания. Это были фишки для моментального успокоения. Дальше я расскажу об упражнениях, которые сделают из вас удава по жизни. Медитация. Да, я знаю, что очень часто говорю о медитации на своем канале, и иногда может показаться, что это панацея от всех бед. Можно сказать и так. Однако скажу точно, если вы практикуете медитацию на постоянной основе, очень скоро вы заметите фундаментальные подвижки в вашей психологической стабильности. Спорт. Тренировки не должны быть экстремальными. Сейчас очень многие пропагандируют такой спорт, после которого еле уносишь ноги домой. Такой подход со временем обязательно расшатает вашу центральную нервную систему, отчего вы станете только более раздражительным человеком. Все должно быть в меру. Пусть это будет физическая нагрузка, после которой вы испытываете приятную усталость. Хорошие признаки качественной тренировки – это когда все проблемы вдруг становятся решаемыми, настроение приподнимается, а энергичность увеличивается. Занимаясь таким спортом, вы абсолютно точно укрепите свою нервную систему и станете более спокойным человеком. Наблюдение масштаба мира. Что я имею в виду? Чаще бывайте на природе, наблюдайте за массивами гор, смотрите в ночное небо и поражайтесь количеству звезд. Вы всегда должны ощущать масштаб собственных проблем в сравнении со Вселенной. Взгляните на мир вокруг вас, пусть вас удивит, насколько он разнообразен. Очень важно выбираться из своей маленькой коробочки привычных знаний и установок. Природа – это лучший учитель. Познакомившись с ней поближе, вы больше не захотите раздражаться по мелочам. У вас будет с чем сравнивать. Делать это, разумеется, нужно в одиночестве. Не ожидайте результата, если приезжаете на пляж с друзьями, включаете музыку и общаетесь. Отношения с природой – это очень личные отношения. Она не терпит любовных треугольников или, не дай бог, многоугольников.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.
1: Диалог FM. Все внятно. Все понятно. Личный коуч.
2: Эффективный диалог. Диалог – это комбинация говорения и слушания. Ключевое отличие диалога от обычного разговора в том, что стороны слушают друг друга не для того, чтобы ответить или аргументированно отстоять свои позиции, а для того, чтобы эмоционально и рационально повлиять друг на друга и найти решение, которое устроит всех. Процесс диалога начинается с создания привязанности и формирования связи между людьми. Ключевые принципы диалога.
3: Принцип количества.
2: Дайте столько информации, сколько требуют люди, ситуация, контекст.
3: Принцип качества.
2: Убедитесь в том, что ваша информация понятна, интересна, конкретна, правдива, и ее легко слушать.
3: Принцип уместности.
2: Добавьте ценности вашему вкладу. Убедитесь, что он важный, верный, подходящий и значимый в этой ситуации.
3: Принцип присутствия.
2: Присутствуйте полностью. Используйте в коммуникации ваше тело, эмоции, интеллект и дух.
3: Принцип краткости.
2: Чем короче вы можете изложить свою мысль или вопрос, тем лучше.
4: Если вы хотите, чтобы диалог был эффективным, избегайте поведения, которое может блокировать общение и поиск решений.
3: Пассивность.
2: Когда одна из сторон демонстрирует отсутствие вовлеченности в решение проблемы поведением или словами.
3: Обесценивание.
2: Когда начинается обсуждение, как минимизировать, максимизировать что-то, подавить кого-то, отнестись неуважительно к кому-то или к себе.
3: Переопределение.
2: Когда тема разговора изменяется путем манипуляции, чтобы избежать нежелательных последствий или эмоций.
3: Слишком высокий уровень детализации.
2: Когда важные аспекты теряются в излишних подробностях.
3: Излишняя рационализация.
2: Сухой деловой разговор без упоминания эмоций, установления личного контакта.
3: Излишняя эмоциональность.
2: Когда, будучи захваченной печалью, злостью, страхом, одна из сторон перестает ясно мыслить и может сказать что-то, о чем впоследствии будет жалеть.
3: Обобщение.
2: Когда одна из сторон на основе небольшого события делает вывод обо всем, проецируя этот опыт и преувеличивая его значимость.
3: Абстракции.
2: Когда обсуждение уходит от темы разговора или появляются идеи, не связанные непосредственно с тем, ради чего стороны собрались.
3: Недостаток прямоты.
2: Избегание темы или проблемы, когда разговор ведется вокруг предмета, а не о нем.
3: Недостаток честности.
2: Если одна или обе стороны не готовы быть честными друг с другом, диалог невозможен.
4: Как правило, диалог блокируется сразу несколькими формами поведения. Научившись замечать это, вы сможете радикально сократить продолжительность ваших встреч и начать получать от них удовольствие.
3: Как устранять блоки? Используйте красную карточку, как в футболе.
2: Как только кто-то блокировал диалог, он получает красную карточку от других участников встречи.
3: Замените фразу «да, но» на «да и».
2: Обратите внимание, сколько раз в день вы слышите
3: «да, но».
2: Это хороший способ сказать «нет» и разрушить связь с человеком, в то время как
3: «да и»
2: — хороший способ построить ее.
3: Используйте правило 4 предложений.
2: Введите его в практику на своих встречах и совещаниях. Это позволит сократить время и облегчит участникам понимание темы и запоминание сказанного. Необходимость уложиться в своей речи в 4 предложения также стимулирует людей мыслить более ясно.
3: Управление конфликтами.
2: Конфликт можно описать как различие между двумя или более людьми, характеризующееся напряженностью, эмоциональными реакциями, несогласием и поляризацией, когда связь между сторонами нарушается или полностью отсутствует.
4: В основе конфликта лежит нарушенная связь и провалившаяся попытка справиться с потерей.
2: Если связь в порядке, люди могут успешно общаться, не конфликтуя, даже несмотря на серьезные различия и несогласия. Разрешение конфликта заключается в создании и укреплении связи с другим человеком, невзирая на различия и отсутствие симпатии к нему. Мы не обязаны любить кого-то для того, чтобы создать с ним связь. Достаточно общей цели. Это правило работает даже в ситуациях, когда переговоры ведутся с людьми, захватившими заложников. Если цель переговорщика — освободить заложников, он сделает все возможное для того, чтобы создать и укрепить связь с теми, кто их удерживает, и построить диалог в отношении общей цели как способа спасти заложников. В 95% случаев переговорщики достигают успеха.
3: Источники конфликта.
2: Разные цели. Желание сотрудника перейти в другой отдел против желания руководителя, чтобы он продолжал выполнять свою текущую работу. Разные интересы. Желание сотрудника проводить вечернее время с семьей против желания его коллег, чтобы он, как и все, работал сверхурочно. Разные ценности. Некорректная отчетность против точной отчетности, отражающей реальное положение дел. Разное восприятие проблемы.
3: Это проблема производства.
2: Против.
3: Это проблема продаж.
2: Разные стили коммуникации. Кто-то рациональный, с аналитическим складом ума, против кого-то эмоционального и креативного. Разные статусы, полномочия или соперничество. Один коллега, блокирующий успех другого. Небезопасность. Некомпетентный, не могущий принять решение лидер против команды. Сопротивление изменениям. Те, кто хочет изменений, против тех, кто хочет сохранить статус-кво. Путаница в ролях.
3: Это моя работа.
2: Против.
3: Это твоя работа.
4: Работа с конфликтом означает необходимость уделить внимание отношениям.
3: Как сохранить отношения при работе с конфликтом? Балансировать причины и эмоции.
2: Стороны могут взаимодействовать эффективно, тогда, когда рациональная и эмоциональная составляющие сбалансированы, подконтрольны и используются в конструктивном ключе. Если эмоции перевешивают, мы не в состоянии успешно работать с другими людьми. Если перевешивает логика, мы не сможем выстроить отношения, которые позволят разрешить конфликт.
3: Понимать друг друга.
2: Чем лучше стороны понимают точки зрения, мысли, желания и интересы друг друга, тем больше шансов найти решение конфликта, которое устроит всех.
3: Коммуницировать.
2: Решение конфликта требует эффективной коммуникации для того, чтобы понимать, как создать, укрепить и обновить связь между сторонами. Чем больше мы обсуждаем наши различия и точки согласия, тем лучше понимаем ситуации друг друга и тем выше наши шансы достичь обоюдного согласия. Мы можем изменять состояние другого человека в процессе общения. В мировой практике много случаев, когда судьба конфликта полностью переворачивалась благодаря одному слову или предложению.
3: Быть надежным и честным.
2: Наши коммуникации ничего не стоят, если мы не доверяем друг другу. В то же время слепое доверие разрушает отношения сильнее, чем здоровый скептицизм. Договоренности, которые не соблюдаются или соблюдаются не полностью, хуже, чем отсутствие договоренностей. Доверие, основанное на взаимной честности и надежности, многократно усиливает нашу способность разрешать конфликты.
3: Убеждать, а не заставлять.
2: В краткосрочной перспективе мы можем быть заинтересованы в немедленном результате. Каждый пытается повлиять на решение другого, но чем больше в этих попытках давления, тем меньше шанс, что итоговое решение удовлетворит обе стороны и будет одинаково признано ими. Давление ведет к разрушению связи. Исторически использование силы было основным инструментом в операциях по освобождению заложников. И каждый раз, когда сила применялась, заложников убивали.
3: Чувствовать принятие.
2: Желание быть принятым и ценным. Одна из базовых психологических потребностей. Пока я не услышу точку зрения другого человека и не признаю его право думать, чувствовать не так, как я, он вряд ли захочет иметь со мной дело. И если мы не начнем взаимодействовать, у нас не будет возможности уладить противоречия. Умение сказать «нет» специфическим взглядам человека, оставаясь в позиции принятия различий и не разрушив при этом связь, навык, необходимый для того, чтобы не стать заложником.
3: Разрешение конфликта.
2: Успешное разрешение конфликта требует способности постоянно укреплять связь и снова устанавливать ее после разрыва, независимо от причины. Позитивный подход, любопытство, креативность, поиск компромиссов и сотрудничество позволяют ускорять поиск решений. В этом процессе важно избежать ловушек мышления заложника, неспособности сформулировать проблему и совершать действия для ее решения, веры в невозможность что-то изменить. Принципы разрешения конфликтов просты. Понимание и знание комплексности конфликта как явления и одновременно его простоты свойственны лучшим специалистам по разрешению конфликтов. Управление этим парадоксом необходимо осуществлять в каждой конфликтной ситуации.
4: Фундаментальные принципы успешного разрешения конфликтов.
3: Никогда не создавайте врагов.
2: Если перед вами враг, превратите его в союзника или партнера. Это фундаментальный принцип транзактного анализа, сформулированный Эриком Берном во фразе
3: «Со мной все в порядке, с тобой все в порядке».
2: Это центральная идея и основной инструмент для выражения взаимного уважения, позитивного настроя и готовности к сотрудничеству. Транслируйте это в каждом взаимодействии, даже если вы жестко отстаиваете свои границы.
3: Человек никогда не проблема.
2: Отделяйте человека от проблемы и фокусируйтесь на сложности, которую разрешаете, а не на личности. Это базовый принцип для избежания эскалации конфликта. Очень легко воспринимать того, кто чем-то отличается от нас, как потенциальную угрозу или врага. Это плохая база для диалога, которая ведет в эмоциональный тупик.
3: Поддерживайте искреннее желание помочь другой стороне получить то, в чем она нуждается.
2: Легко стать заложником собственных желаний, не выразив сначала искреннее желание помочь другому. Мы должны поддерживать связь с другим человеком в каждом взаимодействии, вербальном и невербальном, демонстрируя интерес к его потребностям так же, как и к своим. Независимым одиночкам следует научиться создавать связи и проявлять интерес к потребностям других людей, если они хотят стать эффективными лидерами.
3: Никогда не становитесь причиной атаки или сильных эмоций.
2: Не принимайте агрессивные слова и действия на свой счет. Сохраняйте ясность мысли и не теряйте из виду цель разговора. Если вы отвлеклись или сами атаковали кого-то, переключите фокус своего внимания на желание помочь или желание выполнить свою роль в этих переговорах. В противном случае вы рискуете стать заложником своих неосторожно сказанных слов и сожалений по этому поводу.
1: Личный коуч.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть одна очень важная мысль, которую многие не понимают. Есть единоразовые деньги, а есть денежный поток. Если вчера ты продал квартиру, у тебя на счету 20 миллионов, это одно. А если тебе каждый месяц приходит миллион, это совершенно другое. И вот если тебе внезапно прилетает 20 миллионов, я бы на том месте твое потребление вообще не менял. А вот если у тебя растет ежемесячный доход, и он растет стабильно, уверенно, по нарастающей, то и твои расходы будут расти органично, спокойно. Жизнь-то при этом вообще не поменялась, самое забавное. Вот ты смотришь, думаешь, да ну как-то не так-то все сильно и поменялось, но было 500, стало 1,5.
0: Мысли вслух.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что арабские географы 9-10 веков, описывая торговые маршруты, пролегавшие через Кавказ и по Каспийскому морю, писали в том числе о Дербенте и Семендере? Они были тесно связаны с горными районами Дагестана. Оттуда в Дербент и Семендер поставляли зерно, продукты животноводства, изделия кузнецов, оружейников, гончаров, ткачей, ювелиров, а в горы – различные товары из других стран. Так, например, арабский писатель, говоря о Семендере, отмечал следующее. «Это превосходный город с рынками и купцами. Нет более густонаселенного места, чем Семендер. Земля их богатая». Немецкий поэт Пауль Флеминг, описывая древний Дербент, восхищался и называл его воротами Каспия. «Чей облик юн не по годам, чьи стены, споря с веками, тянутся от моря и до моря».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

По программе уже оформили около 750 тысяч гаражей и участков под ними по всей стране. Напомним, программа распространяется на отдельно стоящие или кооперативные гаражи, построенные до 2004 года. Россияне стали чаще страховаться по КАСКО. По данным Банка России, по итогам прошлого года сегмент вырос на 5%. Компании заключили более 10 миллионов договоров. Причем среди физических лиц спрос растет быстрее, чем среди корпоративных клиентов. Драйверами роста специалисты считают спрос на КАСКО для подержанных машин. Из-за роста цен на содержание и сложность смены владельцы пытаются скорректировать риски. Еще одна значимая причина – распространение коротких полисов КАСКО. Их можно купить, например, на время поездки в отпуск. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра

0: и после 16 часов. Применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зитенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Куракский». Расположенное оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты, не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
3: Диалог ФМ. Это этикет.
1: Заправочные или супы с нарезанными овощами, такие как борщ и минестроны, требуют особой техники употребления. Их следует есть с кончика ложки, что позволит аккуратно захватить кусочки овощей, избегая проливания.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Черногории включает некоторые особенности, связанные с культурой страны. Важно учитывать эти нормы при общении с коллегами, партнерами или клиентами. Участники делового общения ожидают друг от друга уважительного отношения, грамотности и соблюдения формальностей. При обсуждении задач и результатов проекта черногорцы, как правило, излагают свои мысли ясно и целенаправленно. Если встреча проходит с коллегами или специалистами в одной области, можно использовать технические термины, если с людьми из разных отделов излагать информацию доступным и понятным языком. Часто используются титулы, и обращение к человеку по его титулу демонстрирует уважение. По мере развития отношений общение может стать более неформальным, но базовый уровень уважения остается важным. Переговоры часто начинаются с того, что стороны узнают друг друга, прежде чем углубляться в детали. Деловые обеды и ужины – обычное явление. Их рассматривают как возможность построить личные отношения. Переговоры могут включать несколько раундов. Не принято давить на собеседника с целью принятия быстрых решений. При встрече с коллегой или партнером принято здороваться крепким рукопожатием, прямым зрительным контактом и теплой улыбкой. Уходящий первым прощается с остающимися, но инициатива пожать руку должна исходить от старшего по статусу. В электронных письмах важно писать четко и корректно, избегать сокращений и грамматических ошибок.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO-компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году. В 2021 мы начали постепенно делать R&D. И вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах. И мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры у нас. Мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные России и остальных 23 стран, правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
2: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть несетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть
2: да,
1: рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно,
1: то есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по количеству ресторанов в России на текущий момент является Ростикс, и у Ростикса продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Donner 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа — это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где все действительно верно. И сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
2: тайская,
1: да,
2: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил в свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода — это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. Она, доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная.
2: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году будет уже стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как среднестатистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет
1: ниже. Давай возьмем
2: ниже.
1: 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Да, конечно, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка 40%.
1: 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Представьте себе молодого человека, который решил стать лучше. Он приобретает новые навыки, знакомится с новыми людьми, планирует новые проекты и по-новому организует свою жизнь. Теперь он избавился от вредных привычек и занялся спортом. Он просыпается раньше всех и усердно трудится, совершенствуя свое мастерство. Шаг за шагом он приближается к успеху. Однако, как это бывает с лучшими из нас, рано или поздно что-то идет не так. Продуктивность проседает, вредные привычки возвращаются, а перспективные проекты забрасываются. Даже самые стойкие из нас ломаются в своей дисциплине и впадают в периоды апатии. Назовем это падением. Ты споткнулся, упал, и для того, чтобы продолжить движение, сначала тебе необходимо встать. И именно скорость подъема делает человека успешным. Разница между тем, кто многого достигает, и всеми остальными, в том, как быстро они встают с колен. Кто-то годами купается в собственных сожалениях, запирая себя в тюрьме слабости, а кто-то уже через минуту, осознав собственные ошибки, устремляется к новым горизонтам. И наука это подтверждает. Исследование 2007 года показало, что именно упорство, то есть умение идти к цели, несмотря на неудачи, есть ключевой фактор в достижении целей. Иными словами, не важно, упал ты или нет, важно, как быстро ты поднялся. А поэтому в этом видео я расскажу, как с точки зрения науки встать после падения. В 2006 была опубликована работа, которая показала, что самокритика снижает нашу внутреннюю мотивацию при достижении целей. Оказывается, чем больше мы себя критикуем и думаем о своих неудачах, тем меньше хотим делать то, что сами же запланировали. Интересно. Через год ученые провели еще несколько экспериментов и обнаружили, что, критикуя себя, мы не только убиваем мотивацию, но еще и гораздо медленнее достигаем своих целей. Данные на студентах обнаруживают те же тенденции. В 2007 стало известно, что ученики, которые себя критиковали, чаще прокрастинировали и, зацикливаясь на проблемах, хуже с ними справлялись. Выходит, размышления о своих неудачах не только не ускоряют прогресс, как я этого ожидал, а делают прямо обратное. В 2009-м похожие опыты провели на атлетах и музыкантах. Результаты были теми же. Чем больше критики в свой адрес мы направляем, тем медленнее наш прогресс. Но и это не все. В придачу к низкой мотивации и продуктивности следует добавить депрессию. И не только депрессию, но и тревожность, и худшие оценки на учебе, и гораздо меньшую вероятность приятных событий в жизни. В общем, наблюдения современных ученых говорят нам, что заниматься самокритикой вредно. Что же, значит, бросаем самокритику и все будет замечательно? К сожалению, все не так просто. Во-первых, мы очень любим неадекватно себя критиковать. Нас заставляет эволюция. Исторически так сложилось, что человек должен был замечать опасность. Те из нас, кто плохо оценивал риски, в том числе в своем поведении, просто не продолжали свой род. Возвращаясь к примеру молодого человека, который упал, мы заметим, что он зацикливается на своем провале. Неудача, ошибка, негатив. Для его мозга нет ничего важнее этого поражения. Несмотря на то, что в общей сумме он скорее победитель, ведь он какое-то время был очень продуктивен и получал новый опыт, он отказывается видеть прогресс и видит только ошибку. Несмотря на то, что выигрыш составил $20, он оплакивает потерянные 80. Он концентрируется на неудаче, и скорее всего именно она на долгое время станет фокусом его внимания, подрывая продуктивность и силу воли. Он думает: «Ах, дисциплина не для меня, я ни на что не гожусь», а в итоге может вообще забросить все мысли о саморазвитии и опустить руки. И как вы понимаете, это не самая оптимальная стратегия, чтобы встать после падения. Ему следовало бы как можно быстрее разобраться со своим деструктивом в голове, забыть его, переработать или трансформировать в продуктивную энергию. К счастью, мы знаем, как это сделать. С точки зрения науки, есть три шага. Во-первых, когда вы только совершили ошибку, не думайте и позвольте себе прожить негативные эмоции. В современном мире есть какой-то негласный запрет на неприятные чувства. Люди либо пытаются от них отвлечься, замаскировывая их алкоголем, тусовками и компьютерными играми, либо всеми силами стараются их подавить, погружаясь в работу, размышления и самокопание. Аналогов Сомы из Дивного Нового Мира существует огромное количество, однако все они хоть и заставляют нас чувствовать себя лучше, замедляют прогресс. Наши предки же имели традицию даже не допускать к работе тех, кто пережил боль смерти близкого, потерял любовь или проходит через кризис внутренней трансформации. Они позволяли каждому прожить свои негативные эмоции. Часто такие безработные периоды длились несколько месяцев, а в некоторых культурах даже лет. Участникам сообщества не разрешалось заталкивать свою боль в бездну бессознательного. Напротив, скорбь и горе были важными ритуалами. И не зря. В 2017 году было опубликовано исследование, из которого мы знаем, что лучшее, что мы можем сделать, чтобы вновь встать на ноги и с прежним энтузиазмом двигаться к поставленной цели, это в первую очередь прожить негативные ощущения, вместо того, чтобы думать негативные мысли. Важно позволить себе ощутить грусть, злость или разочарование. Вместо того, чтобы думать о неудаче, думайте о том, что вы испытываете. Скажите себе «я расстроен» или «я испытываю гнев» или «я ощущаю отчаяние». Побейте грушу, покричите и поплачьте, если надо. Дело в том, что эмоции — это тоже эволюционный механизм. Они позволяют нам адаптироваться к психологическому стрессу, а также перестраивают и адаптируют наш организм к новым условиям внешней реальности. И напротив, подавление эмоций чаще всего лишь усиливает их эффект. Когда мы испытываем эмоции, наш мозг как бы учится, и это обучение гораздо более эффективно, чем самокопание и самоанализ. Возьмите лист бумаги, ручку и распишите три пункта. Во-первых, все плюсы вашего провала. Чему вы научились? Как это поможет вам в будущем? Чего вы избежали? Возможно, вы бы потеряли намного больше в будущем, если не эта неудача. Как вы используете этот урок в своей деятельности? Есть ли какая-то вероятность, что в будущем вы будете рады, что эта неудача случилась? Не оплакиваете ли вы потерянные $80, когда у вас в руках свеженькие 20? И так далее. Во-вторых, напишите, в чем конкретно заключаются минусы провала. Будьте максимально четки в своих формулировках, и вы увидите, что, возможно, минусов не так много, что все они временные, что вообще-то эти минусы когда-то могут стать и плюсами. И, наконец, в-третьих, подумайте, как избежать подобных ошибок в будущем. Обратите внимание, мы не заканчиваем, а начинаем этим вопросом. Вместо самокопания мы на холодную голову спокойно изучаем свой провал под микроскопом, словно это учебник, который нужно прочитать и сделать выводы. Мы себя не критикуем, будучи на эмоциях. Это не ваш провал, это ошибка кого-то еще, а вы просто сторонний наблюдатель, эмоционально не вовлеченный в процесс. Итак, ошибки и недостатки — это вовсе не повод для стыда, но сухая данность. С ней можно работать, а можно и не работать. Наказывать же себя в любом случае нет никакого смысла. Вместо этого нам следует, повинуясь природе и учитывая опыт предков, прожить негативные эмоции, затем поговорить с собой как со своим другом и, наконец, аналитически сделать выводы из своей ошибки. Следуя этому простому правилу, вы подниметесь с колен быстрее других. Честь и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 7 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане установили границы строительства для пострадавших от паводка. Каждой семье выделят по 10 соток.

0: значения. Китайские автомобили не должны создавать прямую конкуренцию АвтоВАЗу. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров. По его словам, это одно из условий для китайских автопроизводителей при выходе на российский рынок. Мантуров отметил, что компании из Китайской Народной Республики могут занимать ниши, которые напрямую не пересекаются с модельным рядом АвтоВАЗа, например, сегмент электромобилей и гибридов. Масштабный международный фестиваль искусств для детей и молодежи состоится в Сириусе и на горном курорте «Роза Хутор». Фестиваль будет идти с 1 июня по 31 августа. Главная тема фестиваля – это национальная культура России и дружественных стран, которую воплотило в творчестве молодое поколение. Планируется, что масштабное событие станет ежегодным. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог FM.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Доброе утро! На волне Диалог FM, программа «Утро» на Диалог FM. И с вами Расим Загиров. Сегодня 20 мая, день, когда кофе особенно вкусный, будильник особенно наглый, а начальство уже с утра делает вид, что тоже выспалось. Если вы только проснулись, поздравляем, вы уже победили понедельник. Ой, то есть среду, друзья, сегодня же среда на календаре. Хотя после майских праздников календарь все еще работает с ошибками. По народным приметам, если утром не хочется вставать, значит вы нормальный человек. А если хочется, проверьте, не пятница ли сегодня. В ближайший час вспомним, чем прославилась 20 мая в истории, узнаем, какая погода нас ждет. И, конечно же, добавим хорошего настроения с новостями, с музыкой, чтобы день прошел как надо. Не переключайтесь, вы на волне Диалог FM, просыпаемся вместе.

0: Свое время. Свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и средний чек в музеях России превысил 1000 рублей, друзья. Это вам не кофе попить. По данным аналитиков платформы СФД, за один поход в музей или галерею россияне в среднем тратят 1032 рубля. За год показатель вырос на 10%, но количество покупок сократилось на 14%. Люди стали реже ходить, но выбирать более дорогие выставки и комбинированные билеты. В Дагестане цены значительно ниже. Музей изобразительных искусств имени Гамзатова газете «Мирмол» рассказали, взрослый билет стоит 200 рублей, студенческий 150, а школьный 50. Дошкольники вообще бесплатно, для ветеранов 80 рублей. Экскурсия для групп до 30 человек стоит от 200 до 300 рублей. Еще примеры. В галерее театра поэзии в Махачкале можно пройти за 50 рублей по пушкинской карте. В целом средний чек в дагестанских музеях приблизительно составляет от 50 рублей до 300 рублей. Так что общероссийская 1000 за один подход звучит внушительно, но для Дагестана пока эти цифры, мне кажется, не дошли. Ну и компания «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала» начали подготовку к следующему отопительному сезону. Специалисты проверят и обследуют более 100 квадратных газовых сетей, отремонтируют более 1300 газорегуляторных пунктов, а также они заменят свыше 3000 опор. Особое внимание уделять нескольким районам – это Тарумовскому, Кизлярскому, Хасаюртовскому, Табасранскому, Сулейманстальскому. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом финансирование ремонтных работ увеличилось более чем на 35%. Руководитель газовых компаний Резван Мурадов подчеркнул, что в Махачкале в рамках инвестиционной программы ведется реконструкция старых участков газовых сетей. План работ сформирован на основе анализа инцидентов и обращения граждан за прошедший отопительный сезон. Ну и, друзья, Республиканский онкологический центр Дагестана выполнит более 1000 сеансов высокоточной лучевой терапии на новых линейных ускорителях, приобретенных в рамках нацпроекта «Здравоохранение». По данным онкологического центра Дагестана, в 2024 году на аппарате было выполнено 400 процедур, в 2025 – 435. Суммарно, с момента запуска их число превысило 1000 сеансов. Оборудование позволяет расширить доступность радиотерапии для жителей нашей республики и пациентов из республик Северо-Кавказского федерального округа. Линейные ускорители называют цифровыми снайперами медицины. Современные комплексы наводят лучики точностью до доли миллиметра, а роботизированная система синхронизируется с дыханием пациента. Как ранее нам сообщили, на конец 2025 года на учете состояло онкобольных в Дагестане 40 381 человек со злокачественными новообразованиями. По сравнению с 2024 годом, в 2025 году увеличился показатель выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях на 7%. Ну и аферисты все чаще используют голосовые и видео-дипфейки для обмана граждан. Об этой тенденции рассказали Росфинмониторинге. По словам специалистов, голос и изображение почти любого человека сейчас можно воспроизвести настолько качественно, что большинство людей не отличит подделку. Об этом передает ТАСС. При этом в России уже действуют меры против таких схем. Банки должны приостанавливать подозрительные операции. Кроме того, введена ответственность за передачу карт третьим лицам и ограничением по переводам с признаками дропов. По итогам прошлого года число преступлений с использованием новых технологий сократилось на 12%. Европейский Союз рассматривает возможность продления санкций против России 6 месяцев до 1 года. Лидеры блока намерены обсудить эту инициативу на саммите в Брюсселе в середине июня. Об этом сообщает Лента.ру. Предложение возникло после того, как на пост премьер-министра покинул Виктор Орбан. Венгерский политик ранее, я напомню, что регулярно блокировал подобное решение, используя процесс в своих интересах. Несколько стран Северной Европы подняли этот вопрос на прошлой неделе в преддверии заседания Совета по общим вопросам 26 мая. Но в России хотят усилить профилактику киберпреступлений. Законопроект об этом уже прошел первое чтение в Госдуме, пишет парламентская газета. Сейчас в федеральном законе есть профилактика терроризма, экстремизма и распространения наркотиков. А киберпреступлений в этом перечне пока нет. Новый документ должен закрыть этот пробел. По словам зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Александра Толмачева, власти тоже работают над концепцией цифровой грамотности. Речь идет о единых правилах безопасного поведения в интернете. Депутат также отметил, что доля преступлений в сети уже достигла 40%. Только за прошлый год было возбуждено 675 тысяч уголовных дел по всей стране. Ну и, друзья, медики рассказали о тревожных сигналах от суставов. Среди них дискомфорт вместе с хрустом при движении, склонность мышц по утрам более 30 минут, боли по ночам или в состоянии покоя. Ограничения амплитуды движения – это признаки говорят об износе или травме суставов. Об этом сообщают аргументы недели. Если сустав не просто болит, а еще и припух, кожа над ним покраснела, а на ощупь он горячий – это говорит об очень активном воспалительном процессе и неполадках внутри сустава. В таком случае немедленно стоит обратиться к врачу. Россияне стали чаще покупать залоговые квартиры на банковских аукционах. Такую недвижимость зачастую продают с дисконтом до 25% от рыночной стоимости. В первом квартале средний чек закупки залоговых квартир, я напомню, что составил более 5 миллионов рублей. Об этом сообщает московский комсомолец.ру. Информацию о залоговом имуществе можно найти через специализированные площадки банков. Такие лоты есть и на электронных торговых площадках. Фастфуд, снеки и колбасы являются пищевым мусором, об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Сосиски, сардельки, бекон, ветчина, а также разные мясные консервы – одни из самых популярных современных продуктов. В них содержится скрытый жир, огромное количество соли и консервантов. Такая еда перегружает организм калориями и вредными веществами, которые необходимы для увеличения срока годности. Не полезны также и фастфуд, и снеки, картошка фри, гамбургеры, наггетсы, чипсы, сухарики, соленые орешки и попкорн. Я сейчас кому-то аппетит, по-моему, подниму. Быстрая еда – рекордсмен по содержанию трансжиров, которые разрушают клетки организма. Часто для их приготовления многократно используется одно и то же масло. Ну и плавание считается самым безопасным методом борьбы с избыточным весом. Занятия в воде способствуют разгрузке позвоночника и суставов. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на врачей. Для избавления от лишних калорий также рекомендуется делать выбор в пользу аквааэробики или просто ходьбы. По словам, кстати, медиков, начало борьбы с ожирением требует осторожности, тяжелые физические нагрузки. К некоторым людям, которые не подготовлены, при большом индексе массы тело могут привести к травмам суставов. Ну и Ангела Меркель, Марио Драги и Кая Каллас отказались от роли переговорщиков с Россией. Бывший канцлер Германии заявила, что не считает возможным вести диалог с Кремлем, не имея реальной политической власти. Представитель бывшего премьер-министра Италии также опровергла слухи об участии Драги в мирном процессе. Каллас, в свою очередь, заметила, что ее позиция может оттолкнуться от президента России Владимира Путина. Обозреватель Максим Юсит задумывался о том, готова ли Европа к переговорам с Россией, каким результатом они могли бы их привести. Тему продолжит сам Максим Юсин здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ.
0: Точка зрения.
2: В последнее время в Европе все чаще звучат голоса о необходимости возобновить диалог с Москвой. Причем это мнение высказывают не только те политики, которых подозревают в симпатиях к Кремлю и по этой причине не особо слушают. На сей раз в качестве сторонников диалога оказались и такой жесткий критик России, как президент Финляндии Александр Стуб и один из руководителей ЕС, председатель Евросовета Антонио Кошта. То есть европейские тяжеловесы постепенно меняют позицию, и категорические противники любых контактов с Москвой – такие, как глава европейской дипломатии Кая Каллас, оказываются в меньшинстве. И тут возникает вопрос. А готовы ли стороны к этому диалогу? Какие конкретные плоды он мог бы принести сейчас, когда позиции России и Европы в отношении украинского конфликта, да и практически по любому другому сюжету, расходятся кардинально? В качестве посредника в украинских делах Европа едва ли может рассматриваться. Чтобы быть посредником, надо хотя бы пытаться изображать нейтралитет, равноудаленность. Европейская же позиция почти полностью совпадает с подходом Киева. И зачем тогда что-либо обсуждать с европейцами, когда можно напрямую говорить с украинцами? Не совсем понятно и то, зачем нужны европейские посредники при наличии американских. Администрация Трампа с ее особым и часто скептическим отношением к Украине и к ее властям гораздо более подходит на роль третьей нейтральной страны, чем Брюссель, Париж или Берлин. Другое дело, что отношения Москвы и Европы не должны сводиться к одной лишь украинской теме. Рано или поздно отношения эти все равно придет если не восстанавливать, то во всяком случае выводить из нынешнего состояния холодной гибридной войны. Возможно, об этом стоило бы начать говорить уже сейчас, с прицелом на завтрашний день, когда горячая фаза украинского конфликта завершится и между Россией и Европой исчезнет главный раздражитель. Но встает еще один вопрос, кадровый. Велика Европа, а найти человека, способного восстанавливать мосты доверия с Москвой, оказалось далеко не так просто. Кандидатура Герхарда Шрёдера, которую Владимир Путин упомянул в качестве возможного переговора, была было с негодованием отвергнуто в большинстве европейских столиц. Там бывшего канцлера ФРГ воспринимают чуть ли не как агента влияния Кремля. В свою очередь, в Москве даже слышать не хотят о таких представителях ЕС, как Урсула фон дер Ляйен или Кая Каллас, считая их позицию радикально русофобской. В Кремле вообще дают понять, что европейским эмиссаром не должен быть человек, делавший жесткие заявления в адрес российского руководства. Но таких политиков в сегодняшней Европе найти не так уж легко. Может стать проблемой и национальная принадлежность потенциального эмиссара. Наиболее активно на российском направлении себя в последние годы ведут выходцы из стран Балтии и Польши, ссылаясь на свой исторический опыт и знания психологии соседа. Но именно с ними Москва едва ли согласится вести диалог. В Кремле предпочли бы иметь дело с государствами старой Европы, не имеющими в отношении России тех фобий, комплексов и обид, которые испытывают многие восточноевропейцы. В публикациях западных СМИ в последнее время всплывают такие имена, как бывший федеральный канцлер Ангела Меркель или отставной глава правительства Италии Марио Драги. Для Москвы они были бы более комфортными собеседниками, чем Кая Каллас, но возникают сомнения, согласятся ли заслуженные европейские пенсионеры вернуться в водоворот большой политики, да еще в такое неспокойное время. Ангела Меркель, кстати, уже успела отказаться от поста, на который ее сватают. С опровержением выступили и в окружении Марио Драги. В общем, вопросов пока гораздо больше, чем ответов. Но хорошо хотя бы то, что дискуссия по этому поводу началась. Диалог, даже запоздавший, всегда лучше, чем обиженное молчание и угрюмая самоизоляция.
0: Точка зрения Максима Юсина.
1: Ну и, друзья, сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Даже где-то местами будет солнце выходить. Днем около 17-18, обещает гидрометцентр Дагестана. Утром прохладнее. Вот сейчас, например, температура плюс 13 градусов. Ветер умеренный, местами порывистые. Так что зонт сегодня не аксессуар, а средство выживания. Но май есть май, друзья. 5 минут солнца, и снова кажется, что жизнь прекрасна. Хорошего дня и отличного настроения. Вместе с Диалог FM вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное. Новости спорта.
2: Баскетболисты ЦСКА в гостях переиграли «Локомотив Кубань» 100-81 в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Армейцы оторвались от железнодорожников уже на старте второй четверти, а разыгрывающий столичного клуба Каспер Уэйр очень здорово провел этот матч, набрав 31 очко. Итоговый счет серии стал 2-1 в пользу действующего победителя турнира. В случае победы в четвертом матче, который состоится 20 мая в Краснодаре, ЦСКА может досрочно оформить выход в финал. Полуфиналист прошедшего тысячника в Риме Даниил Медведев поднялся на две позиции в обновленном рейтинге ATP и теперь занимает седьмое место. Успех позволил Медведеву опередить в таблице американца Тейлора Фрица и австралийца Алекса де Минора, тогда как первая строчка по-прежнему за Синером. Вместе с этим Мира Андреева потеряла одну позицию в рейтинге ВТА, опустившись с седьмого на восьмое место. Континентальная хоккейная лига определилась с финальной тройкой претендентов на приз лучшему тренеру по итогам сезона. На победу претендуют Анвар Гатиатулин из казанского Акбарса, Виктор Козлов из уфимского Салавата Юлаева и Андрей Разин из магнитогорского Металлурга. Среди всех номинантов Гатиатулин единственный наставник, чья команда продолжает борьбу за кубок Гагарина. Акбарс играет с ярославским Локомотивом в финальной серии. Лауреат премии будет назван 28 мая на торжественной церемонии закрытия сезона. Тольяттинский «Акрон» назначил Мурата Искакова исполняющим обязанности главного тренера команды. Клуб пошел на перестановки в тренерском штабе всего за два дня до первого стыкового матча с волгоградским «Ротором» за право остаться в премьер-лиге. 53-летний специалист, работавший в тренерском штабе клуба с октября 2024 года, сменил на этом посту Заура Тидеева, отправленного в отставку после крупного поражения от «Крыльев Советов» 1-4 в заключительном туре РПЛ. Первая встреча «Акрона» с «Ротором» состоится 20 мая на выезде в Волгограде, а ответная игра пройдет через три дня в Самаре. Действующий чемпион России по хоккею на траве среди женских команд «Динамо Акбарс» продолжает уверенно лидировать в группе А нынешнего розыгрыша Суперлиги. Во втором туре казанский клуб дома переиграл «Дончанку» 5-1 и разгромил команду Свердловской области 26-0. В параллельной группе в лидеры вышли вице-чемпионки из «Динамо Электростали», обыгравшие в Подмосковье «Восток» 7-3 и спортивную школу «Щелково» 10-1. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
3: Яндекс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и прочее. Представитель Яндекс Маркета говорит, что Marketplace планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из Ultima Яндекс Маркета. Такие заказы будут обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта. Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины и витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель Яндекс.Маркета. Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу. Первые 3 месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте Яндекс.Маркета для продавцов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса». Говорим по делу. Звучим для души. Радио.

0: Ищешь особый подход? Слушай «Радио Диалог». «Радио Диалог».
1: Ну и, друзья, спровоцировать прибавку к весе может употребление фруктов в вечернее время, а именно после 16:00. Они содержат быстрые углеводы, которые лучше есть утром или днем. Так у организма больше шансов использовать полученную энергию. Об этом сообщает nevs.ru со ссылкой на нутрициологов. В первой половине дня человек все чаще бывает активным, двигается и работает. В это время быстрые углеводы из фруктов, сладких перекусов или других источников с большой вероятностью будут расходоваться. Я напомню, что ранее врачи рассказали, что россиянам следует пить в жару зеленый чай без сахара или морс. В такую погоду организм теряет много жидкости, поэтому нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды в день. Ну и крупные платформы обязали стимулировать соцстрахование самозанятых. Они могут получить преференции за добровольное оформление полисов. Речь идет о сумме не менее 3% от дохода. Как пишет РБК, с октября этого года водители такси, курьеры и мастера сервисов услуг смогут получать скидки, бонусы и доплаты в обмен на участие в пенсионных или социальных программах. В стране зарегистрировано, я напомню, что более 16 миллионов самозанятых, а наша республика, я напоминаю, что занимает 3-е место по стране. Ну и стало известно о запуске в Китае оплаты по QR-коду. Как пишут ведомости, новый сервис доступен российским туристам, розничным клиентам. Списание средств за товары и услуги происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани по внутреннему курсу банка. Комиссия не взимается, максимальная сумма одной операции – 70 тысяч рублей. Ранее, напомню, что аналогичные услуги по оплате через QR-код появились во Вьетнаме, Египте, Киргизии и Таджикистане. Ну и, друзья, Таиланд отменил безвизовый режим для граждан более чем 90 стран. В этот список входит и наша страна Россия. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство страны решило вернуть прежние правила, по которым находиться без визы можно будет около 30 дней. Окончательные параметры въезда еще предстоит утвердить Комитету по визовой политике. Власти Таиланда намерены оценивать каждую страну отдельно, учитывая вопросы безопасности и экономические интересы. Причиной пересмотра стали случаи злоупотребления туристическим режимом и рост преступности среди иностранцев. Я напомню, что 60-дневный безвиз действовал с 2024 года и изначально задумывался для стимулирования туризма. Также Бангкок решил вернуть контроль туристам. Туристам советуют заранее уточнять правила въезда перед поездкой и закладывать время на возможное оформление визы. Ну и накопительные пенсии россиян повысят на 17,3% с 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России. Перерасчет затронет около 136 тысяч человек. Повышение также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которые получают срочную пенсионную выплату. В соцфонде уточнили, что рост связан с результатами инвестирования средств в предыдущем периоде. Никаких заявлений для перерасчета подавать не нужно. Все произойдет автоматически. Временное удостоверение личности теперь будут выдавать всем автоматически, а не только по запросу гражданина. МВД утвердила новую форму этого документа, передает парламентская газета. Удостоверение потребуется, пока человек ждет новый паспорт, например, при достижении 20 или 45 лет, смена фамилии или утере документов. Без него не устроиться на работу, не получить пенсии и не купить билет на поезд. В новом бланке на лицевой стороне теперь будет размещен государственный герб России. Каждый документ получит уникальный номер из серии 8 цифр. Оформление будет бесплатное, срок действия до получения постоянного паспорта, после чего удостоверение нужно будет сдать назад. Российской экономике в ближайшие годы потребуется огромное количество новых работников. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, через 4 года дополнительная потребность экономики в кадрах составит около 3 миллионов человек. При этом еще более серьезной проблемой станет массовый выход сотрудников на пенсию. В ближайшие 5 лет стране придется заместить около 11 миллионов рабочих мест. Дональд Трамп заявил, что после очередного провала переговоров он ни в коем случае не готов идти на уступки Ирану. Но, по словам президента США, лидеры Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов попросили отложить запланированный удар по Исламской Республике в надежде на диалог. Ранее, напомню, что все СМИ сообщают, что решение о начале новой военной операции будет принято в самое ближайшее время. Политический обозреватель Дмитрий Дризе считает, что ситуация в регионе близка к развязке. Тему продолжит сам Дмитрий Дризе.
2: Точка зрения Дмитрия Дризе.
3: До сего момента Иран и США вели активную переписку. Один мирный план против другого. Тексты каждый раз менялись, но суть оставалась прежней. Вашингтон, в частности, требует полного отказа от ядерной программы. Тегеран отвечает: «Мы согласны говорить об этом». Тезис обыгрывается в различных вариантах. Давайте решение главного вопроса отложим на некоторое неопределенное время. Но сначала нужно заключить долгосрочный мир. Поэтому снимите санкции и дайте гарантии ненападения. Да, и еще, Армузский пролив теперь наш. Те страны, что хотят возить грузы, нынче обязаны контактировать со специальной иранской администрацией насчет оплаты и выдачи разрешений на проход. Команда Дональда Трампа все это время уверяла, что блокада иранской портовой и нефтяной инфраструктуры дает положительный результат. Иранская экономика на грани краха. Возможно. Проблема лишь в том, что те, кто принимают решения в Исламской Республике, на этот счет не особенно беспокоятся. Они готовы на жертвы ради идеи. Точнее сказать, ради собственного выживания. А это серьезная мотивация. При всем при этом остальной мир несет убытки. На Белый дом давят. Решайте проблему. Долго так продолжаться не может. Иран исходит из того, что воевать западные колонизаторы не хотят и ставят на затяжку времени. Подобное не является секретом. Об этом пишут в газетах и говорят на телевизионных ток-шоу. Совсем скоро в США открывается чемпионат мира по футболу, очень важный для имиджа 47-го президента. На фоне большой войны эффект будет явно не тот. Опять же, многочисленные противники этим воспользуются. Раскритикуют. Но если продлевать перемирие еще на полтора месяца, там уже и до выборов в Конгресс остается совсем недолго. Так что, по идее, если начинать очередной военный раунд, то сейчас. Дальше тянуть нельзя. Это, опять же, понятная аксиома. Тем более, что Тегеран повышает ставки. Буквально каждый день. Теперь он грозит перерезать коммуникационные кабели, если ему не заплатят. Причем так кажется, что завтра они придумают еще что-то, дабы спровоцировать Америку. Дональд Трамп, особенно после визита в Китай, ужесточил риторику. «Хватит тянуть. Или принимайте условия, или я страшен в гневе». Соответственно, режим Айатолл, или тот, кто пришел ему на смену, грозит всему региону. Первыми рискуют пострадать Объединенные Арабские Эмираты, которые уже подвергались воздушным ударам, но пока предпочитают не отвечать. Или отвечают, но не признаются в этом. На Ближнем Востоке это в порядке вещей. Возможно, у США, Израиля, ОАЭ и других, кто очень устал от такого соседа, есть некий хитрый план, как решить вопрос, что называется «малой кровью». Пытаться его разгадать не имеет смысла. Тем не менее, так кажется, что Ближний Восток в самое ближайшее время вновь станет темой номер один в мировых медиа.
2: Точка зрения.
1: Борьба Илона Маска против OpenAI еще не окончена. Мы вчера как раз-таки держали эту тему в программе «Утро» на Диалог FM. Глава Tesla SpaceX заявил в соцсети X, своей собственной, прошу заметьте, что будет обжаловать решение суда, которое отклонило его претензии. Ранее присяжные накануне стали на сторону Сэма Альтмана в деле о нарушении учредительного договора о отходе от некоммерческих целей. Об этом сообщает NBC. Но в СМИ пишут, что этот спор уже ушел на второй план, и в центре внимания оказывается соперничество OpenAI с другой компанией. Подробности далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
4: Изначально в иске Маска было 26 пунктов, но за 2 года разбирательств в деле осталось только 2 обвинения – необоснованное обогащение и нарушение благотворительной миссии, сообщает NBC News. Претензии касаются чат-бота ChatGPT. Илон Маск обвиняет руководителей и разработчика популярного сервиса в том, что они отошли от базовой концепции, которая предполагала, что деятельность OpenAI будет носить некоммерческий характер. Так было задумано на старте проекта. Маск был одним из тех, кто запускал стартап в 2015 году. Но жюри из 9 человек решило, что бизнесмен слишком долго ждал с предъявлением своих жалоб и пропустил срок исковой давности. Кроме того, за то, что Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман получили доход от ChatGPT, Илон Маск хотел получить компенсацию до 134 миллиардов долларов, а самих менеджеров он требовал уволить. Нью-Йорк Таймс отмечает, что эти выплаты могли бы подорвать финансовые позиции компании, но фиаско технологического технического магната в суде, открывает OpenAI путь к дальнейшей гонке в области искусственного интеллекта. Противостояние разворачивается с компанией Anthropic. Попутный ветер Альтману сейчас очень кстати, отмечают аналитики и бизнес-инсайдер. Конкуренты сражаются сразу на нескольких фронтах. За талантливых сотрудников, за корпоративных клиентов и за право первыми выйти на биржу в конце этого года или начале следующего. Этот третий пункт особенно подчеркивается, ведь компания, которая второй выйдет на IPO, будет вынуждена довольствоваться тем, что осталось после более успешного игрока, проглотившего миллиарды долларов инвестиционного капитала. В ближайшие месяцы каждая лаборатория искусственного интеллекта будет постоянно выпускать новые продукты, сражаться за вычислительные ресурсы и за долю рынка в области программирования ИИ. По данным за апрель, Claude Code для Anthropic впервые обогнал Codex от OpenAI по внедрению в бизнесе.
1: Ну и, друзья, сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Даже где-то местами будет солнце выходить. Днем около 17-18 обещает гидрометцентр Дагестана. Утром прохладнее. Вот сейчас, например, температура плюс 13 градусов. Ветер умеренный, местами порывистые. Так что зонт сегодня не аксессуар, а средство выживания. Но май есть май, друзья. 5 минут солнца, и снова кажется, что жизнь прекрасна. Хорошего дня и отличного настроения. Вместе с Диалог FM вы слушаете «Утро» на Диалог FM. В студии Расим Загиров.

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу. Гаджет новости.
1: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены два термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
2: Ну и минимальный размер оплаты труда в России могут увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. С такой инициативой выступили в Госдуме. Там считают, что повышать зарплаты нужно тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается. Кроме того, было предложено вести поквартальную индексацию пенсии с учетом инфляции, повысить стипендии и отменить подоходный налог для малообеспеченных граждан. Об этом сообщает ТАСС. Ранее в Госдуме говорили, что поднять МРУТ реально за 1,5-2 года. Прожить на нынешние 27 тысяч, по его словам депутатов, невозможно из-за цен на услуги ЖКХ, еду и лекарства. Инициативу, я напомню, что направили на обсуждение. Школьника могут выгнать с единого государственного экзамена за списывание, наличие телефона или шпаргалки. Такие правила утвердил Рособорнадзор. Под запрет также пойдут любые разговоры с другими учениками. И в аудитории нельзя фотографировать или выносить из класса черновики или экзаменационные материалы. Запрещено передавать другим детям записки и любые предметы. Если нарушение зафиксируется, составляется акт об утолении. Документ оформляется в двух экземплярах прямо на месте. Один отдают выпускнику, второй в тот же день направляет в государственную экзаменационную комиссию. Ну и, друзья, не знаю, кому это интересно, но в России в январе-апреле этого года на 22% снизился спрос на черную икру. Ну, мало ли, среди нас, может, есть, кто завтракает черной икрой. Показатели сравнили с аналогичным периодом прошлого года, как пишет Коммерсант. В денежном выражении оборот уменьшился аж на 12%. Потребители массово отказываются от деликатеса, переориентируясь на более доступные аналоги или в целом сокращают частоту покупок этого продукта. Минобороны России объявила о начале учений по подготовке и применению ядерных сил. Маневры продлятся по 21 мая. Привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северные и Тихоокеанские флоты, дальняя авиация и часть сил Ленинградского и Центральных военных округов. К учению привлечены более 64 тысяч человек. Будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, которое размещено на территории Беларуси. Уже более 84 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей. Такие данные привели в Роспотребнадзоре. Ранее сообщалось о 43 тысяч пострадавших. Резкий всплеск активности спровоцировали теплая и влажная погода. Наибольшее количество обращений зарегистрировано по всей России. Медики предупреждают, опасность не ограничивается боррелиозом или энцефалитом. Клещи могут переносить сразу несколько инфекций, включая новые и малоизученные. А США еще на 30 дней продлили разрешение на отдельные операции с российской нефтью, которая уже загружена на суда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу американского Минфина Скотта Бессента. По его словам, решение позволит наиболее уязвимым странам получить доступ к нефти, которая сейчас находится в море. Бессент добавил, что Вашингтон готов отдельно прорабатывать лицензии с государствами, которые нужны такие поставки. Какие именно страны имеются в виду, пока не уточняются. Я напомню также, что предыдущее разрешение истекло 16 мая. В американском Минфине ранее объясняли, что временное смягчение ограничений нужно для стабилизации рынка энергоносителей. Я напомню также, что до этого возможность продлить исключение для поставок российской нефти допускал и Дональд Трамп. На максимальный размер пенсии учителей в этом году может достигать 50 тысяч рублей. Такой прогноз дал профессор финансового университета Александр Сафонов. По его словам, при стаже от 35 до 38 лет и нагрузке на 1,5-2 ставки пенсия будет сильно различаться по регионам. Как сообщает АС, в объектах с невысокими зарплатами учитель получит около 13 600 рублей. Ну а каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляет мужчина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные социального фонда. В 2025 году число мужских декретов выросло до 226. Для сравнения, в 2021-2023 таких отпусков было около 30 тысяч в год. Всего в прошлом году в России насчитывалось 1 650 тысяч отпусков за уходу за ребенком. Эксперты связывают рост с изменением правил выплат. С 2024 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Семье волонтера Алиасхаба Вагабова, который скончался из-за воспаления легких после спасения людей при наводнении, будет оказана материальная помощь в размере 1 миллиона рублей от сенатора Сулеймана Керимова. Об этом сообщил депутат Госдумы Российской Федерации Хизри Абакаров. Алиасхаб Вагабов из села Тебек-Махи Акушинского района с первых минут помогал пострадавшим жителям во время паводков, выводил людей из потопленных домов. Длительное нахождение в ледяной воде привело к тяжелому воспалению легких, что стало причиной гибели молодого человека. Ну а ключевые объекты туристической и обслуживающей инфраструктуры Дагестана, которые повреждены в результате потопления, работают в штатном режиме. Об этом рассказал ТАСС министр по туризму и народным художественным промыслам республики Имин Мерданов. Министр добавил, что несмотря на временные сложности, работа по системному развитию туристической отрасли в республике продолжается и ведется усиленными темпами. Но строительство атомной электростанции не может быть запланировано в регионах Северного Кавказа из-за того, что это туристическая зона и сейсмоопасный регион, а также отсутствие подходящих для охлаждения реакторов водоемов. Об этом в разговоре с РБК ТВ «Юг» заявил депутат Госдумы города Пятигорска Андрей Фадюхин. Китайский производитель смартфонов Honor рассматривает возобновление продаж в России. Об этом упоминается в пояснительной бухгалтерской отчетности юрлица производителя техкомпании Honor. Его слова передает РБК. В документе отмечается, что Honor обсуждает возможность возобновить продажу товаров, что может привести к увеличению объемов продаж в 2026 году. Согласно данным из UGL, 7 апреля 2026 года гендиректором техкомпании Honor стала Жань Шубай. Она возглавила компанию с 2019 по 2022 год. Китайский производитель, я напомню, что перестал продавать смартфоны Honor в России в 2022 году. В феврале 2025 года техкомпания Honor сменила юридический адрес.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: Дональд Трамп верен себе. Нужно, наверное, к этому привыкнуть, хотя пока не получается. 47-й президент Соединенных Штатов сначала играет на повышение политических ставок, затем резко их снижает. А бывает, что и наоборот. Есть такие подозрения, что он таким образом пытается как-то влиять на фондовые рынки. Впрочем, четких доказательств на сей счет не приводится. Буквально накануне глава Белого дома заявил, что его терпение фактически лопнуло. Говорить больше не о чем. Иран знает, что может произойти. Но, естественно, мировое сообщество подумало о том, что вот, третий раунд военного противостояния начинается. Но не прошло и часа, как Трамп развернулся на 180 градусов. Оказывается, по просьбе великих союзников, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, и Катара, США откладывают запланированную на вторник атаку на Иран. Сейчас идут активные переговоры, и сделка чрезвычайно близка. Хотя только что он сам фактически говорил об обратном. Иранская пропаганда со своей стороны решила отпраздновать большую идеологическую победу. Трамп испугался мощи Исламской Республики и позорно бежал. Позже в СМИ появились откровения источников, что на самом деле указанные выше великие союзники о своей просьбе узнали из газет. Так же, как и об ударе, который должен был состояться во вторник. Но это опять же лишь версия, хотя так кажется, что она очень близка к правде. В итоге удар по Ирану отложен еще на несколько дней. Это любимая Трампом игра в дедлайн, который устанавливается периодически на какое-то время. Потом может продляться, а иногда о нем просто забывают. Но тем не менее, в ближайшее время, так по идее, должна появиться ясность. Или сделка, или непонятно что. Причем так кажется, что ближе к реальности именно второй вариант. Не очень верится, что аятоллы или те, кто теперь вместо них, пойдут на компромисс. Вот и Рейтер об этом пишет. Последнее предложение Ирана мало чем отличается от предыдущих. Правда, непонятно, о каком предложении идет речь. Все нынче запутано. И все непонятно. Самый реальный вариант на сегодня – это состояние ни мира, ни войны. Что мы, собственно, сейчас и наблюдаем. А дальше, как говорится, у кого первым нервы не выдержат. Иран в худшем положении, поскольку приходится жить в условиях блокады. Однако, как было неоднократно сказано ранее, западные подходы к уровню жизни в подобных странах не работают. Но вернемся к Трампу. Интересный вопрос. Вот такие вот качели. Что это? Осознанная политика? Или полное непонимание того, куда двигаться дальше? Четкого ответа нет. Противники говорят, что второе, ну а союзники, что первое. Что Трамп мудр. Все вот эти качели – это лишь бравада. На самом деле план есть, и все будет в итоге хорошо. Может быть и так, но по логике вещей оставлять все как сейчас не очень правильно.
0: Генеральная линия.
2: 20 мая на календаре в 1873 году Леви Страус и Джейкоб Дэвис получили патент на джинсы, друзья. Спасибо им за эти, так сказать, одежду, которая переживает ремонты, шашлыки, майские праздники. Поэтому спасибо и с днем рождения, любимые джинсы. В 1932 году Амелия Эрхарт, первая среди женщин, совершила одиночный перелет через Атлантический океан. Вот это действительно улетела дама по делам. В 1991 году в СССР появился первый официальный мобильный оператор. Именно тогда началась эпоха фразы «Ты меня слышишь? Алло, алло!» А еще 20 мая отмечают Всемирный день метрологии. Праздник людей, которые точно знают, сколько это примерно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В преддверии ожидаемого подъема уровня воды Минприроды Дагестана организовала круглосуточное дежурство на всех реках, которые предоставляют потенциальную угрозу подтопления. Для оперативного реагирования на местах уже развернута специализированная техника. На реке Акташ работают 5 экскаваторов и 3 КАМАЗа. Также один экскаватор сейчас дежурит на реке Андийская Косу и 2 на реке Сулак. В столице Китая проходят переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпиня. Об этом сообщает РИА Новости. Сегодня в Доме народных собраний запланированы российско-китайские переговоры в узком широком составе, а также встреча с премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном. Российский президент прибыл в Пекин с официальным визитом. Я напомню, что накануне поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встречи в различных форматах ожидается подписание около 40 документов. Лидеры России Китай рассматривают

0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: Ну и по информации Дагестана Автодора, в районах, которые пострадали от последствий ливневых дождей, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В Цунтинском районе завершены работы по расчистке обвалов и усыпи скальных пород верхового откоса. На автомобильной дороге Кидро, Хибетлят, Шапих, Цибари на участке километров 21-24. Также Дагестан Автодор накануне указал, что идет ход аварийных и восстановительных работ на участке километров 13-16 на автомобильной дороге Урма-Губден. Ну и, друзья, в Магарамкенте идет строительство воркаут-площадки, современного пространства для активных игр и тренировки. Площадка благоустраивается при поддержке регионального Минспорта. Уже завершена работа по подготовке бетонного основания. Сдать объект планируют до конца этого года. В Мамедкале готовится к строительству домов для жителей, пострадавших от наводнения. Для этого определен земельный участок площадью 10 гектаров. В субботу его осмотрел Федор Щукин и Магомед Рамазанов. На месте временно исполняющего обязанности главы региона поручил ускорить процесс возведения жилья для людей. Каждой семье, чей дом был поврежден, планируют выделить по 10 соток земли. Территория расположена недалеко от поселка и согласована с жителями. Земельный участок посетили представители Минстроя Дагестана и потенциальный подрядчик. Это опытная компания-застройщик, ранее которая реализовывала в республике ряд крупных проектов. Ну и правительство Дагестана присудило премии почти 500 школьникам-призерам и победителям Олимпиад. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале республиканского правительства. Среди получателей премии 497 школьников со всего Дагестана. За каждое звание победители и призеры получат денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей. Дагестанская делегация принимает участие в конференции по цифровой трансформации базовых спектров промышленности «ЦИПР-2026» в Нижнем Новгороде. Временно исполняющий вице-премьера Ризван Газимагомедов вместе с временно исполняющего министра цифрового развития Дагестана Юрием Гамзатовым принимает участие в крупнейшей конференции по цифровой трансформации базовых секторов. Ежегодно конференция объединяет, я напомню, что тысячи участников из России и зарубежных стран представителей крупного и среднего бизнеса, государственных структур, ведущих заказчиков, разработчиков, которые решают задачи технологического лидерства и независимости от иностранного программа.

0: обеспечения. Ключевая тема этого года – технологическая трансформация промышленности, импортозамещение тяжелого программного обеспечения и автоматизация процессов и внедрения. Центральным событием форума традиционно стало пленарное заседание под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. Ну и Абдурахман Махмудов оценил ход работы медицинских организаций в Кайкенском районе. Поводом для посещения данных медучреждений послужили обращения местных жителей по поводу обеспечения медпомощи. Временно исполняющий вице-премьера посетил Башлыкенскую врачебную амбулаторию, где осмотрел все помещения учреждения, проверил условия пребывания пациентов в организации медпомощи и диспансеризацию, наличие лекарственных препаратов и учетной документации. Переговорил с отдельными медработниками, пациентами дневного стационара, уточнил проблемные вопросы. Выяснилось, что в вопросах организации данного учреждения МЕД имеются определенные пробелы. У заведующего отсутствовали информационные и аналитические материалы по текущей лечебной деятельности, которая проводится в диспансеризации, а также по лекарственному обеспечению, кадровым решениям и другими. Аналогично был выявлен ряд упущений и недостатков деятельности Утамышской врачебной амбулатории. При этом на момент посещения врачебная амбулатория была закрыта, а врачи находились за пределами села. Абдурахман Махмудов высказал ряд замечаний прибывшим на место по вызову завхозу и медсестре. Прежде всего, по вопросам организации хозяйственной деятельности, в частности, обращено внимание на состояние мебели, которое требует текущего ремонта. По итогам поездки Минздрава Республики Дагестан и Кайкенской районной больницы поручено провести дополнительную проверку деятельности вышеуказанных врачебных амбулаторий и принять меры, необходимые для устранения нарушений в их работе. Каждый третий сотрудник в России готов работать за серую зарплату. Данные опроса приводит рекрутинговая компания Superjob. Отказывается же от выплат в конверте 42% респондентов, что, впрочем, на 4% меньше, чем полгода назад. Чаще всех работать неофициально готовы россияне с доходом от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро, тебе слово.
1: Расим, доброе утро. По данным «Известий», к концу прошлого года в теневом секторе экономики работали около 8 миллионов человек. Сейчас крупным предпринимателям невыгодно переводить зарплаты в серую зону, а работники среднего звена чаще рассчитывают на гарантии из трудового договора. Об этом сообщил основатель и президент ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев. По его словам, для того, чтобы платить в серую, нужны наличные, а это колоссальный объем денег, примерно порядка 100 миллионов рублей в месяц, из которых 50 миллионов проведены неофициально. В сегодняшней ситуации это очень серьезный риск. Конечно, есть соискатели, которым все равно. Они говорят, что им не важно, как они будут оформлены. Но, как правило, такое можно услышать от тех, кто особо не думает о своем будущем. Об этом действительно стали чаще говорить в связи с увеличением налоговой базы. И если говорить про специалистов среднего звена, то такие люди всегда оговаривают и страховки, и какой-то компенсационный пакет. Работать в серую чаще предлагают небольшие компании. В этой сфере за последние 5 лет число согласных на это работников выросло, рассказал независимый HR-консультант Михаил Столовицкий. Он отметил, что изменилась фискальная политика государства. Достаточно жестко и активно оно работает с бизнесом на предмет взимания долгов. Это уже и не говоря про рост остальных издержек, например, подорожание продуктов питания для сегмента хорика или сырья для производственных компаний. Люди, которые не могут найти хорошую работу в крупной компании с ДМС и офисом в центре, конечно, будут готовы соглашаться и на такие условия. На рынке управленцев, руководителей высокого уровня, рынок перенасыщен. Сейчас труднее находить работу топ-менеджерам, сообщил Столовицкий. Для малого и среднего бизнеса с начала года выросла статья расходов по страховым взносам. Прежнюю льготу в 15% власти оставили только для приоритетных отраслей. У остальных ставка снова поднялась до 30%. Для руководителей это стало новой причиной переложить зарплаты сотрудников в конверты, рассказал руководитель Бюро по защите прав предпринимателей «Опоры России» Алексей Петропольский. Он отметил, что со времен пандемии действовала 15-процентная ставка взносов в соцфонды. Эти льготы с 1 января были отменены. И, конечно, компании, в которых работают довольно большое количество людей, и фонд оплаты труда является существенным. С учетом того, что это накладывается на увеличение налогов, многие предлагают своим сотрудникам выбирать – либо зарплату урезать путем вычитания этих сборов, либо платить ее в конверте, чтобы сэкономить. Вместе с тем, по словам Петропольского, наличные сейчас достать непросто, с учетом того, что и лимиты урезаны у индивидуальных предпринимателей, и в целом классический рынок обналички скорее мертв, чем жив. Себестоимость денег в конверте выше, чем тех, что выведены через зарплаты. Второй фактор – это то, что налоговая четко отслеживает средние зарплаты по отраслям. В случае, если в компании работали 100 человек с зарплатами по 100 тысяч и внезапно у всех стало по 50, естественно, могут вызвать руководителя, бухгалтера и человека, ответственного за кадры, а после могут поговорить еще и с сотрудниками. Все это может закончиться уголовным делом. По данным Роструда, в прошлом году из теней было выведено почти 1 миллион работников, что на 20% больше, чем в 2024-м. Расим.
0: Спасибо тебе большое. Рамазан Алибеков, мой коллега, рассказал подробнее только что здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем.
2: Каждому делу свое время. Диалог ФМ. Все время по делу.
0: Ну и, друзья, сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Даже где-то местами будет солнце выходить. Днем около 17-18 обещает гидрометцентр Дагестана. Утром прохладнее. Вот сейчас, например, температура плюс 13 градусов. Ветер умеренный, местами порывистый. Так что зонт сегодня не аксессуар, а средство выживания. Но май есть май, друзья. 5 минут солнца, и снова кажется, что жизнь прекрасна. Хорошего дня и отличного настроения. Вместе с Диалог ФМ вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
1: Кикуни — это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный. Что меня оно возьмет?
13: Овощи, угомонитесь. Ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Новости страны и мира. О главном.
21: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Радио для взрослых.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
1: Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ, в студии Расим Загиров. В Дагестане за неделю более 3600 водителей наказали за телефоны. Я напомню, что за минувшую неделю, а именно с 11 по 17 мая, за использованием смартфона за рулем было наказано именно 3600 водителей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Республики. Всех этих водителей сотрудники ГАИ за нарушение правил пользования мобильным телефоном привлекли к административной ответственности. Я напомню, что Госавтоинспекция Дагестана напоминает, что отвлекаясь на телефон, водитель теряет секунды контроля над дорогой, и это может привести к необратимым последствиям. Ну и магазин в Каспийске, друзья, установил доску почета воров, друзья. Ну, конечно, все это в кавычки. Владелец супермаркета в Каспийске опубликовал у входа фотографии воров. Он устал от регулярных краж, которые, видимо, проходят у него в магазине. Чаще всего у него крадут масло, сыр, кофе. Об этом сообщает телеграм-канал «Шахдаг». Предприниматель распечатал фотографии воров с камеры видеонаблюдения и создал доску почета наших воришек, так и назвал. Он надеется, что публичное обнародование фотографий заставит воров испытывать стыд и прекратить кражу. Бизнесмен, я напомню, что неоднократно обращался в полицию, однако меры, принятые правоохранителями, не помогли решить эту самую проблему. Правительство Дагестана даст премию около 500 школьникам-олимпиадчикам. Я напомню, что всероссийский уровень получит денежные премии от правительства республики. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте Кабинета министров. Вознаграждение в размере по 10 тысяч рублей предназначено для учащихся 9-11 классов, которые в 2026 году представляли Дагестан на олимпиадах первого уровня из перечня ежегодно утверждаемого Минпросвещением Российской Федерации и завоевали там призовые места. Всего список получателей вошли 497 детей со всей республики. Выплаты будут произведены из бюджета Дагестана через Министерство образования и науки республики. Газ взорвался в частном доме на окраине Махачкалы. Накануне в результате пострадал один человек. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Дагестану. ЧП произошло в поселке Ленинкент в микрорайоне 7 на территории частного дома. В помещении санузла случился хлопок газовослушной смеси без последующего горения. Пострадал 30-летний мужчина. Его с ожогами 20% тела доставили в ожоговое отделение Республиканской клинической больницы имени Вишневского в Махачкале. Состояние пострадавшего врачи сейчас оценивают как средней степени тяжести. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. Уведомления о задолженности и пенях за капремонт, которые приходят в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, могут содержать ложные данные. Дагестанский фонд капремонта заявил, что не имеет отношения к этим сообщениям и не формирует их. Собственникам рекомендуют проверять актуальную информацию по лицевому счету, начислениям и оплатам исключительно в личном кабинете на официальном сайте Фонда капитального ремонта республики. Тем временем, с 26 марта этого года в регионе действуют изменения. Закон номер 57, что взносы на капремонт и коммунальные услуги нужно оплатить до 15 числа месяца следующего за расчетным. Сами платежи, как подчеркивает фонд, удобным и без комиссии проходят через Сбербанк Онлайн. Важно лишь сверять данные с официальным источником. Жители призывают вносить плату вовремя, чтобы избежать реальных пеней и долгов. Ну и, друзья, в прошлом году Махачкалу посетили 913 677 туристов, почти половина из общего потока по всей республике. Все больше гостей приезжают из Урала, Сибири и Поволжья. Средняя продолжительность пребывания выросла до 5 дней. Об этом сообщил начальник управления спорта и туризма Мурат Мирзагаджиев. Город располагает 190 коллективными средствами размещения с номерным фондом в 4150 единиц и единовременной вместимостью более 10 тысяч гостей. Средняя нагрузка, высокий сезон превышает 65%. К лету этого года актуализированы 7 основных экскурсионных маршрутов: исторических, этнографических, литературных и спортивно-патриотических. Для удобства туристов установлен 30 знаков навигации, 4 информационных стенда, 9 табличек на объектах культурного наследия, а также 3 парковки для туристических автобусов. Особой популярностью пользуется парк имени Сулеймана Стальского, обустроены 4 пляжные зоны. Готовится пакет документов для участия в конкурсе на благоустройство территории Лунного берега. В 2026 году планируется ввод крупного гостиничного курортного комплекса «Атлантикс Марина» на побережье Каспийского моря стоимостью около 5 миллиардов рублей. Проект на завершающей стадии. Мирзагаджиев подчеркнул, что инфраструктура и экскурсионные маршруты не пострадали в период обильных дождей. Все объекты отеля и аэропорт работают штатно. Ранее Махачкала, я напомню, что заняла первое место на 3-м всероссийской премии «Туристические города» в номинации «Лучший город для духовно-просветительского туризма». Ну, правда говоря, здесь прям комментарий хочется оставить, потому что, еще раз подчеркну, горы наши с городом Махачкалой, конечно, не сравнятся, поэтому, когда туристы приезжают, я сомневаюсь, что они где-то на протяжении 5 дней будут в Махачкале, ну, может быть, какой-то поток и будет, но основная часть, мне кажется, туристов, они прям бегут в горы посмотреть водопады и прочее. И там очень много сейчас хостелов открылось. Вот был недавно в селе Кикуни, там есть Пандур хостел, поэтому там очень так красиво, вкусно. Прямо на заводе Кикуни находится. Еще есть у нас город с богатой древней историей Дербент. Я думаю, что вот как раз-таки туристы выбирают больше эти предпочтения. Поэтому я думаю, что там чуть больше номерной фонд. Итак, друзья, в Махачкале сняли аресты с 500 домов в микрорайоне Досав. Мы накануне об этом говорили. В этом выпуске «Утро на Диалог ФМ» решили дополнить новостью. Около 500 жилых домов и земельных участков в Махачкалинском микрорайоне Досав освобождены от ареста, который был наложен из-за долга в 1 миллион 300 тысяч рублей между коммерческой организацией и бывшим владельцем земли. Как сообщает издание «Махачкалинские известия», аресты были сняты после вмешательства мэрии города. Около 1500 семей оказались заложниками финансового спора между компании «Байтер» и прежним владельцем территории. Не имея никакого отношения к этому конфликту, жители были возмущены. Замглавы города Арсен Айдиев заверил, что администрация Махачкалы гарантирует сохранность жилья всем пострадавшим семьям. Конфликт полностью исчерпан, права собственников восстановлены. Ну и плановое отключение газа ожидается в Ленинском районе Махачкалы. В частности, 21 мая будет приостановлено газоснабжение. Об этом сообщает компания «Газпром газораспределение Махачкала». Отключение будет с 10 утра до 14.00. Затронет пересечение улиц 10-я Гёльная, улица Кавалеров Ордена Славы, поселок Турали Т3Б и степной поселок полностью. В частности, улицу Хаджи Балача в редукторном поселке в том числе. В компании призвали, кстати, абонентов в целях безопасности перекрыть краны перед газовым оборудованием во время проведения ремонтных работ. Это необходимо для недопущения аварийных ситуаций. Справки по вопросам газоснабжения можно получить по телефонам аварийно-диспетчерской службы 104. Ну и, друзья, продолжаем «Утро» на Диалог ФМ. Руководство Министерства транспорта Дагестана провело встречу с представителями крупнейших агрегаторов такси в республике. Это Яндекс.Такси и Такси.Анжи. Чтобы разобраться в инциденте с отказом обслуживания маломобильных граждан, об этом сообщает пресс-служба ведомства. Я напомню, что поводом для совещания стали тревожные сигналы, которые появились в информационном поле, в частности, на Пятом канале «Петербург». СМИ сообщали о случаях, когда таксисты в Махачкале в категоричной форме отказывались сажать в салон пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В ходе разборов полетов участники диалога совместно проработали алгоритмы, призванные исключить повторение подобных ситуаций. Руководство сервисов «Заказ-такси» пообещало незамедлительно организовать для персонала дополнительный инструктаж, в рамках которого водителям объяснят их прямые обязанности и меры воздействия на неправомерный отказ в перевозке. Параллельно в министерстве напомнили о простом, но действенном правиле. При оформлении заявки через мобильное приложение, насколько я знаю, вот, ребята, здесь вот прям подпишусь, если вы маломобильный гражданин, указывайте, пожалуйста, что вам нужна и необходима помощь. С особенностями, если вы, здоровье настоятельно советуют заранее прописывать в комментариях, какая именно помощь может потребоваться в пути. Ну, мало ли, может быть, вам там надо багаж тяжелый. Если вы маломобильный гражданин, может быть, вас там занести надо будет в салон автомобиля. Поэтому, друзья, такие нюансы нужно, мне кажется, обязательно указать, потому что бывают водители с ограниченными возможностями, которые слуховыми, глухонемые за рулем, и поэтому не всегда могут вас понять. Поэтому это важно именно, я думаю, что напоминать и указывать об этом при составлении заявки на такси. Борьба Илона Маска против OpenAI еще не окончена. Мы вчера как раз-таки держали эту тему в программе «Утро» на Диалог FM. Глава Tesla SpaceX заявил в соцсети X, своей собственной, прошу заметьте, что будет обжаловать решение суда, которое отклонило его претензии. Ранее присяжные накануне стали на сторону Сэма Альтмана в деле о нарушении учредительного договора отходе от некоммерческих целей. Об этом сообщает NBC. Но в СМИ пишут, что этот спор уже ушел на второй план, и в центре внимания оказывается соперничество OpenAI с другой компанией. Подробности далее в обзоре иностранной прессы на Диалог FM.
2: Изначально в иске Маска было 26 пунктов, но за два года разбирательств в деле осталось только два обвинения – необоснованное обогащение и нарушение благотворительной миссии, сообщает NBC News. Претензии касаются чат-бота ChatGPT. Илон Маск обвиняет руководителей и разработчика популярного сервиса в том, что они отошли от базовой концепции, которая предполагала, что деятельность OpenAI будет носить некоммерческий характер. Так было задумано на старте проекта. Маск был одним из тех, кто запускал стартап в 2015 году. Но жюри из 9 человек решило, что бизнесмен слишком долго ждал с предъявлением своих жалоб и пропустил срок исковой давности. Кроме того, за то, что Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман получили доход от ChatGPT, Илон Маск хотел получить компенсацию до 134 миллиардов долларов, а самих менеджеров он требовал уволить. Нью-Йорк Таймс отмечает, что эти выплаты могли бы подорвать финансовые позиции компании, но фиаско технологии магната в суде открывает OpenAI путь к дальнейшей гонке в области искусственного интеллекта. Противостояние разворачивается с компанией Anthropic. Попутный ветер Альтману сейчас очень кстати, отмечают аналитики Business Insider. Конкуренты сражаются сразу на нескольких фронтах. За талантливых сотрудников, за корпоративных клиентов и за право первыми выйти на биржу в конце этого года или начале следующего. Этот третий пункт особенно подчеркивается, ведь компания, которая второй выйдет на IPO, будет вынуждена довольствоваться тем, что осталось после более успешного игрока, проглотившего миллиарды долларов инвестиционного капитала. В ближайшие месяцы каждая лаборатория искусственного интеллекта будет постоянно выпускать новые продукты, сражаться за вычислительные ресурсы и за долю рынка в области программирования ИИ. По данным за апрель, Claude Code для Anthropic впервые обогнал кодекс от OpenAI по внедрению в бизнесе.
1: Ну и, друзья, отделение Социального фонда России по Дагестану было эвакуировано в Махачкале из-за сигнала о минировании накануне. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» в Дагестане. Из-за административного здания на улице Гамидова в Махачкале вывели всех работников. Оперативно прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов со служебными собаками проверили здание. Ничего опасного накануне не нашли. Я напомню, что отделение соцфонда работает по-прежнему в штатном режиме.
0: Каждому делу свое время. Диалог FM. Все время по делу.
1: 20 мая на календаре в 1873 году Леви Страус и Джейкоб Дэвис получили патент на джинсы, друзья. Спасибо им за эти, так сказать, одежду, которая переживает ремонты, шашлыки и майские праздники. Поэтому спасибо и с днем рождения, любимые джинсы. В 1932 году Амелия Эрхарт, первая среди женщин, совершила одиночный перелет через Атлантический океан. Вот это действительно улетела дама по делам. В 1991 году в СССР появился первый официальный мобильный оператор. Именно тогда началась эпоха фразы «Ты меня слышишь? Алло! Алло!». А еще 20 мая отмечают Всемирный день метрологии. Праздник людей, которые точно знают, сколько это примерно. Доброе утро вам желает Расим Загиров. Вы слушаете «Утро» на Диалог FM.

0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ. Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Фруктовая ароматная семья кикуни.
3: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
4: Лучший сок душистых яблок.
5: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
6: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
7: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
8: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
9: А я свекольный сок довольный, что меня она возьмет.
10: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
11: Персик слаще из нектаров.
12: Абрикос еще вкусней.
13: Винограда и граната
14: всех насыщили вкусней.
15: Слива с яблоком вкусней.
16: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
17: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
2: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8. На работе и в пути Диалог ФМ включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Дорожные новости.
18: В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение прав. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО, но в последние годы система стала прозрачнее, и это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000. Сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Говорим по делу. Звучим для души. Радио Диалог ФМ.
19: Ну и в результате ливневых дождей на участке с 13 по 16 километров автодороги Урма-Губден произошли критические разрушения, размытые водопропускные трубы, образовались овраги глубиной до 10 метров, а также сошли скальные породы объемом 24 тысячи кубометров, об этом сообщает Дагестан-Автодор. Ведутся аварийные восстановительные работы, по сей день расчистка обвалов, устранение просадок, восстановление труб с послойным уплотнением грунта. К работам привлечены две подрядные организации, 9 единиц спецтехники и 15 дорожных работ. Для безопасности движения на время ремонта организован объезд по маршрутам Махачкала, Буйнакск, Леваши, Гунип и Манас, Сергакала, Первомайск с выходом на дорогу Леваши-Сергакала. Ориентировочный срок завершения работы на дорогах Урма-Губден – вторая половина июня. Продолжаем, друзья, утро на Диалог ФМ. В июне в нашей республике временно изменится схема движения пригородных электричек. Итак, из-за ремонта путей в июне вносятся изменения в движениях пригородных поездов на линии Дербент-Хасаюрт, Махачкала. В течение нескольких дней конечной и начальной точкой для ряда маршрутов станет станция Кизилёр. То бишь, в Хасаюрт ни одна электричка не будет ехать в определенные дни. Об этом, кстати, сообщает Минтранс Дагестана. Изменения коснутся следующих дат. Это 2, 8, 10. 16, 22, 24 и 26 июня. В указанные дни маршруты двух поездов будут сокращены. Именно поезд 66-97 будет следовать по маршруту Дербент-Кизилёрт вместо привычного Дербент-Хасаюрт. Отправление из Дербента будет в 12 часов 58 минут. Прибытие в Кизилёрт в 17 часов 18 минут. Поезд номер 6608 будет следовать по маршруту Кизилёрт-Махачкала вместо Хасаюрт-Махачкала. Отправление из Кизилёрт 18.53, прибытие в столицу Дагестана в 20 часов 10 минут. Железнодорожники подчеркивают, что все промежуточные остановки между Дербентом, Махачкалой и Кизилёртом сохраняются. Жители и гостей Дагестана просят учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов. Полная информация доступна на сайте Северокавказских железных дорог. Ну и производительность труда, благоустройство и традиции, что беспокоит дагестанцев в рамках народной программы. Жители Дагестана направили свыше 4000 инициатив в рамках формирования народной программы партии «Единая Россия». Из них более 1300 предложений собрано онлайн на сайте естьрезультат.рф. Подрядка 3000 офлайн через общественные приемные встречи с участниками предварительного голосования. Той самой популярной темой стала и производительность труда и кадры. 29% от всех обращений. На втором месте обустройство самой большой страны в мире. На третьем – культурно-ценностный вызов. Жители отмечают дефицит квалифицированных специалистов и низкую оплату труда в бюджетной сфере. Среди предложений – вернуть институт наставничества, создать портал вакансий, труд России, снизить бюрократическую нагрузку на врачей и педагогов. Особое внимание уделено проблемам электричества и ливневых отводов в Махачкале. Это вопрос подняли активисты «Молодой гвардии». В сфере демографии поступили 240 предложений жителей. Предлагают выплачивать пособия на детей до 17 лет без учета критериев нуждаемости. Арслан Али Магомед Загиров из Махачкалы выступил с инициативой семейной ипотеки с конвертацией. После рождения третьего ребенка списывать 50% долга, после четвертого – полностью. В блоке культурно-ценностный вызов молодежь просит больше музеев и реконструкции. В свою очередь, в региональном отделении партии отметили высокую вовлеченность молодежи. Все инициативы систематизируют. Наиболее актуальные войдут в итоговый вариант народной программы, с которой пойдет партия на выборы 2026 года. Отправить предложение можно на сайте естьрезультат.слитно.рф на русском в общественных и приемных партии. Ну и более 46 тысяч дагестанских детей отдохнут в детских лагерях. В летнюю оздоровительную кампанию этого года запланирована работа 373 лагерей. Из них 21 лагерь на базе загородных стационарных оздоровительных учреждений и 352 лагеря с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательной организации. Годом ранее детей принимали 256 лагерей. Планируется оздоровить более 46 тысяч детей. Это на 2% больше показателя прошлого года. Тогда отдохнули 39 343 ребенка. На проведение летней оздоровительной кампании в этом году в бюджете нашего Дагестана предусмотрено 429 миллионов рублей, что на 4% больше, чем в прошлом году. Я напомню, что загородные лагеря начнут свою работу с 5 июня, пришкольные с 1 по 5 июня. Прием заявок через госуслуги начался еще 6 мая. Ну и, друзья, в Дербенте приведут порядок 50 улиц. Ремонт, реконструкция около 50 улиц, запланированными властями Дербента в этом году. По части объектов работы уже начаты. До конца этого года ожидается завершение реконструкции улиц Шибалдаева вместе с улицами Тахугуди, Красная Заря и Долгата, Кобякова, Аваин, Булак и переулка Карла Маркса. Инженерные сети заменят во время реконструкции улиц Прибрежная, Батманова, Тагизаде, Пугина, Мира, Дьякова, а также на улице Фабричной вместе с прилегающими при проездами в переулках Рзаева, Гаджиева и Средний на участке, соединяющем улицу Строительную и Щебалдаева. Капитального ремонта дождутся и центральная улица Дербента, это 345-я дагестанская стрелковая дивизия, Гоголя, Мамедбекова и другие. Сообщает, как нам сообщает мэрия города, понимаем, что такой большой объем работ создаст определенные неудобства для автомобилистов, жителей и гостей города. Рассчитываем на понимание со стороны горожан, поскольку все это делается прежде всего для комфорта самих дербенцев. Ну и, друзья, Минфин подготовил законопроект о регулировании программ мотивации менеджмента акциями. Предлагается утверждать их собранием акционеров, а при рассмотрении советов директоров потребуется единогласная поддержка всех незаинтересованных участников. Тему продолжит мой коллега Рамазан Алибеков. Рамазан, доброе утро. Ну, давай о юридических моментах поговорим сейчас в эфире.
20: Доброе утро, Расим. Минфин подготовил поправки к законам об акционерных обществах и о рынке ценных бумаг, посвященные регулированию программ мотивации менеджмента акциями. В случае, если решение об этом будет приниматься советом директоров, то его должны единогласно поддержать все незаинтересованные члены. А если в совете менее трех директоров, то решение о программе мотивации должно приниматься собранием акционеров. При этом эмитенты будут обязаны создавать и публиковать условия программы, где будут отражаться общее количество и тип акций, которые предоставляются для программы мотивации, перечень участников программы, критерии их отбора, а также срок действия программы. Такие программы могут стать инструментом привлечения квалифицированных кадров. Как указывает советник при Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Мария Ермилова, в настоящее время в качестве нормативной базы компании используют рекомендации Центробанка по корпоративному управлению, документы Федеральной службы по финансовым рынкам, законы об АО или ООО, положение о сделках с заинтересованностью и крупных сделках. Одной из главных проблем такого подхода является то, что акционеры не могут влиять на утверждение программы и ее параметры, при том, что у совета директоров нет обязательства раскрывать условия программы. Как отмечает председатель Совета Ассоциации институциональных и розничных инвесторов Александр Масленников, для миноритарных акционеров особенно чувствительны вопросы цены предоставления акций менеджменту, критерии достижения КПИ, а также последующие объемы размывания долей и возможности менеджмента через такие программы наращивать голосующий пакет. Эксперты позитивно смотрят на готовящиеся изменения. Детали программы могут помочь оценить ее эффективность и добавить процессу прозрачности, что особенно важно для миноритарных акционеров, отметил аналитик Альфа-инвестиций Дмитрий Пучкарев. В западных странах программы акционерной мотивации либо требуют решения общего собрания акционеров, либо действует детальная практика комитета совета директоров, который занимается вопросами вознаграждения топ-менеджмента. Для компаний с более чем 50 акционерами также предлагается ограничить долю акций, которые могут быть направлены на мотивацию. При этом учитываться должны все акции, когда-либо приобретенные менеджером по предыдущим программам. Такой порог балансирует интересы всех вовлеченных лиц. Ее участники получают стимул поучаствовать в распределении до 10% прибыли от деятельности компании, а мажоритарии – защиту от того, что выделенный пакет может дестабилизировать расклад корпоративных сил или стать инструментом для недружественных действий против бизнеса, отметил руководитель практики валютного и AML-комплайенса КЕПТ Антон Руднев. Вместе с тем, новые правила сильно ограничивают параметры программы и вводят дополнительные обременения в виде отчетности в Центробанк, а также необходимости мониторинга параметров и корпоративных действий, отмечают эксперты. По мнению ассоциированного директора по финансовому консультированию ГК «Марильон» Антона Левдонского, все это может привести к тому, что ряд эмитентов могут потерять интерес к таким программам. По его словам, предлагаемый механизм усложняет корпоративные процедуры, и, вероятно, требует отдельных политик и регламентов для обеспечения соответствия требованиям. Расим.
19: Спасибо тебе большое. Рамазан Алибеков, мой коллега, рассказал подробнее только что здесь в эфире «Утро» на Диалог ФМ. Мы продолжаем. Ну и, друзья, сегодня ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Даже где-то местами будет солнце выходить. Днем около 17-18, обещает гидрометцентр Дагестана. Утром прохладнее. Вот сейчас, например, температура плюс 13 градусов. Ветер умеренный, местами порывистые. Так что зонт сегодня не аксессуар, а средство выживания. Но май есть май, друзья. 5 минут солнца, и снова кажется, что жизнь прекрасна. Хорошего дня и отличного настроения. Вместе с Диалог ФМ вы слушаете «Утро» на Диалог ФМ. В студии Расим Загиров.

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. В Хасавюрте заработала новая многотопливная автозаправочная станция «Татнефти». Это первая точка компании в городе и вторая в республике. Станция уже начала заправлять автомобили в тестовом режиме и пользуется спросом у водителей. Об этом сообщает сеть автозаправок. Новая ЗАЭС расположена на перекрестке проспекта Имама Шамиля и улицы Амаргаджи Шахтаманова в районе кирпичного завода. Первая станция в Хасавюртовском районе, я напомню, что была открыта ранее в селе Татурбий-Кала. В ближайшее время сеть «Татнефть» планирует открыть станции в Буйнакске, в селе Габцах и Тарумовка. Дагестан стал лидером по приросту предприятий и деловой активности в Северо-Кавказском федеральном округе по итогам 2025 года. Как сообщили в агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестана, регион демонстрирует значительные успехи в развитии малого и среднего предпринимательства. Лидер по росту числа предприятий зарегистрировано 21 тысяча новых компаний, что стало рекордом для округа. Общее число субъектов малого и среднего предпринимательства выросло на 16,5%. Ну а в единый реестр классифицированных средств размещения включено уже 403 объекта, об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. С начала года количество классифицированных средств размещения в Дагестане увеличилось почти на 23%. По итогам прошлого года в реестре, напомню, что числились 328 объектов. В их числе 57 гостевых домов, все они прошли процедуру самооценки. А с начала приема обращений от граждан, которые пострадали в результате чрезвычайной ситуации, многофункциональные центры Дагестана зарегистрировали 65 тысяч заявлений на получение материальной помощи и компенсации. Наиболее востребованной мерой поддержки стала выплата в связи с утратой имущества первой необходимости. По этому направлению я напомню, что зафиксировано более 26 тысяч обращений, что составляет более трети общего числа заявок. Ну а на портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на кредиты и сим-карты. Изначально власти планировали вводить ограничения по умолчанию, но в итоге решили дать гражданам выбор. Кроме того, операторов связи обязали маркировать звонки с иностранных номеров. Это поможет абоненту заранее оценить риски и не брать трубку. Об этом сообщает ТАСС. Ну а треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан. 11% гуляли на природе под шашлыки. 7% называли вариант «другое». Чаще всего это был актовый зал или класс. 5% счастливчиков плавали на теплоходе, при этом почти четверть опрошенных признали, что выпускного у них не было вовсе. Просто получили аттестаты и разошлись по домам. Сейчас я напомню, что

0: 1930 года был создан Аштынский колхоз, который в советское время считался одним из лучших в Дагестане.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Притчи народов мира.
1: Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов. Но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке. Человек рождается, страдает и умирает.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина —

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: А вы знаете, наш народ без чая не может.
2: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
3: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
1: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
5: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
6: Соки кикуни очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
20: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
4: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104,8. Новости страны и мира. О главном.
21: Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий прокомментировал прогноз Министерства экономразвития России, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%. Миронов отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем. Нужно переходить по квартальной индексации пенсии с учетом инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный налог для малоимущих, избавлять граждан от долгов. Именно тогда, подчеркнул депутат, будет получен реальный, а не статистический рост доходов. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Россияне утром раскаиваются в вечерних покупках. Около 38% россиян, которые совершают покупки вечером, признались, что утром, скорее всего, не купили бы ту же самую вещь. Об этом пишет газета.ру. 62% респондентов заявили, что вечером им психологически легче решиться на покупку или повышение ставки. По словам экспертов, утром человек лучше понимает, сколько может потратить за день, а к вечеру эта рамка часто размывается, особенно если человек не вышел за свой условный бюджет. На этом фоне покупка становится способом наградить себя, быстро получить положительные эмоции или устроить себе отложенный подарок на тот день, когда придет заказ, сказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль. Окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Ахику бакраан рукоемир бакулы. Раньше огонь разведешь, больше золы будет. Ахику бакраан рукоемир бакулы. Рукобхелику котибан кику. Дома петух, на улице курица. Рукобхелику котибан кику. Жиндиргурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Своя земля мать родная, чужая земля мачеха. Жиндиргурат чухул ибел, чиярат бестал ибел. Хехапшим растаси шулару. Быстрая вода до моря не дошла. Хехапшим растаси шулару. Боцук умру бичуге, чадих намус. Пичуге. За благо мирские жизни не отдавай, за хлеба кусок совесть не продавай. Боцу кумру бичуге, чадих намус бичуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Избербаше, не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если тебе кажется, что тебя окружают тупые люди, то выйди из этой комнаты, зайди в другую, какие проблемы? А если тебе кажется, что на Земле все тупые, и нету больше ни одной комнаты, где находятся умные, у тебя проблемы еще больше. Ты, кажется, сошел с ума. Другое дело, может быть, умные не хотят с тобой общаться. Может быть, только тупые хотят с тобой общаться. И если тебя окружают тупые люди, ты выходишь из комнаты, заходишь там опять тупые, то, может быть, просто тебя не пускают в комнату, где умные. И это неприятная новость.
0: Мысли вслух.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната всех насыщеннее вкусней.
17: Слива с яблоком вкусней.
18: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
19: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я, купю все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
14: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Личный коуч. Собрав человечество воедино и максимально сократив дистанцию между людьми, интернет успел нас и разочаровать, и воодушевить. Разочаровать, потому что теперь в миллиардной толпе пользователей куда сложнее отличиться своим мнением, идеей, решением, при том, что большинство наших действий публично. Воодушевить, потому что подлинной ценностью стали не похожесть одних людей на других, уникальность, самобытность, собственные манера и стиль. На смену эре Земли,
1: средневековье,
0: и эре капитала,
1: новейшее время,
0: в 21 веке пришла эра поведения. Преуспеть благодаря правильному поведению. Правильное поведение – источник преимуществ и для компании, и для отдельно взятого человека. Что значит правильное? Всего три принципа определяют поведение.
1: Принуждение.
0: Этот отчет должен лежать у меня на столе не позднее 5 часов.
1: Мотивация.
0: Если закончите эту работу в срок, вас ожидает премия.
1: Вдохновение.
0: Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашей работы. Большинству привычны вторая и, увы, первая модель поведения в команде. Но по-настоящему способна управлять делами только третья стратегия. С наибольшей отдачей мы делаем лишь то, что хотим. Сайдман подчеркивает: «Принуждение и мотивация происходят с вами, но вдохновение рождается в вас». Фразу
1: «Закончим этот проект в срок, ведь в этом и есть смысл нашего дела»
0: никто не произносит вслух. Но в компании с правильно организованной командной работой эта идея будет в сознании каждого. Вдохновение имеет прямое отношение к ценностям. Ценности проявляются в поведении. Медсестра, которая вводит укол больному, не обязана подбадривать его добрым словом. Но располагающее, сочувственное поведение – непосредственное продолжение ее обязанностей в медицинской сфере, признак того, что ежедневная работа не существует в отрыве от ее житейских ценностей. Стоит ли говорить, как важно это для пациентов? В слова о вдохновении непросто поверить. Вспомним, когда мы впервые получили представление о том, что такое поведение. В детстве, причем чаще всего в момент наказания за какие-то проступки. Мало кто помнит пятерки за поведение, которые учитель ставил в дневник. Поэтому мы мало верим в огромный потенциал правильного, отражающего здоровые ценности поведения. Между тем, в сегодняшнем мире люди связаны как никогда тесно. Все обитают в одной сети. Все наблюдают друг за другом. Когда мы окончательно передоверим интернету большую часть наших житейских забот, окажется, что сильнее всего мы отличаемся друг от друга именно человечностью. Нам больше не нужны лидеры в сфере технологий. Они уже сделали свое дело. Нужны поведенческие лидеры. Вспомним, как болельщики на стадионе или музыкальные фанаты в зале поднимают волну. Их никто не заставляет это делать. У волны нет начальника. Участники волны не знакомы друг с другом. Но они сливаются в едином позитивном порыве. Они откровенны. Они выпускают свою энергию на свободу, и она работает на радость всем.
1: Эффект волны – идеальное отражение как стратегии.
0: Вы можете поднять волну в любой сфере жизни. Это не зависит от статуса или заработка. Для этого нужно лишь осознать ответ на единственный вопрос.
1: Как вы делаете то, что вы делаете?
0: Эти выводы иллюстрируют хрестоматийный пример про трех каменщиков, по-разному ответивших на вопрос, чем они заняты.
1: Я кладу кирпичи. Я зарабатываю на жизнь. Я строю храм Божий.
0: Тот, кто строит храм, не просто осведомлен о своем занятии. Он видит себя в контексте большого дела. Работа становится более ценной, ориентированной на высшие потребности. А именно на ценности опирается, по Сайдману, философия как?
1: Шахматы и покер.
0: В феодальном обществе главной ценностью была земля, которой владел князь. В индустриальном обществе 19 века такой ценностью стал капитал. И земля, и капитал – ограниченные ресурсы. У одних это всегда будет больше, чем у других. Если я владею капиталом, то могу создавать нечто, чего вы не можете. Мы не равны. Тем более я не намерен ни с кем делиться своими накоплениями. Капитал породил феномены авторского права, патентов. Капитал – это контроль и власть. Лучше бы единоличная. Такой способ мышления надолго определил структуру компаний. Жесткую, командно-административную, вертикальную. Технологии сделали наш мир плоским, а связи между людьми – горизонтальными. Мы овладели новыми способами делать то, что мы делаем. Теперь актуально не копить информацию, а грамотно делиться ею. На этом построена экономика Yahoo, Google, Amazon, eBay. Миссия Google выражает именно эту идею.
1: Организовать всю информацию в мире и сделать ее общедоступной и полезной.
0: Современный мир учит делиться. Двигатель инноваций — способность сотрудничать. Все меньше компаний видят смысл в том, чтобы организовывать специальный отдел по работе с инновациями. Разве 10 человек из 5000 поднимут инновационную волну? Куда актуальнее, чтобы каждый сотрудник был ориентирован на поиск нового. Взаимоотношения в новом высокотехнологичном мире подобны шахматной игре. Отдельно взятый конь или ладья имеет на поле строго определенные функции. У фигуры есть как сильные стороны, так и уязвимые позиции. Однако в контексте игры у коня и ладьи возникают тысячи комбинаций во взаимодействии с другими фигурами. У каждого из нас свой опыт и навыки, которые нам самим порой кажутся недостаточными. Однако успех придет лишь к тем, кто способен наилучшим образом кооперировать свои навыки с навыками других. Создание прочных взаимосвязей – ключевая ценность не только будущего, но уже и настоящего. Технологии фантастически расширяют наши коммуникативные возможности, ежедневно сталкивая нас с сотнями собеседников. Это происходит быстрее, чем мы узнаем человека с другой стороны экрана. С такой проблемой давно столкнулись крупные корпорации, нанимающие на работу сотрудников из разных стран и даже разных культур. Сочиняя электронное письмо, мы не всегда знаем даже пол адресата, не говоря о его воспитании и прочих тонких настройках личности. Прибавим к этому несовершенство языка. Один и тот же текст, на первый взгляд нейтральный, два получателя могут понять по-разному. А еще интернет переполнен фейками, почти неотличимыми от истины. Продолжая аналогию с играми, можно заключить, что к шахматному принципу современной коммуникации примешивается покер. Организованный сетью, мы, как пешки и ладьи, способны работать более слаженно, но чаще всего владеем далеко не полной информацией, как и игроки в покер, которые видят лишь открытые карты.
1: Просто сделайте это как?
0: Технологии сделали нас уязвимыми. Ежедневные разоблачения, допинг-скандалы, скандальные фото знаменитостей, последствия жизни в 21 веке. Мало того, за всем этим мы наблюдаем в режиме реального времени, порой сами того не желая. Информация агрессивна. В такой обстановке мы как никогда нуждаемся в чем-то незыблемом, постоянном. Проще всего найти успокоение в правилах. Так поступает большинство компаний. Допустим, все должны соблюдать дресс-код или приходить на работу к 9 часам утра и не минутой позже. Это удобно. Однако у всякого правила есть предел. В каком кодексе дизайнерского агентства написано, что сотрудники должны превзойти ожидания клиентов, удивить их? А между тем, каждый сотрудник в глубине души понимает, что именно такая обязанность первостепенна в его работе. Более того, если работа в радость, это и вовсе не ощущается как обязанность. В прозрачном мире, где каждый на виду, конформизм легко отличим от искреннего поведения. Нам нет нужды терпеть грубость одного и того же продавца в одном и том же магазине. Мы просто пойдем в соседний. Теперь, когда почти любой сотрудник заменяем, старое правило
1: «просто сделайте это»
0: больше не работает. Куда лучше действует принцип
1: «просто сделайте это правильно».
0: Воплощать искренние позитивные ценности выгодно, причем и в финансовом, и в личном плане. Ценности надежнее правил, потому что приносят не только достаток, но и радость. Личный

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Какое ограничивающее убеждение о деньгах вы смогли преодолеть и начали продавать больше? Сперва я хочу сказать, что мне понадобилось много времени, прежде чем я осознал, что у меня есть ограничивающее убеждение. Особенно, когда дела шли хорошо. Когда я начал зарабатывать в продажах по 80-90 тысяч в год. Это было много лет назад, сегодня это примерно 270 тысяч долларов. Кстати, это в сфере, где лучшие специалисты зарабатывали в среднем по 40 тысяч. Ограничивающие убеждения, которые у меня были тогда, были теми же самыми, которые у меня были, когда я уже зарабатывал миллионы в год. Когда ты ничего не зарабатываешь, это и так понятно, у тебя ограничивающее убеждение. Допустим, ты зарабатываешь 30 тысяч в год, и неважно, насколько ты хорош, неважно, как ты вежлив, неважно, насколько хороший сервис ты предлагаешь, неважно, как рано ты приезжаешь на работу и как поздно уезжаешь, ты все равно получаешь 30. Ты понимаешь, что у тебя ограничивающее убеждение, ведь все говорят о том, что ты должен зарабатывать больше, а когда ты получаешь миллион в год, ты начинаешь думать, у меня нет ограничивающих убеждений. Как с этим бороться? Нужно изучать людей, которые смогли сколотить огромное состояние. И именно в этом смысл правила 10X. В буклете миллионера я говорил о том, что нужно зарабатывать деньги, удерживать их, а потом приумножать. Увы, многие хорошие продавцы этого не делают. Я знаю отличных продавцов, которые так и не поняли, как приумножить деньги. Я знаю продавцов, которые продают гораздо лучше, чем я, но они все равно на мели. Они заработали деньги, но не знали, как их удержать. Или заработали, но не знали, как их приумножить. Потолок заработка – это ограничивающее убеждение. Как удержать, где хранить это ограничивающее убеждение? Если вы храните деньги в банке или в пенсионном фонде, у вас дом в ипотеке, это значит, что у вас ограничивающее убеждение о деньгах. Вы откладываете на черный день, вы взяли ипотеку в надежде выплатить ее через 30 лет. Это абсолютная чушь. Никакой успешный человек не будет задумываться о выплате ипотеки. Арендуйте жилье, а покупайте лишь то, за что другие будут вам платить. Арендуйте жилье, будьте мобильны. И третье, иметь деньги на сберегательном счету, когда они просто лежат без дела на счету или спрятаны в стене, под кроватью или в сейфе, неважно где. А вдруг что-то случится? Если деньги у вас в банке и интернет перестает работать, вы не сможете их получить, это невозможно. Если они хранятся у вас под кроватью, ну и зачем? А кто-то хранит деньги в золоте? Золото — это ограничивающее убеждение. Если в мире произойдет конец света, то золото не поможет вам в этом случае. Поэтому выпишите все ограничивающие убеждения, связанные с финансами, которые у вас есть. И более важно, определите ограничивающие действия, а не только убеждения, потому что убеждения становятся действиями. Как вы откладываете деньги, как вы их тратите, как вы инвестируете? Диверсификация – это также ограничивающее убеждение. Я знаю многих людей, которые рекомендуют диверсификацию. От этого выигрывают только люди с Уолл-стрит. Они не хотят, чтобы вы вкладывали во что-то одно. Но если вы изучите супербогатых людей, то поймете, что они делают основную ставку на что-то одно. А когда они разбогатели, то уже тогда решают. Ну вот, теперь я буду владеть железными дорогами, банками и продуктовыми магазинами. Вот так обстоят дела, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. А в Дагестане объявлено штормовое предупреждение из-за резкого повышения уровня воды в реке Терек. По информации Главного управления МЧС России по Дагестану, поводковая волна достигнет критических значений в районе Каргалинского гидроузла. Согласно прогнозам, до утра 21 мая расход воды в нижнем гидроузле составит 800 кубометров в секунду, что соответствует категориям неблагоприятного явления. Я напомню, что неблагоприятное явление начинается с отметки 700 кубометров в секунду. Спасательная служба рекомендует жителям прибрежных зон проявлять сейчас повышенную бдительность. При угрозе или начале подтопления рекомендуется оставаться в капитальных строениях. Официальные переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня в Пекине завершились. Встреча продлилась почти 3 часа, об этом сообщает РИА Новости. Переговоры на высшем уровне состоялись в рамках официального визита президента России в Китай. Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпиня в узком составе. Позже к лидерам присоединились основная часть делегации, переговоры продолжались в расширенном составе. Я напомню, что сегодня вечером у лидера двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки. Ну и определены победители конкурсного отбора на представление иных межбюджетных трансферов для развития туризма в муниципалитетах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В ведомстве прошло итоговое заседание конкурсной комиссии, на которой рассмотрели заявки муниципалитетов на получение иных межбюджетных трансферов для развития туристической сферы в районах и городах республики. Финал отбора прошли 12 заявок от муниципальных образований. Ну и Федеральная налоговая служба России призывает граждан контролировать корректность оформления кассовых чеков. Важную роль в этом процессе играет общественный контроль со стороны покупателей. Кассовый чек, я напомню, что должен содержать полный набор обязательных реквизитов, в частности, отсутствие фамилии лица, который осуществил расчет или использование наименований должностей, например, продавец является нарушением установленного порядка. Для оперативной проверки фискальных документов Федеральная налоговая служба рекомендует использовать мобильное приложение «Проверка чеков». На российские школьники с 1 сентября начнут изучать нейросети. Профиль «Искусственный интеллект» будут преподавать в рамках углубленного курса информатики. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Новое направление уже включено во Всероссийскую олимпиаду школьников по аналогичной дисциплине и вызвало высокий интерес у участников. Ну и махачкалинская «Динамо» сегодня, 20 мая, начнет двухматчевое противостояние с екатеринбургским «Уралом» за право выступать в российской премьер-лиге в следующем сезоне. Первая игра состоится сегодня в Екатеринбурге, начало в 17:30. Ответственная встреча пройдет также 23 мая на Анжи-арене в Каспийске. Я в свою очередь напомню, что «Динамо» Махачкала занимает сейчас 14 место в таблице премьер-лиги России. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Ситуация, когда люди долгое время лечатся от анемии и при этом ни разу не проверяли состояние кишечника, достаточно распространенная и опасная. Как пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова, дело в том, что анемия является характерным симптомом для рака толстой кишки правой локализации. Часто приходят пациенты, которые годами лечат анемию, подтвердила специалист. В этом случае врач сразу интересуется, а проходил ли пациент хоть раз колоноскопию, на что, как правило, слышит отрицательный ответ. Онколог подчеркнула, что обследовать кишечник нужно как можно быстрее, если у человека или у кого-то из близких снижен гемоглобин и причина этого непонятна. Специалист также добавила, что иногда недуг может проявляться необъяснимым повышением температуры. Это еще один тревожный симптом, связанный с кишечником, пишет врач.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гунип. Аул расположен на Гунипском плато в самом центре Нагорного Дагестана. Гора Гунип имеет вид усеченного конуса, а аул отгорожен от всего мира отвесными скалами и глубокими пропастями. С плато на десятки километров просматривается большая часть Нагорного Дагестана. Даже сейчас Гунип – это естественная крепость, созданная природой миллионы лет назад и защищенная глубокими каньонами двух рек – Кара-Кайсу и Аварская-Кайсу. Археологами на Гунипском плато установлены 6 поселений ганчинской культуры, относящиеся к периоду эпохи бронзы. Кто побывал на этом плато, непременно заметит, что 2 естественных яруса создают мощную защитную круговую стену и удивительно красочную природную панораму. Над Гунибом более 300 дней в году светит солнце. Здесь своеобразный горный микроклимат, богатые леса и луга, редкие виды растительности и деревьев. А посередине плато течет чистейшая родниковая речка Гунипка. В Гунибе была последняя резиденция Шамиля. Он провел здесь заключительные 22 дня Кавказской войны. И это были самые трудные дни его жизни. Путь великого дагестанца, как военного и государственного вождя, полтора века назад закончился на Гунипском плато. Но до сих пор в памяти народов Дагестана, всего Кавказа, Гунип остается последней резиденцией Шамиля и столицей государства Имамат. Сегодня это один из самых известных уголков Дагестана, по сути, ставший символом нерушимой дружбы народов Великой России.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану. Личный коуч.
3: Эффект плато. Давайте еще раз взглянем на кривую мастерства. Когда вы начинаете осваивать навык, происходит кратковременная вспышка прогресса. Вы увлечены и чувствуете себя отлично, мотивация зашкаливает. Но вскоре ваши успехи начинают сходить на нет, и вы оказываетесь на так называемом плато. Не забывайте, что даже если вы чувствуете себя в тупике, вы уже на ступеньку выше того, с чего начали. При соблюдении последовательности произойдет еще один небольшой скачок, за которым непременно последует очередное плато. Так устроен путь к мастерству. Если вы когда-нибудь пробовали похудеть, то сами в этом убедились. В первую неделю уходит несколько лишних кило, и вы окрылены мечтой влезть в свои любимые джинсы. На следующей неделе встаете на весы – о нет, вес снова качнулся в большую сторону. На третьей неделе – затишье, вес встал, вы вышли на плато. Именно на этом этапе большинство людей сходят с дистанции. Они разочарованы, так как рассчитывали на молниеносный успех и постоянный результат. Так не бывает. Вы ступаете 2 шага вперед, 1 назад, затем стоите на месте. И самое интересное в том, что около 95% пути к мастерству вы проведете именно на плато, где не будете замечать никакого прогресса. Мастерство – это медленный, ухабистый путь.
2: Личный

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Согласно рейтингу исследовательского центра «Аналитика бизнес-правая», компания «Визанейро» по состоянию на начало 2025 года в нашей республике зафиксирована минимальная в стране доля населения старше трудоспособного возраста – всего 9,5%. По стране этот показатель составляет 24%, 35 миллионов человек, мужчины 63+, женщины 58+. В топ регионов с максимальной долей пожилого населения входят Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская, Мордовия и Татарстан. Причинами регионального старения называют отъезд молодежи в мегаполисы, низкую рождаемость и отсутствие привлекательных рабочих мест и невысокие зарплаты в регионах.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Согласно данным ведомства, неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше – 43 тысячи. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. И в завершении выпуска. Россияне стали чаще брать музыку с собой, скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил газете «Ру» музыкальный сервис «Звук» со ссылкой на внутренние данные. Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 время офлайн-прослушивания выросло на 36%, при этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в «Звуке», также продолжает расти. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте, независимо от покрытия сети, добавляют представители платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог FM. Говорим по делу.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологий сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новый налоговый вычет для семей, ускорение блокировок по 115 ФЗ, повышение госпошлин за номер телефона. И это только лишь небольшая часть всех новых законов, которые вступают в силу в России уже с 1 июня. И начнем с новости приятной, в первую очередь для семей с двумя и более детьми. Всем остальным, например, кто только планирует стать родителями, тоже будет интересно, потому что с 1 июня в России стартует прием заявок на новую семейную выплату. Выплату налоговую, то есть, по сути, государство начнет возвращать работающим родителям часть уплаченного НДФЛ. Схема тут такая. Вместо 13% налога для них фактически начинает действовать 6%. Ну а разницу в 7% социальный фонд будет перечислять на банковский счет один раз в год. Правда, если вы прям очень хорошо зарабатываете, возможно, выплату получить не получится. И тут дело в том, что она положена далеко не всем. Условия здесь такие. В семье должно быть двое и более детей до 18 лет, либо до 23, если ребенок учится и учится очно. При этом главное условие, чтобы средний душевой доход в семье не превышал 1,5 прожиточных минимума для трудоспособного населения в вашем регионе. Это считается довольно просто. Все доходы семьи за год мы делим на 12 месяцев и на количество членов в семье и ищем прожиточный минимум трудоспособного человека по вашему региону, ну, например, в Санкт-Петербурге. Если он выше тех цифр, что у вас получились при подсчетах, то можно подавать заявление на выплату. При этом важно, чтобы оба родителя являлись гражданами России, ее налоговыми резидентами и должны работать официально. Да, и никаких при этом долгов по алиментам. Ну, в общем, условий немало. В 2026 году эту выплату смогут получить около 7,5 миллионов родителей. И, кстати, интересно, что министр труда говорит именно про родителей, а не про семей. Вопрос теперь, сколько вернут? Считаем на конкретном примере. Допустим, вы заработали за год 800 тысяч рублей и отдали государству 104 тысячи НДФЛ. При этом у вас семья из 5 человек, да, муж, жена и трое детей. По новой ставке 6% налог составил бы 48 тысяч. Ну, а значит, разница 56 тысяч рублей – это ваш как бы кэшбэк. То есть, чем выше официальная зарплата в пределах лимита по доходу, тем больше, соответственно, возврат. И тут есть, смотрите, важный момент. В некоторых случаях выплату все равно могут не дать, даже при соблюдении всех условий, что я перечислила. Ну, например, если у семьи в собственности 2 и более квартиры с площадью свыше 24 квадратов на человека, 2 и более дома по 40 квадратов, 2 автомобиля или крупные вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Теперь, как подать заявление в социальный фонд? Идем либо в МФЦ или заходим на госуслуги, к 1 июня там должна появиться нужная форма. При этом справки самому не нужно собирать, все данные ведомства потянут сами из ФНС. Подать заявление может любой из родителей, даже если они живут раздельно. Сроки для всех общие с 1 мая по 1 октября года, следующего за отчетным, но это уже со следующего года. А вот в этом для доходов за 2025 год сроки сдвинули. Время на подачу заявки в этом году есть с 1 июня по 1 октября. Деньги вам поступят на счет в любом российском банке, не будет никаких комиссий. И да, этот кэшбэк не отменяет ваше право на прочие налоговые вычеты, в первую очередь стандартные. Так что получить можно и его, и все прочие. Да, потому что всегда такие вопросы возникают, подчеркиваю. Но мы двигаемся дальше, и теперь то, что нужно сделать не с 1 июня, а до этой даты. Я напомню, что нужно отчитаться о своих деньгах за рубежом. Все, кто в прошлом году провел в России больше 183 дней, теперь обязаны отчитаться перед российской налоговой о движении средств по своим иностранным счетам и зарубежным электронным кошелькам. Важно, это касается не только граждан России, но и иностранцев, у которых есть ВНЖ, либо это просто лица без гражданства. Ну, в общем, главный критерий, если человек по факту находился в стране больше полугода, да, тогда давай отчитывайся за свои деньги за рубежом. Но, правда, разница в отчетах у некоторых людей все-таки будет. Если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, с которым у России есть автообмен финансовой информацией, тогда отчитываемся при условии, что годовой оборот по этому счету превысил 600 тысяч рублей. Ну или остаток на 31 декабря прошлого года оказался выше этой суммы. Да, валюту пересчитываем по курсу, актуальному на конец 2025 года. Если же счет был открыт в стране, где нет автообмена информации с ФНС России, тогда отчет подается уже в любом случае, независимо от сумм. Если что, по электронным кошелькам порог точно такой же. Если зачисления превысили 600 тысяч за весь год, значит, отчитываемся, граждане-товарищи. Как отчет подать? Проще всего через личный кабинет на сайте ФНС. Там уже сразу будут подтянуты ваши данные и информация о счете. Вам останется только вписать обороты и остатки. Для любителей олдскула и походов по кабинетам можно и по старинке лично в налоговой инспекции, по месту учета, через представителя по доверенности, либо заказным письмом. И, кстати, да, игнорировать отчет не советую. Штрафы за несдачу и нарушение сроков вполне ощутимые. Ну а данные о ваших зарубежных счетах в некоторых странах налоговая и так получает по каналам автообмена. Теперь хорошая новость для индивидуальных предпринимателей, которые слетели с патентом. Я думаю, что все, у кого еще в памяти январские поправки в налоговое законодательство, на это обратят внимание. Так вот, Госдума временно смягчила их действия. В частности, она продлила срок подачи уведомления о переходе на упрощенку до 1 июня 2026 года. И что важно, переход будет считаться задним числом с 1 января, как будто бы все было сделано вовремя. Коротко о системах, чтобы было понятнее, о чем речь. Патенты или ПСН — это когда ИП платит фиксированную сумму за право заниматься определенным каким-то видом деятельности без отчетов о реальных доходах. Тут как бы все удобно, но есть лимит. Не больше 20 миллионов дохода по итогам прошлого года. Упрощенка или ОСН — это режим, где платится либо 6% с доходов, либо 15% с разницей между доходами и расходами. Отчетности больше, но и обороты разрешены, соответственно, крупнее. А в чем тут, собственно, была проблема? Часть ИП весь декабрь работала на патенте, когда лимит был 60 миллионов. Ну, а 1 января автоматически с него слетело, потому что в 2025 году выручка превысила, соответственно, 20 миллионов. По общим правилам, уведомление о переходе на ОСН нужно подавать до 31 декабря, то есть как бы заранее. Ну, а люди про это просто не знали и оказались на общей системе налогообложения с НДС и налогом на прибыль. Ну, а для малого бизнеса это как бы фактически приговор. И вот теперь у таких предпринимателей есть время до 1 июня. Можно спокойно подать уведомление и официально оказаться на упрощенке задним числом с начала года. Если вы в этой ситуации, лучше не тяните, проверьте свои обороты за 25-й и документы заранее подайте. Теперь давайте поговорим про сотовую связь, потому что с 1 июня меняются правила работы с телефонными номерами, которые операторы получают от государства и раздают абонентам. Ну, по факту, это все мобильные номера. Так вот, Минцифры объявила о повышении госпошлины за выделение новых номеров. Ключевой вопрос. Сколько теперь придется платить? За один номер телефона из плана 7-й зоны всемирной нумерации, а это как раз российский, плюс 7, пошлина составит 100 рублей. Столько же будет стоить и один номер из сети электросвязи страны. Исключение сделали для специальных сервисных номеров, там госпошлины не поднимают. И, собственно, что это на практике означает? Ну, прежде всего, для операторов у них вырастут расходы на пополнение номерной емкости. Если компания заказывает диапазон из 10 тысяч номеров, заплатить придется уже 1 000 000 рублей. Ну, понятно, что эти расходы операторы будут перекладывать, да, на абонентов через тарифы или плату за подключение новой сим-карты. Но Минцифра объясняет нововведение тем, что нужно как бы рационально распределять номерную емкость, то есть чтобы операторы не набирали номера про запас, а эффективнее использовали то, что у них, собственно, есть. Но если эффективность измеряется рублем, то наверняка она вырастет. Теперь коротко про изменения в пресловутом 115 ФЗ. Изменения не слишком крупные, но стоит обсудить. С 14 июня в этом самом антиотмывочном законе меняются сроки заморозки активов. Как поясняет ЦБ, после поправок банки обязаны блокировать деньги и имущество не позднее 24 часов с момента публикации данных о том, что человека включили в перечень причастных к экстремизму и терроризму. Ну, если вы не поняли, в чем тут изменения. Раньше этот срок опирался на понятие «рабочий день». Теперь же режим работы банков не учитывается. Предложение сделать поблажку на выходные в ночные часы регулятор отклонил. Норма жесткая и направлена на оперативность мер. Также уточнено, что заморозка касается не только уже найденного имущества, но и всех средств, которые поставят на счета фигурантов после блокировки. Для банков это тоже головная боль, это уже не разовая процедура, это, получается, постоянный контроль таких клиентов. Но, как мы видим, в приоритете в этом вопросе ставятся несколько иные вещи, да, в первую очередь, оперативность. Ну и, друзья, финальное. С 1 июня у нас уже в полном объеме заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Система коснется всех товаров, которые ввозят из стран ЕАЭС автотранспортом. Импортер должен будет за 2 дня до ввоза сформировать электронный документ о поставке и заранее оплатить НДС и все акцизы. ФНС онлайн эти документы проверит и выдаст специальный QR-код, без которого товар через границу не пропустит. На границе таможенники его сканируют, смотрят, что все оплачено, и пропускают машину. Если все остальное, разумеется, тоже в порядке. Ну, либо же могут развернуть машину и никуда не пустить, если нет QR-кода. От этого обеспечительного платежа, как его назвали, освободили только крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга и еще несколько категорий, там небольшой список. Кроме того, не облагается и ввоз давальческого сырья для переработки с последующим вывозом, то есть когда сырье завозят, чтобы переработать и увезти обратно. Но, пожалуй, самое неприятное для нас, для рядовых потребителей, под действие спот все же попадут товары для продажи физлицам через маркетплейсы. Ну, мера вводится, понятно, ради дополнительного доходов. Правительство ждет поступлений от спота в 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в 2027 и до 150 миллиардов ежегодно с 2028 года. Ну и, друзья, берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Когда ты говоришь про малый бизнес, это же удивительно, но малый бизнес делают очень глупые люди. Это очень глупая затея. Но очень амбициозные, очень тщеславные. Была такая поговорка, которая меня когда-то очень сильно порадовала. Чем мельче контора, тем генеральный директор. Я решил, что я буду производить зеленые пончики. Никто меня с этого не собьет. И он долбит эти зеленые пончики. Все говорит, что не надо больше продолжать. Но вдруг одному из 100 удается пробить эту стену. Потом мы перед ним преклоняемся, говорим, вот его настойчивость, уперлась. Мы не видим остальных 99, которые сдохли в своем упорстве. И это, кстати, самый большой вопрос в бизнесе. Где проявлять упорство, а где сдаться? И это, может быть, и есть главный навык успешных предпринимателей в какой-то момент сдаться, а в какой-то момент проявить упорство. И вот какая должна быть такая чуйка, где стоит рубиться, а где стоит отпустить. Откуда идет эта упертость? От самомнения. Я гений, я решил, что зеленые пончики победят. Я не могу ошибаться. Ну, то есть мне все говорят, что ты не прав. Нет, я прав. И вот это качество в предпринимателях во всех ты обязательно встретишь. А второе, что нужно для успеха, это наглость. Это то, что я подмечаю, когда говорю со всеми успешными ребятами. Всегда. Вот ты меня спросишь, что их объединяет, это наглость. Они очень наглые. По-хорошему наглые такие вот. А что, а можно? И вот эта наглость какая-то в каком-то смысле, куда-то пойти, пролезть, с кем-то поговорить, она тоже очень важна. Наглость, уперство, самомнение, тщеславие. Вот качества, которые присущи предпринимателю.
0: Мысли вслух.

0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Как продать или купить недвижимость у иностранного гражданина или иностранному гражданину, чтобы избежать штрафов за нарушение валютного законодательства? Мигранты покупают и продают недвижимость в близлежащих регионах к ним. И зачастую люди стараются купить подешевле и идут на всяческие ухищрения. Как не стать жертвой мошенников? Я нашел квартиру, наконец-то, однушку в Капотне. Продает ее человек какой-то султан Оглы. Как мне действовать? Что делать? Цена уж больно сладкая. На 2 миллиона дешевле, чем в рынке.
2: Ну, вначале будет у меня базовый совет. Если есть какое-то предложение, и оно сильно выгоднее рынка для вас, будьте всегда начеку. Глубже проверяйте историю этого объекта, проверяйте документы, подключайте специалистов, не тратьте на это деньги, прям надо углубиться в этот вопрос. Ничего такого, так сказать, бесплатного, просто так выгодного на рынке нету. Поэтому после сделки что-то отмотать обратно будет очень сложно.
1: И найти в ауле человека зачастую тоже нелегко.
2: Но помимо этого, помимо юридической чистоты сделки, нужно еще провести ее финансово правильно. По иностранным гражданам у нас давно действует законодательство, что все сделки с иностранным гражданином должны проводиться через уполномоченные банки. Что это означает? Банк при сделке с иностранцем должен проконтролировать законность этой сделки, законность этого перевода. Вот классическая схема по сделкам с квартирами, вообще, в принципе, с недвижимостью, когда деньги закладываются в ячейку и после сделки достаются продавцом из ячейки, с иностранными гражданами не работает.
1: Но риэлтор-то говорит, все будет хорошо.
2: Вы должны понимать, что у риэлтора задача другая. У риэлтора задача продать, получить комиссию. Поверьте, после сделки, скорее всего, риэлтор испарится. И с проблемами, с которыми вы столкнетесь, будете заниматься вы и ваш, наверное, некий юрист, которого вы найдете. Поэтому сделки с иностранцами, чтобы избежать, допустим, валютного риска, вот риска нарушения валютного законодательства, нужно проводить через банки. Самая простая, прозрачная, может быть, на первый раз кажется, что это сложная схема. Нет, она гораздо проще, чем вы думаете. Она уже банками отработана, особенно крупными банками. Это сделки через аккредитив. Она достаточно проста. То есть, это, в принципе, та же банковская ячейка, только она находится на сервере банка. То есть, вы ваши деньги кладете на счет, подписываете документ об открытии аккредитива, и деньги замораживает банк. И только после того, как банк удостоверится, что сделка прошла, все необходимые документы в Росреестре зарегистрированы, тогда банк эти деньги размораживает и отправляет продавцу. То есть, в принципе, это вот для меня это самый лучший вариант сделки, потому что помимо вас, риэлтора там, и продавца или покупателя, в зависимости от ситуации, банк еще проверит ваши документы. Вы получите дополнительное подтверждение того, что сделка была реальная, деньги реально были уплачены, и никто это не сможет опровергнуть, там, если какие-то суды будут.
1: Поэтому... Ну, а если вдруг продавец говорит, вот так говорит тебе, брат, я готов принять по безналу за крипту.
2: Алексей Алексеевич, что ты хотел слышать? Смотрите, как юрист... Я, конечно же, посоветую в такую сделку не ввязываться.
1: Нет безнала на крипте?
2: Но я не предприниматель. Возможно, у предпринимателя будет иное мнение. Потому что предприниматель гонится за прибылью, юрист гонится за соблюдением законности. Поэтому, если вы хотите получить иной ответ, чем мой, вам нужно этот вопрос переадресовать какому-то предпринимателю.
1: Ну, я вам могу как предприниматель сказать, что за крипту получить деньги, продав квартиру, тоже незаконно. И уж тем более это рискованно, потому что их можно просто не получить.
2: Можно не получить, а можно получить статью.
1: Да, но если ты покупаешь, мы разобрались, но если ты продаешь, собственно, иностранному гражданину свое имущество. Ты выставил свою квартиру на Патриарших, и вдруг приезжает человек из солнечного Азербайджана и говорит: «Хочу ее взять, готов отдать деньги наличными».
2: Это, конечно, прекрасно, если вы выставляете квартиру, человек не торгуется и предлагает вам всю сумму и наличными. Но поймите, когда пройдет регистрация сделки в Росреестре, об этом сразу же узнает налоговый орган. И поверьте мне, увидев, с кем была заключена сделка, налоговый орган вас точно запросит документы, подтверждающие оплату по этой сделке. И поверьте мне, расписка – это тот документ, благодаря которому налоговая создаст вам кучу проблем. Она захочет увидеть перевод по банку. И ничто иное. Даете расписку, получаете штраф. Большой.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро». Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».
3: «Диалог ФМ». Это этикет.
4: Проявляйте уважение и эмпатию. В деловом общении это выражается в проявлении интереса к чувствам, потребностям и мнению других людей. Также необходима толерантность к различиям – культурным, языковым или другим. Контролируйте эмоции. На психологическом уровне делового этикета важно контролировать свои эмоции и принимать решения на основе логических аргументов, а не эмоциональных реакций.
3: Диалог FM. Это этикет.

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане с 23 мая запустят производство листового стекла с уникальным покрытием на заводе «Салават Стекло Каспий» стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Предприятие получило льготный заем 940 миллионов рублей от Федерального фонда развития промышленности при поддержке Минпромторга Дагестана. Мощность линии от 10 до 12 миллионов квадратных метров стекла в год, что составит треть от общего производства завода. Проект создаст 34 новых рабочих места. Временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов подчеркнул стратегическую важность проекта для промышленности Юга России, развития инновационных и энергоэффективных материалов, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета региона. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1% и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Почти 100 тысячам россиян грозит изъятие земельного участка. Их могут изъять, если они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. В прошлом году более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. Россия и Китай опять не смогли договориться о сроках запуска «Силы Сибири-2». По словам Пескова, основные параметры понимания есть, но какие-то нюансы осталось договорить. По его словам, четких сроков реализации данного проекта пока нет. Напомним, что «Сила Сибири-2» – это проект газопровода из России в Китай через Монголию. Его начали обсуждать еще в 2014 году после запуска первой трубы «Сила Сибири», но переговоры затянулись из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. В Республике Дагестан на 26% выросло раннее выявление онкозаболеваний. Вопросы совершенствования онкологической помощи и лечения заболеваний системы крови в регионах СКФО обсудили в Минздраве Дагестана. В регионе ежегодно растет количество полностью излеченных от онкологии пациентов. Широко применяются современные таргетные и химиопрепараты, а также иммунотерапия. В рамках национального проекта в медорганизации закупят 12 аппаратов ФЛГ, 5 для компьютерной томографии и 7 аппаратов МРТ. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Новости спорта.
1: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу, оформив титул досрочно после того, как «Манчестер Сити» не смог на выезде обыграть «Борнмут» в предпоследнем туре. Встреча завершилась в ничью 1-1. Подопечные Микеля Артеты прервали гегемонию «Сити» и «Ливерпуля», которые выигрывали 8 предыдущих розыгрышей. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас официально объявил, что пропустит еще и предстоящий Уимблдон из-за травмы правого запястья. По этой причине он уже снялся с Ролан-Гаррос. Испанец заявил, что его восстановление идет по плану, однако он пока не готов соревноваться, поэтому вынужден пропустить не только главный старт, но и весь травяной сезон. Из-за продолжительного отсутствия испанец, по оценкам экспертов, потеряет огромное количество очков и выпадет из топ-3 мирового рейтинга. Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» в овертайме выездного матча вырвали победу у «Баффало Сейберс» 3-2 и, выиграв в серии со счетом 4-3, стали последними участниками финалов конференции НХЛ. В финале восточного дивизиона «Канадиенс» встретятся с «Каролиной Харрикейнс», которая в этом розыгрыше плей-офф еще ни разу не проигрывала. Для канадского клуба это первый выход в полуфинал Кубка Стэнли с 2021 года, когда команда дошла до финала. Любопытно, что средний возраст игроков «Монреаля» чуть больше 25 лет, это самая молодая команда, пробившаяся в финал конференции за последние 33 года. Первый матч серии с «Каролиной» состоится 22 мая. На Западе путевку в финал Кубка Стэнли разыграют «Колорадо Эвеланж» и «Вегас Голден Найтс». Хоккеисты сборной Австрии на групповом этапе чемпионата мира в Цюрихе переиграли Латвию 3-1, одержав третью победу подряд на турнире впервые в истории. Австрийская команда сенсационно идет в лидерах группы А, деля первую строчку со сборными Финляндии и Швейцарии. Главный тренер «Наполи» Антонио Конте покинет свой пост по окончании этого сезона, сообщают СМИ. 56-летний специалист уже проинформировал о своем решении президента клуба Аурелио де Лаурентиса, причем сделал это еще месяц назад. Конте уходит из команды, с которой выиграл «Скудетто» и Суперкубок Италии в прошлом сезоне, досрочно расторгая контракт, рассчитанный до 2027 года. «Наполи» под руководством Конте занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, и неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, а общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио «Диалог ФМ».

В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказанно уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Чаретлда чивецов. На чужбине человек слепой. Чаретлда чивецов. Бектатлге урцкун а. Урупеге хекун а. И на свадьбу ситым ходи. И к реке напившись ходи. Бектатлге урцкун а. Урупеге хекун а. Дуцегуц эчеб туманк. Вахуге. Из ружья тобой незаряженного не стреляй. Дуцегуц эчеб туманк вахуге. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Стреляй из ружья, пока дым не загустится. Руби шашкой, пока не сломается. Хрин тлахи куй бети заан. Холчин тлабе беки заан. Рук шечугу хитара куге. Не снимай башмаки, пока не зашел в реку. Рук шечугу хитара куге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на Диалог ФМ.
3: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
4: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну что, Арманжан Берегеевич Пайтасов, я благодарю вас за присутствие здесь. Я вот даже вот заволновался, я давно такого не испытывал, потому что рядом со мной человек-легенда. Вот вы, наверное, все знаете Forbes. Вот этот человек запустил его
2: привет, Арман,
1: в Грузии. Да. Да. Спасибо большое. Сегодня у нас с вами очень интересная тема. Намерение такое. Хочется сделать вклад в современных предпринимателей, кто вот занимается сейчас каким-то активной деятельностью. Вот такие вот ребята, как я. Думаю, у вас тут огромный опыт. Хотелось бы поговорить с вами о бизнесе 90-х, о том, как вы вообще там двигались, пробивались, я не знаю, там вот эта вся жесть, которая была.
2: Интересно было, да. Интересное время было.
1: И, знаете, хотелось бы получить, наверное, взгляд от сейчас в такую ретро-перспективу назад и посмотреть, что надо было делать, что не надо было делать, и получить какие-то от вас и для нашей аудитории такие советы практические, которые можно применить вот нам в жизнь.
2: Ну, я думаю, что много чего расскажу, но это не будет похоже на какой-то блокбастер, нужно сразу понимать. А то все думают, 90-е, это перестрелки были, по Алмате здесь бегали, с бандитами встречались. Конечно, такого совсем не было, но это, наверное, в кино сохранилось. Вот, а так, думаю, будет интересно. Есть о чем поговорить, есть что рассказать.
1: Вот я вижу фильмы, сериалы сейчас, да, и там про 90-е реально показывают какую-то жесть. В плане, нужно было не только бизнесом заниматься, но и отбиваться иногда, и там пытались что-то отжать там и так далее. Это насколько это вот действительно вот правда была?
2: Ну, давайте так. 90-е годы лично для меня. Это годы, когда там, я молодой совсем, только начинал заниматься предпринимательской деятельностью. Это самые яркие года, наверное, для меня были. И все годы, они в любом случае хороши по-своему. И 90-е, и 2000-е, и 10-е, и 20-е, и будущее то же самое будет. Вот, все зависит от того, как ты относишься к этому. Второе, то, что касается, то, что создался образ таких разборок каких-то, еще есть устойчивое такое выражение, лихие 90-е. Да. Наверное, да, лихие 90-е, они были удивительны тем, что это все происходило, наша жизнь, она же точно такая же, точно такие же 24 часа в сутки, точно так же утро, вечер, день. Но это все, наша жизнь происходила на изломе, когда рушилась империя большая, Советский Союз, создавался новый мир, для нас счастливый мир. Мы жили в ожидании, каждый день нас вот напитывал какой-то особой силой, потому что мы точно знали, что завтра будет еще лучше. Mm. Потому что у Казахстана появилась свобода, мы стали независимой страной, и было такое ощущение, что мы можем все, нам все вот по плечу. И даже вот эти небольшие огрехи, которые существовали в виде разборок, в виде бандитов, в виде рэкетиров, ну, было, да, но это была такая реальность, которую мы просто воспринимали как данность. Mm-hmm. Было много чего в 90-х там сложного. Кто, может быть, не знает или вам вообще не знакомо, в Алмате были верные отключения электричества. Многие улицы в центре города были просто не освещены, ездить было невозможно. Дороги были в ямах все. В 90-е годы никто бы не подумал купить Феррари, потому что бесполезно было бы ездить, там бы она за один день ушаталась бы. А сейчас вон сколько у нас и Феррари, и Лексусов, и Урсусов, и всяких Ламборджини ездят, да, спокойно. Было такое время, наверное, еще чем важно, и почему у нас там получалось в 90-е, вот я еще раз возвращаюсь, да, к слову лихие, я бы, наверное, главное слово дал определение, это все-таки свобода. Угу. Само ощущение, что ты свободен, то, что ты можешь реализовать свои таланты, и то, что у тебя есть эта возможность, что ты можешь реализовать себя, это дает невероятный заряд, невероятный. Вот для того, чтобы по-настоящему раскрыться, главный фактор вообще в бизнесе, главный фактор – это чтобы у тебя была свобода,
1: да.
2: в первую очередь.
1: Кстати, можно отмечу, интересно, я до этого слышал просто другую точку зрения, что 90-е – это про нестабильность, про непонимание, что нужно делать, и прикольный взгляд предпринимателя, да, что круто, нестабильно, зато есть столько возможностей.
2: Возможностей было много. Я не скажу, что круто, что нестабильно, дело в том, что мы же все учились.
1: Да.
2: Ни у кого не было учебника, как строить новую страну, да, как бы я думаю, Нурсултан Абишевич Назарбаев, ему было представить, как тяжело тогда, в 91-м году. Ну, не было такого учебника. И его, когда он был членом Политбюро Советского Союза, да, коммунистической партии, да, никто ему не проводил же такие курсы, как построить независимый, там, суверенный Казахстан, само собой, да, как бы. Всему приходилось учиться с листа, вот, мгновенно. Нужна была реакция, принимать решения, причем ответственное решение, чтобы эти решения, ну, были правильные, не навредили. Нужна была реакция. И точно так же бизнесменам приходилось. Нас никто не учил бизнесу. У нас в Советском Союзе была статья за приобретение долларов. И люди сидели, получали срок за то, что обменивали рубли на доллары. Это реальная статья была.
1: Офигеть.
2: Вот видите, я вам сейчас рассказываю, сейчас везде доллары и доллары. Это реально уголовка была. И приходилось нам потом, вот после того, как мы отсидели, отзанимались уроками там в университете, получив знания по краткому историю ВКПБ. Или там истории.
1: Это что?
2: ВКПБ – это коммунистическая партия, Б – это большевиков потом. Ага. Я чувствую, да, вы совсем не, уже, нет, вот, ну, вот это уже не изучали.
1: Да, далеко от этого, да.
2: Ясно. Вот, и получив образование вот то, нам приходилось выстраивать свою новую жизнь совершенно в новых реалиях свободного рынка. Может быть, кто-то назовет это еще и диким рынком, но, может быть, да, действительно так это было. Но приходилось работать, а как? У нас там годы молодые, все создают семьи, нужно там думать о будущем, стремиться к стабильности, да, к стабильным заработкам. Конечно, приходилось зарабатывать и искать возможности.
1: Я вот слышал, что очень часто преуспели в 90-е те, кто, грубо говоря, что-то там присвоил. Я вот говорю вот фразами, скажем так, народными, общими, да, такими. Я вот действительно не понимаю, не знаю, это реально так? То есть это был такой какой-то способ или что происходило? Можно так по-простому и вот коротко
2: очень
1: объяснить?
2: Очень точная вещь, которую вы говорите, да, то, что об этом многие говорят, еще говорят присвоил, и еще даже такое слово приватизировал, да?
1: Да.
2: Как бы. Вот, были и такие, вот, были назначенные бизнесмены, и они до сих пор есть, и они очень богатые люди.
1: Угу.
2: Давайте так. Когда создается вот эта вот новая система рыночных взаимоотношений, само собой есть различные там огрехи. В любой системе есть огрехи, да, как бы. И действительно, то, что касается приватизации, которая происходила в начале 90-х годов, причем это было во всех постсоветских странах, не только в Казахстане, те же самые проблемы и в России были. Вот. Само собой, приватизация проводилась, и кто-то выиграл. И потом появлялись вопросы, почему обладателями тех или иных комбинатов, заводов стали какие-то другие отдельные лица, почему там не коллективы или там не другие там предприниматели, да, там, ну, это же всегда кто-то выиграл, кто-то проиграл. Само собой, я не буду отрицать, что были и, возможно, коррупционные схемы во время приватизации, возможно, да, как бы, и вот эта несправедливость, которая она была тогда совершена, она будет еще аукаться и в наши годы до сих пор. То, что вот перераспределение сейчас идет, это возврат, по большому счету, пересмотру тех итогов, которые были тогда, наверное, да. Вот, это, наверное, процесс, он еще будет происходить. Но я смотрю чуть-чуть немножко по-другому на весь вот этот процесс. Дело в том, что начало 90-х годов для экономики Казахстана это был тоже перелом, и надо было перестроиться из командной системы, из плановой социалистической системы, встроиться в рыночную и научиться выживать в совершенно новых условиях для всех предприятий. А на предприятиях, на тех, работают тысячные коллективы. Им каждый месяц нужно платить зарплату. И каждый директор комбината, кто-то смог справиться с новыми реалиями, а кто-то не смог. И у кого-то появлялись реально огромные задолженности по заработной плате, не могли за свет заплатить, не могли реализовать свою продукцию. И вот это все наращивалось, вот эти проблемы, они как снежный ком. И это нужно было решать, и надо было решать очень быстро. Сейчас, конечно, легко критиковать Назарбаева или Акижана Макжановича Кожегельдина. Легко критиковать сейчас, да? А им нужно было принимать решение очень жестко. Вот Кожегельдин пришел в правительство в 1994 году. И выхода не было, ему нужно было быстро принимать решение. для того, чтобы принимать решение, ему нужно было находить не только инвесторов, а еще инвесторов и предпринимателей, которые могли бы перезапустить вот эти большие комбинаты, чтобы они могли нормально работать. Ну, может быть, где-то ошиблись, может быть, кто-то выиграл не тот какой-то комбинат или что-то еще. Наверное, наверное. Не буду сейчас спорить.
1: И еще при этом, да, сори, я извиняюсь, что перебиваю, просто этот, еще при этом все они не были этому, можно сказать, подготовлены,
2: и
1: да?
2: И еще не все были подготовлены. Это вот нужно понимать, что 90-е годы, вот нужно вот с этой точки зрения. Легко сейчас критиковать и обижаться, что там что-то такое. Да, кто-то выиграл, но еще не надо забывать, были еще и те ребята, которые приватизировали комбинаты и не смогли справиться, и разорялись, и были огромные проблемы. То есть... И такие были истории в Казахстане. Просто мы смотрим только те, которые
1: успешные,
2: попали
1: да,
2: в список Forbes сейчас, да?
1: Да, да.
2: А были же еще и те, которые не справились, и комбинаты, которые невозможно было поднять, и там ничего не сделать. Ну вот я вот на самом деле посмотрел бы на вот эту ситуацию вот именно с этих... с этой стороны, а не так, что совсем все плохо и что-то там присвоили,
1: не,
2: что-то
1: ну да,
2: такое.
1: Вот поэтому я хотел точку зрения услышать.
2: Вот это моя точка зрения.
1: 100%.
2: Да, а то, что меня касается лично, то, да, конечно, я всегда уважал и уважаю тех людей, которых я называю self-made. Вот они не было ничего, создали, пришли со своим, там, не знаю, багажом знаний, с каким-то своим минимальным капиталом и смогли создать большие, мощные, серьезные корпорации. Вот эти self-made, они тоже, слава богу, в Казахстане есть, это известные люди, и я очень рад, что вот предпринимательская жилка у нашего народа очень мощная, у нас очень много вот предпринимательского духа у казахстанцев.
1: Супер, супер. А какие ключевые такие действия, решения нужно принимать в этом возрасте? Что нужно точно делать вот сейчас, уже если посмотреть вот так вот назад, чтобы...
2: Вот, чтобы быть здесь, потом... в списке влиятельных, в списке
1: вот
2: богатых.
1: Здесь, да. Вот здесь, да. Вот что нужно сейчас делать? Вот очень интересно. Записываем.
2: Да. Не, ну чтобы быть в списке богатых, надо много зарабатывать. Да. Там все понятно. То, что касается бизнеса и вообще, мне кажется, основа в бизнесе, это, ну понятно, я говорю, есть такие вещи. Там должна быть свобода, страновая вещь, страна должна быть свободный, ты сам должен быть свободный. Это вот такие вот вещи. А персонально то, что тебя касается, первая вещь – это образование, которое – это вот прямо принципиальная вещь. Ты просто должен быть информирован, разносторонне образован, быть в курсе событий, просто быть интеллигентным, так скажем, человеком. Вот это очень, очень важно.
1: Иметь актуальную информацию,
2: актуальную информацию и базовую информацию тоже. То есть… ну, краткий курс ВКПБ учить не надо, но, но в целом знать там историю, там, не знаю, от античности до сегодняшних дней желательно, в общем, хотя бы, когда идет разговор про Наполеона, хотя бы знать, в какое время он жил примерно. Вот. И литературу знать, базовые вещи. То есть знания, они очень-очень важны. Очень еще важное значение имеет то, что мы называем, ну, не знаю, воспитанностью, да, как бы это вот чувство такта, вот как нужно себя вести. Это нужно понимать, и это очень важная вещь, на самом деле, очень-очень важная вещь. Потому что как бы то ни было, как бы то ни было, есть старая поговорка, встречают по одежке в любом случае. Как вы одеты, как вы себя ведете, как вы говорите, как вы смотритесь, как вы сидите. Или там, ну, то есть это имеет большое значение, и ваше воспитание, оно будет, если у вас недостаток воспитания, ну, вот эти огрехи, они выйдут наружу, и вы оттолкнете от себя людей. И почему я говорю оттолкнете, не оттолкнете, почему это важно? Потому что третья часть важна – это окружение. Очень важно, надо посмотреть на свое окружение. С кем вы идете, с кем вы дружите, кто ваши друзья, кто ваша аудитория, вот с кем вы хотите соприкасаться больше. Это имеет огромное значение на вас персонально, потому что окружение может как тянуть вниз человека, затягивать и затягивать к себе. Точно так же окружение может вас и поднимать вверх. И поэтому лучше общаться с теми, кто вас поднимает, делает вас выше, сильнее, умнее, красивее, не знаю, и там, не знаю, более сильным, более стильным. Да? Как бы вот лучше общаться с таким. Вот это окружение, вот эти связи, они имеют тоже принципиальное значение. Это практически как работа. К этому нужно тоже относиться как к работе.
1: Вот, хотел вот эти моменты узнать у вас. То есть, ну, все говорят, это очень модно, да, сейчас говорит, нетворкинг, общение, нужно окружение, там все дела. Ну вот практически, да, допустим, вот у вас как это было, то есть как работа, может, вы там выделяли там определенное количество часов в неделю или выписывали список, с кем надо вот обязательно увидеться. Нет, как нет, это нет, было?
2: Это все было по наитию.
1: Да.
2: А вот чем отличает меня от вас,
1: да,
2: да, как бы, вам сейчас легко делать бизнес, у вас все возможности есть, и там, я не знаю, и легче телеканал запустить, и радиостанцию можно легче, все легче делать. Если нужна какая-то дополнительная информация, вы можете посмотреть YouTube, какие-то подкасты чьи-то, да, прочитать книги, там, курсы посетить, сами форум можете посетить. А в наше время вот этого ничего не было. И для нас, если мы говорили о том, что мы хотим учиться, мы учились только друг у друга, бизнесмены. Почему тусовка бизнесменов в Казахстане получилась в начале 90-х годов? Потому что нам было интересно общаться друг с другом. Это было прямо не то, что интересно, это было прямо как потребность. Потому что помимо того, что было интересно, это мы обучались друг у друга. Мы слышали, как заключаются контракты, у кого-то что-то получилось, у кого-то что-то не получилось. Как действовать в тех или иных ситуациях, как нанимать персонал даже, да, как первые договора международные заключать. Тоже этому всему учились друг у друга. У нас не было курсов, интернета не было. Там, как мы это у нас... Большинство контрактов по каким-то там телефаксам заключались, там что-то такое, это вообще там, даже сейчас вспомнить, как проводились переводы, перевести деньги из одного города в другой, это целая проблема была, то есть безналенный перевод, то он шел там, не знаю, день, два, три там, а не так, это не сейчас на Каспи, я тебе перекинул, тэнс,
1: пришел. Да, да, да.
2: У нас не было того, чтобы там... какой-то алгоритм, что вот столько-столько часов. Это потребность. И я вот хочу сказать, что не даже прописывать это не надо. Это у вас просто должна быть потребность. Если вы хотите это, если вы в себе чувствуете, там не надо выписывать, сколько часов надо вам на это потратить.
1: Да,
2: это просто у вас должно быть как потребность.
1: Супер, супер. Что еще? Вот какие еще такие фундаментальные вещи важны вот сейчас?
2: Ну, я думаю, что я практически про все сказал, особенно то, что касается окружения. К этому нужно очень серьезно отнестись, еще и потому, что люди, которые попадают там, в поле вашего окружения, это во многом становятся и вашими клиентами, возможно, да? Или вы их клиентами. Вы друг друга поддерживаете и растете вместе, и ваши бизнесы растут вместе. Это тоже, ну, как бы, на самом деле очень важно.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Дагестане с 23 мая запустят производство листового стекла с уникальным покрытием на заводе «Салават Стекло Каспий» стоимостью 2,4 миллиарда рублей. Предприятие получило льготный заем 940 миллионов рублей от Федерального фонда развития промышленности при поддержке Минпромторга Дагестана. Мощность линии от 10 до 12 миллионов квадратных метров стекла в год, что составит треть от общего производства завода. Проект создаст 34 новых рабочих места. Временно исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов подчеркнул стратегическую важность проекта для промышленности Юга России, развития инновационных и энергоэффективных материалов, импортозамещения и укрепления технологического суверенитета региона. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1% и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Почти 100 тысячам россиян грозит изъятие земельного участка. Их могут изъять, если они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. В прошлом году более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание об устранении нарушений. На это собственнику дается от 30 до 90 дней. Если он проигнорирует документ, то следующим шагом может стать суд об изъятии земли в собственность государства. Россия и Китай опять не смогли договориться о сроках запуска силы «Сибири-2». По словам Пескова, основные параметры понимания есть, но какие-то нюансы осталось договорить. По его словам, четких сроков реализации данного проекта пока нет. Напомним, что «Сила Сибири-2» – это проект газопровода из России в Китай через Монголию. Его начали обсуждать еще в 2014 году, после запуска первой трубы «Сила Сибири». Но переговоры затянулись из-за споров о цене, маршруте и условиях поставок. В Республике Дагестан на 26% выросло раннее выявление онкозаболеваний. Вопросы совершенствования онкологической помощи и лечения заболеваний системы крови в регионах СКФО обсудили в Минздраве Дагестана. В регионе ежегодно растет количество полностью излеченных от онкологии пациентов. Широко применяются современные таргетные и химиопрепараты, а также иммунотерапия. В рамках национального проекта в медорганизации закупят 12 аппаратов ФЛГ, 5 для компьютерной томографии и 7 аппаратов МРТ. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Интернет, телевидение и мобильная связь – все, что нужно в одном тарифе. «Элко» и «Билайн» объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. «Элко» – надежный интернет для вашей жизни.
4: Для детей старше 12 лет.

группы и 11 титулов чемпионки России. Сама Агамова призналась, что это событие стало для нее полной неожиданностью, учитывая высокий уровень конкуренции. В числе других финалистов с ней были легендарные бразильские игроки. Последним россиянином, принятым в зал славы, был олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли дома казанский «Уникс» 81-77 в четвертом матче полуфинальной серии. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили свое преимущество в противостоянии, счет 3-1 в пользу петербургского клуба. «Уникс» теперь на грани вылета, следующий матч состоится 22 мая в Казани, и в случае победы «Зенита» вице-чемпионы вылетят из плей-офф. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально подтвердил, что хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Этому предшествовала неделя тревожных слухов. В СМИ появилась информация о том, что клуб может не заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Вопреки пессимистичным прогнозам, команду в элите удалось сохранить. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Кабир – одно из старинных сел Южного Дагестана. Достоверных данных о происхождении аула нет. Но известно, что Кабирский сельсовет был образован в 1921 году в составе Кутуркюринского участка и уже через 7 лет вошел в состав Курахского района. В старину Кабир имел оборонительные сооружения. В топонимике села остались такие названия, как Кюгнеккеле – старая крепость, и Тегитсингер – вал Таги. Над селом высится трехэтажное здание старинной джума-мечети. По имеющимся сведениям, в 1747 году кабирцы в черте своего села дали бой войску Надир-Шаха и нанесли врагу ощутимый урон. Кабирцы еще до Октябрьской социалистической революции выдвинули из своих рядов целую плеяду славных сынов. Среди них Кабир Гаджимурат, один из руководителей восстания крестьян в Дагестане. После подавления народных волнений он был схвачен и казнен царскими властями. Также в свое время большую известность получила поэтесса Кабира Айсат, которая свои душевные переживания передавала в стихотворной форме. Еще в 1915 году в Кабире была открыта светская двухклассная школа, первым учителем которой был ахтынец Гасанов Вагит. Позже, во времена Великой Отечественной войны, более 500 кабирцев отправились на поле боя. Из них только 72 фронтовика вернулись к родным. Погибшим на войне кабирцам в селе установлен обелиск.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Яндекс подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Яндекс Маркет Спешл» в категории одежды, обуви, игрушек и прочее. Представитель Яндекс Маркета говорит, что Marketplace планирует создать на своей площадке витрину под таким названием для продавцов с высоким рейтингом. В этом разделе будут представлены товары на каждый день и селективный ассортимент из Ultima Яндекс Маркета. Такие заказы будут обслуживать специальная служба поддержки с целью улучшения и облегчения клиентского опыта. Чтобы попасть в данный раздел, рейтинг продавца должен начинаться от 4,6, а доля отмененных и перенесенных заказов у него должна составлять не более 2% от всего объема. Магазины и витрины должны быстро доставлять заказы и реализовывать только оригинальные товары, рассказал представитель Яндекс.Маркета. Стоимость позиционирования в разделе составит 2% к тарифу. Первые 3 месяца подключения будут бесплатными, говорится на сайте Яндекс.Маркета для продавцов.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации необходимо увеличить до 60 тысяч рублей в месяц. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий прокомментировал прогноз Министерства экономразвития России, согласно которому рост реальных доходов населения в 2026 году составит 1,6%. Миронов отметил, что следует повышать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не наживается на нем. Нужно переходить по квартальной индексации пенсии с учетом инфляции, повышать стипендии, отменять подоходный налог для малоимущих, избавлять граждан от долгов. Именно тогда, подчеркнул депутат, будет получен реальный, а не статистический рост доходов. Рособорнадзор определил нарушения, за которые участников ЕГЭ-2026 могут удалить из пункта проведения экзамена. Об этом, ссылаясь на соответствующий документ, сообщает РИА Новости. Так, удаление с ЕГЭ может последовать за выполнение задания не самостоятельно, общение с другими, сдающими в аудитории. Аналогичная мера может быть применена за обнаруженные у участника средства связи, фото, аудио и видеоаппаратуру, электронно-вычислительную технику, справочные материалы и письменные заметки. Кроме того, всем находящимся в пункте проведения экзамена запрещено передавать участникам ЕГЭ шпаргалки, средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, аудио и видеоаппаратуру. Нарушение этого запрета тоже может привести к удалению. И в завершении выпуска. Россияне утром раскаиваются в вечерних покупках. Около 38% россиян, которые совершают покупки вечером, признались, что утром, скорее всего, не купили бы ту же самую вещь. Об этом пишет газета.ру. 62% респондентов заявили, что вечером им психологически легче решиться на покупку или повышение ставки. По словам экспертов, утром человек лучше понимает, сколько может потратить за день, а к вечеру эта рамка часто размывается, особенно если человек не вышел за свой условный бюджет. На этом фоне покупка становится способом наградить себя, быстро получить положительные эмоции или устроить себе отложенный подарок на тот день, когда придет заказ, сказал эксперт. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт Информ».

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новый налоговый вычет для семей, ускорение блокировок по 115 ФЗ, повышение госпошлин за номер телефона. И это только лишь небольшая часть всех новых законов, которые вступают в силу в России уже с 1 июня. И начнем с новости приятной, в первую очередь для семей с двумя и более детьми. Всем остальным, например, кто только планирует стать родителями, тоже будет интересно, потому что с 1 июня в России стартует прием заявок на новую семейную выплату. Выплату налоговую, то есть, по сути, государство начнет возвращать работающим родителям часть уплаченного НДФЛ. Схема тут такая. Вместо 13% налога для них фактически начинает действовать 6%. Ну а разницу в 7% социальный фонд будет перечислять на банковский счет один раз в год. Правда, если вы прям очень хорошо зарабатываете, возможно, выплату получить не получится. И тут дело в том, что она положена далеко не всем. Условия здесь такие. В семье должно быть двое и более детей до 18 лет, либо до 23, если ребенок учится и учится очно. При этом главное условие, чтобы средний душевой доход в семье не превышал 1,5 прожиточных минимума для трудоспособного населения в вашем регионе. Это считается довольно просто. Все доходы семьи за год мы делим на 12 месяцев и на количество членов в семье и ищем прожиточный минимум трудоспособного человека по вашему региону, ну, например, в Санкт-Петербурге. Если он выше тех цифр, что у вас получились при подсчетах, то можно подавать заявление на выплату. При этом важно, чтобы оба родителя являлись гражданами России, ее налоговыми резидентами и должны работать официально. Да, и никаких при этом долгов по алиментам. Ну, в общем, условий немало. В 26-м году эту выплату смогут получить около 7,5 миллионов родителей. И, кстати, интересно, что министр труда говорит именно про родителей, а не про семей. Вопрос теперь, сколько вернут? Считаем на конкретном примере. Допустим, вы заработали за год 800 тысяч рублей и отдали государству 104 тысячи НДФЛ. При этом у вас семья из 5 человек, да, муж, жена и трое детей. По новой ставке 6% налог составил бы 48 тысяч. Ну, а значит, разница 56 тысяч рублей – это ваш как бы кэшбэк. То есть, чем выше официальная зарплата в пределах лимита по доходу, тем больше, соответственно, возврат. И тут есть, смотрите, важный момент. В некоторых случаях выплату все равно могут не дать, даже при соблюдении всех условий, что я перечислила. Ну, например, если у семьи в собственности 2 и более квартиры с площадью свыше 24 квадратов на человека, 2 и более дома по 40 квадратов, 2 автомобиля или крупные вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Теперь, как подать заявление в социальный фонд? Идем либо в МФЦ или заходим на госуслуги, к 1 июня там должна появиться нужная форма. При этом справки самому не нужно собирать, все данные ведомства потянут сами из ФНС. Подать заявление может любой из родителей, даже если они живут раздельно. Сроки для всех общие с 1 мая по 1 октября года, следующего за отчетным, но это уже со следующего года. А вот в этом для доходов за 2025 год сроки сдвинули. Время на подачу заявки в этом году есть с 1 июня по 1 октября. Деньги вам поступят на счет в любом российском банке, не будет никаких комиссий. И да, этот кэшбэк не отменяет ваше право на прочие налоговые вычеты, в первую очередь стандартные. Так что получить можно и его, и все прочие, да, потому что всегда такие вопросы возникают, подчеркиваю. Но мы двигаемся дальше, и теперь то, что нужно сделать не с 1 июня, а до этой даты. Я напомню, что нужно отчитаться о своих деньгах за рубежом. Все, кто в прошлом году провел в России больше 183 дней, теперь обязаны отчитаться перед российской налоговой о движении средств по своим иностранным счетам и зарубежным электронным кошелькам. Важно, это касается не только граждан России, но и иностранцев, у которых есть ВНЖ, либо это просто лица без гражданства. Ну, в общем, главный критерий, если человек по факту находился в стране больше полугода, да, тогда давай отчитывайся за свои деньги за рубежом. Но, правда, разница в отчетах у некоторых людей все-таки будет. Если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, с которым у России есть автообмен финансовой информацией, тогда отчитываемся при условии, что годовой оборот по этому счету превысил 600 тысяч рублей. Ну или остаток на 31 декабря прошлого года оказался выше этой суммы. Да, валюту пересчитываем по курсу, актуальному на конец 2025 года. Если же счет был открыт в стране, где нет автообмена информации с ФНС России, тогда отчет подается уже в любом случае, независимо от сумм. Если что, по электронным кошелькам порог точно такой же. Если зачисления превысили 600 тысяч за весь год, значит, отчитываемся, граждане-товарищи. Как отчет подать? Проще всего через личный кабинет на сайте ФНС. Там уже сразу будут подтянуты ваши данные и информация о счете. Вам останется только вписать обороты и остатки. Для любителей олдскула и походов по кабинетам можно и по старинке, лично в налоговой инспекции, по месту учета, через представителя по доверенности, либо заказным письмом. И, кстати, да, игнорировать отчет не советую. Штрафы за несдачу и нарушение сроков вполне ощутимые. Ну а данные о ваших зарубежных счетах в некоторых странах налоговая и так получает по каналам автообмена. Теперь хорошая новость для индивидуальных предпринимателей, которые слетели с патентом. Я думаю, что все, у кого еще в памяти январские поправки в налоговое законодательство, на это обратят внимание. Так вот, Госдума временно смягчила их действия. В частности, она продлила срок подачи уведомления о переходе на упрощенку до 1 июня 2026 года. И что важно, переход будет считаться задним числом с 1 января, как будто бы все было сделано вовремя. Коротко о системах, чтобы было понятнее, о чем речь. Патенты или ПСН — это когда ИП платит фиксированную сумму за право заниматься определенным каким-то видом деятельности без отчетов о реальных доходах. Тут как бы все удобно, но есть лимит. Не больше 20 миллионов дохода по итогам прошлого года. Упрощенка или ОСН — это режим, где платится либо 6% с доходов, либо 15% с разницей между доходами и расходами. Отчетности больше, но и обороты разрешены, соответственно, крупнее. А в чем тут, собственно, была проблема? Часть ИП весь декабрь работала на патенте, когда лимит был 60 миллионов. Ну, а 1 января автоматически с него слетело, потому что в 2025 году выручка превысила, соответственно, 20 миллионов. По общим правилам, уведомление о переходе на ОСН нужно подавать до 31 декабря, то есть как бы заранее. Ну, а люди про это просто не знали и оказались на общей системе налогообложения с НДС и налогом на прибыль. Ну, а для малого бизнеса это как бы фактически приговор. И вот теперь у таких предпринимателей есть время до 1 июня. Можно спокойно подать уведомление и официально оказаться на упрощенке задним числом с начала года. Если вы в этой ситуации, лучше не тяните, проверьте свои обороты за 25-й и документы заранее подайте. Теперь давайте поговорим про сотовую связь, потому что с 1 июня меняются правила работы с телефонными номерами, которые операторы получают от государства и раздают абонентам. Ну, по факту, это все мобильные номера. Так вот, Минцифры объявила о повышении госпошлины за выделение новых номеров. Ключевой вопрос. Сколько теперь придется платить? За один номер телефона из плана 7-й зоны всемирной нумерации, а это как раз российский, плюс 7, пошлина составит 100 рублей. Столько же будет стоить и один номер из сети электросвязи страны. Исключение сделали для специальных сервисных номеров, там госпошлины не поднимают. И, собственно, что это на практике означает? Ну, прежде всего, для операторов у них вырастут расходы на пополнение номерной емкости. Если компания заказывает диапазон из 10 тысяч номеров, заплатить придется уже 1 000 000 рублей. Ну, понятно, что эти расходы операторы будут перекладывать, да, на абонентов через тарифы или плату за подключение новой сим-карты. Но Минцифра объясняет нововведение тем, что нужно как бы рационально распределять номерную емкость, то есть чтобы операторы не набирали номера про запас, а эффективнее использовали то, что у них, собственно, есть. Но если эффективность измеряется рублем, то наверняка она вырастет. Теперь коротко про изменения в пресловутом 115 ФЗ. Изменения не слишком крупные, но стоит обсудить. С 14 июня в этом самом антиотмывочном законе меняются сроки заморозки активов. Как поясняет ЦБ, после поправок банки обязаны блокировать деньги и имущество не позднее 24 часов с момента публикации данных о том, что человека включили в перечень причастных к экстремизму и терроризму. Ну, если вы не поняли, в чем тут изменения. Раньше этот срок опирался на понятие «рабочий день». Теперь же режим работы банков не учитывается. Предложение сделать поблажку на выходные в ночные часы регулятор отклонил. Норма жесткая и направлена на оперативность мер. Также уточнено, что заморозка касается не только уже найденного имущества, но и всех средств, которые поставят на счета фигурантов после блокировки. Для банков это тоже головная боль, это уже не разовая процедура, это, получается, постоянный контроль таких клиентов. Но, как мы видим, в приоритете в этом вопросе ставятся несколько иные вещи, да, в первую очередь, оперативность. Ну и, друзья, финальное. С 1 июня у нас уже в полном объеме заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Система коснется всех товаров, которые ввозят из стран ЕАЭС автотранспортом. Импортер должен будет за 2 дня до ввоза сформировать электронный документ о поставке и заранее оплатить НДС и все акцизы. ФНС онлайн эти документы проверит и выдаст специальный QR-код, без которого товар через границу не пропустит. На границе таможенники его сканируют, смотрят, что все оплачено, и пропускают машину. Если все остальное, разумеется, тоже в порядке. Ну, либо же могут развернуть машину и никуда не пустить, если нет QR-кода. От этого обеспечительного платежа, как его назвали, освободили только крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга и еще несколько категорий, там небольшой список. Кроме того, не облагается и ввоз давальческого сырья для переработки с последующим вывозом, то есть когда сырье завозят, чтобы переработать и увезти обратно. Но, пожалуй, самое неприятное для нас, для рядовых потребителей, под действие спот все же попадут товары для продажи физлицам через маркетплейсы. Ну, мера вводится, понятно, ради дополнительного доходов. Правительство ждет поступлений от спота в 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в 2027 и до 150 миллиардов ежегодно с 2028 года. Ну и, друзья, берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акулавайкил хазиная. Умная голова, сокровищница. Акулавайкил хазиная. Акул гечкеда, фаткфида. Ум поздно приходит, рано уходит. Акул гечкеда, фаткфида. Акул кюридан мез ярыгежеда. У кого короток ум, язык длинный. Акул кюридан мез ярыгежеда. Акул масака чо жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Если можно было бы купить ум, глупцов стало бы меньше. Акул масака чо жедайта, ахмакрин кадар тимил жедай. Акул ди пулида, пулуни ахмак. Ум делает деньги, а деньги оглупляют. Акулди пулида, пулуни ахмак.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Мысли вслух.
1: Когда слышишь фразу Тора о том, что тебе не нужно менять жизнь, а нужно убрать лишнее, сначала кажется, что это просто красивая мысль, из тех, которые приятно читать, но непонятно, что с ними делать. А потом вдруг ловишь себя на ощущении, что в этих словах есть что-то очень точное, почти болезненно точное. Потому что, если честно посмотреть на свою жизнь, редко проблема в том, что она не та. Чаще проблема в том, что она перегружена. Шумом, ожиданиями, обязанностями, вещами мы привыкли думать, что изменения — это всегда что-то большое. Новая работа, новый город, новая версия себя. Кажется, будто нужно все сломать и построить заново. И на этом этапе многие просто останавливаются, потому что страшно, сложно, нет сил. Тора смотрел на это иначе. Он не призывал становиться кем-то другим. Он предлагал просто отойти в сторону и честно спросить себя, а что из всего этого действительно необходимо? А что я тащу по привычке? Ментальный минимализм начинается не с отказа от мира, а с возвращения к себе. С очень простого, но непривычного действия перестать все время добавлять. Мы постоянно что-то добавляем. Новые цели, новые источники информации, новые требования к себе. Даже когда нам плохо, мы чаще думаем, что нужно еще что-то сделать, еще что-то понять, еще чему-то научиться. И почти никогда, что нужно убрать. Идея упрощения здесь не про аскетизм и не про бегство, она про честность. Про вопрос, если убрать все лишнее, что останется, и достаточно ли этого, чтобы жить. Практическое упрощение часто начинается с очень приземленных вещей. С понимания, что не каждая мысль заслуживает внимания. Что не на каждый внутренний импульс нужно реагировать. Мы привыкли считать, что если мысль появилась, с ней нужно что-то сделать, обдумать, решить, прокрутить еще раз. Но большинство мыслей — это просто шум. Они не требуют действий, они требуют тишины. Тора уехал жить к пруду не потому, что ненавидел людей или цивилизацию. Он хотел увидеть жизнь без лишних слоев, понять, что в ней действительно важно, когда все второстепенное убрано. И в этом есть ключевая идея для нас сегодня. Не обязательно уезжать в лес, но можно начать с внутреннего пространства. Сократить количество дел до тех, без которых действительно нельзя. Сократить количество потребляемой информации до той, которая реально что-то дает. Сократить требования к себе до человеческих. Интересно, что когда начинаешь убирать лишнее, появляется не пустота, а наоборот, пространство. Пространство для внимания, для покоя, для настоящего выбора. Ты вдруг начинаешь лучше чувствовать, что тебе подходит, а что нет. Потому что раньше этот сигнал просто тонул в шуме. Ментальный минимализм — это не про идеальную чистоту в голове. Это про уважение к себе. Про признание, что твоя энергия ограничена, и ты имеешь право не раздавать ее направо и налево. Ты имеешь право не участвовать во всем, что происходит вокруг. И ты имеешь право жить проще, чем от тебя ожидают. Мы часто боимся упрощения, потому что путаем его с потерей. Кажется, что если убрать лишнее, жизнь станет беднее. Но на практике происходит обратное. Она становится яснее, чище, тише. И в этой тишине, наконец, становится слышно, что ты сам думаешь и чего ты на самом деле хочешь. Именно с этого и начинается настоящая перемена, без надрыва и без насилия над собой. Когда начинаешь действительно убирать лишнее, быстро становится ясно. Самое трудное — не отказаться от вещей или дел. Самое трудное — отказаться от образов, к которым ты привык. От представления о том, каким ты должен быть, как должна выглядеть твоя жизнь, с какой скоростью ты обязан двигаться. Именно эти внутренние конструкции создают основной шум, не реальность, а ожидание от нее. Тора писал о том, что человек становится богатым не тогда, когда у него много, а тогда, когда ему мало нужно. Это напрямую относится к психике. Чем меньше тебе нужно внешних подтверждений, одобрения, постоянных стимулов, тем устойчивее ты себя чувствуешь. Тем меньше тебя шатает из стороны в сторону, и тем проще становится жизнь в целом. Упрощение – это еще и про смелость быть неудобным, не соответствовать всем ожиданиям, не участвовать во всех гонках, не объяснять каждый свой выбор. Это может вызывать тревогу, потому что мы социальные существа, и нам важно быть принятыми. Но Тора как будто говорит, если цена принятия – потеря себя, возможно, эта цена слишком высока. Когда в жизни становится меньше лишнего, обостряется чувствительность. Ты начинаешь сильнее ощущать усталость и вовремя останавливаться. Начинаешь различать, где твое, а где навязанное, где интерес, а где просто привычка. И это не делает жизнь идеальной, но делает ее более живой. Важно понять, что ментальный минимализм – это процесс, а не состояние. Нельзя один раз все упростить и навсегда остаться в ясности. Лишнее будет возвращаться. Новые заботы, новые страхи, новые отвлечения. И это нормально. Смысл не в том, чтобы никогда не перегружаться, а в том, чтобы уметь вовремя расчищать пространство. И в этом подходе есть удивительное спокойствие. Тебе не нужно становиться другим человеком, не нужно срочно все менять. Достаточно периодически задавать себе один простой вопрос. Что из этого действительно важно, а что можно спокойно отпустить? Есть особая тишина, которая приходит не сразу. Она не оглушающая и не пустая, она живая. В ней слышны собственные мысли без спешки, без надрыва. В ней легче принимать решения, потому что они перестают быть ответом на шум и становятся откликом на внутреннее понимание. И именно к этому состоянию, кажется, и ведет идея Тора, даже если он не формулирует ее прямо. Упрощение меняет и отношение ко времени. Оно перестает быть вечным дефицитом. Ты больше не пытаешься втиснуть в день максимум всего, потому что понимаешь, насыщенность – не в количестве, а в присутствии. Один спокойный разговор может дать больше, чем десяток поверхностных взаимодействий. Один осознанный вечер больше, чем неделя в постоянной суете. И в какой-то момент приходит очень тихое, но устойчивое ощущение. С тобой все в порядке. Не потому, что ты все успел, всего достиг или все понял, а потому, что ты перестал бесконечно требовать от себя быть кем-то другим. Ты убрал лишние ожидания, лишние сравнения, лишние доказательства собственной ценности. Тора не предлагает готовых рецептов. Он не говорит, как именно ты должен жить, и в этом его сила. Он просто напоминает, что жизнь может быть проще, чем мы привыкли думать. Что тебе не нужно постоянно улучшать себя, чтобы заслужить покой. Иногда достаточно просто перестать мешать себе жить. И если честно прислушаться к этой мысли, она звучит почти как разрешение. Разрешение замедлиться. Разрешение упростить, разрешение не менять жизнь радикально, а бережно освободить ее от того, что давно стало тяжелым. И, пожалуй, самое важное, что открывается в самом конце этого пути, упрощение никогда не происходит против тебя. Оно не отнимает жизнь, не делает ее беднее, не лишает красок, оно просто возвращает ее в человеческий масштаб, тот, в котором ты можешь дышать. В котором не нужно все время спешить, доказывать, оправдываться, соответствовать. Когда убрано лишнее, вдруг становится заметно, как много в жизни было напряжения, которое ты считал нормой. Постоянная готовность, постоянная настороженность, постоянное ощущение, что что-то упускаешь. И когда это напряжение уходит, пусть не полностью, но хотя бы частично появляется удивительное чувство, устойчивое спокойствие. Не эйфория, не радость на показ, а тихая уверенность, что ты справляешься. Тора как будто мягко подталкивает к мысли, что жизнь не требует героизма. Она не требует, чтобы ты каждый день был сильнее, умнее, продуктивнее, чем вчера. Она требует честности. Честности в том, что ты чувствуешь, в том, где тебе тяжело, в том, что тебе действительно важно, а что ты делаешь просто потому, что так принято. Ты понимаешь, что настоящие изменения происходят не через ломку, а через освобождение, через отказ тащить то, что давно не работает. И тогда фраза Тора перестает быть просто красивой цитатой. Она становится живым ощущением. Тебе действительно не нужно менять жизнь. Она уже здесь. Она уже происходит. Нужно лишь убрать то, что мешает ее чувствовать. И когда это лишнее постепенно уходит, остается не пустота, а тихая, простая, настоящая жизнь. Та, в которой можно быть собой без напряжения. И, возможно, это и есть самое ценное, что можно обрести.
0: Мысли вслух.

0: И станет 18 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Федор Щукин провел первый личный прием граждан. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана рассматривал поступившие обращения и лично общался с заявителями. Одной из первых к нему обратилась Гульпири Рашидова, супруга участника СВО «Многодетная мать». Она попросила газифицировать дом на улице Махачкалинской в Дагестанских Огнях. Семья не может заселиться в собственное жилье из-за отсутствия газа. Временно исполняющий обязанности министра энергетики и тарифов Марат Шахалиев доложил, что вопрос на контроле. По договору с сетевой компанией газификация запланирована на сентябрь. Однако Федор Щукин поручил завершить все работы до конца июля. Отметим, что Дагестан продолжает участвовать в программе социальной догазификации. Для льготных категорий граждан предусмотрено возмещение затрат на установку внутридомового газового оборудования. Территория бывшего ипподрома в Махачкале станет новым жилым районом. Проект комплексного развития территории ипподром представили временно исполняющему обязанности главы Дагестана Федору Щукину. Решение о застройке приняли еще в 2024 году. Общая площадь будущего района составит 421 тысячу квадратных метров. Инвестиции составят 34,3 миллиарда рублей. Россияне активно возвращаются к использованию наличных денег из-за перебоев с мобильным интернетом и возможных блокировок. В апреле доля таких операций достигла почти 30%, согласно данным платформы ОФД. Наличные чаще всего применяют для покупок продуктов, мебели, автотоваров, а также при оплате гостиниц, развлекательных услуг и автосервисов. Эксперты отмечают, что бизнес также просит клиентов платить наличными, чтобы снизить расходы на эквайринг. Россиян призывают срочно скупать технику и импортные товары на фоне падения доллара. Текущий курс около 70 рублей – временное явление. Рубль может снова упасть к концу года. А цены на импорт и доставку вырастут, считает финансовый аналитик Дмитрий Голубовский. Он советует не откладывать покупку бытовой техники, стройматериалов и автозапчастей. В России уже стартовал беговой сезон. Тысячи профессионалов и любителей бегут марафоны. Но помимо самих тренировок, не менее важно правильно выстроить рацион и соблюдать баланс БЖУ. Например, спортсмену весом в 70 килограммов нужно до 3300 килокалорий в день. При таком балансе БЖУ стоимость рациона обойдется примерно в 660 рублей в день. 119 грамм белка, 84 грамма жиров и до 700 грамм углеводов, или около 5000 рублей в неделю. Об этом сообщили врачи и сервис доставки. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые аспекты делового этикета на Кубе. В официальной обстановке принято обращаться к людям, используя их титулы и фамилии, в то время как в более неформальном общении обычно используются имена. При первом знакомстве желательно вручить свою визитную карточку, одна сторона которой должна быть переведена на испанский язык. Обычно 5-15 минут отводится на светскую беседу. Предпочтительные темы для разговора – спорт, особенно бейсбол и бокс, музыка и культура. При этом следует избегать темы политики. Деловое обсуждение лучше всего позволить начать хозяину. Подходить к выбору подарков для первого знакомства необходимо крайне аккуратно. Приветствую!

0: старшим по возрасту является нормой. Важно проявлять уважение к руководству и старшим членам команды.
1: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, аул Гапшима, в переводе с даргинского означает «из трех селений». Очевидно, аул заложили выходцы из трех населенных пунктов, покинутых по неизвестным нам причинам. Раньше аул располагался на двух отвесных скалах, у подножия которых жители возвели ворота, наглухо закрываемые по ночам. Аул Гапшима – родина главного дагестанского историка, профессора Расула Магомедовича Магомедова. Именно он, не побоявшись репрессий в 50-е годы прошлого столетия, отстаивал для истории потомков имя и дела борца за свободу и независимость имама Шамиля.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Говоря о характере, нередко путают свойства души со свойствами разума. Маркиз де Вавинарк. Знаменитый французский философ, моралист и писатель.
0: Мысли вслух.
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Аджуз ламрал кайда ахта. На слабого осла двое садятся. Аджуз ламрал кайда ахта. Акунани лах, акуначни апарар мир. Увидел, скажи. Не увидел, не лги. Акунани лах, акунашни апарар мир. Акунар халиди дад бурандин. На вид дыня, на вкус тыква. Акунар халидин дад бурандин. Акурдавни катайдав агадай затни авач. С увиденным и познанным ничего не равнится. Акурдавни катайдав агадай затни авач. Акурди ахквада хахайди гахкада. Увиденное увидишь вновь, потерянное найдешь снова. Акурди ахквада хахайди гахкада.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунипскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру.
3: Кикуни это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Фруктовая, ароматная семья кикуни.
8: Соки кикуни, очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
9: Лучший сок душистых яблок.
10: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
11: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
12: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
13: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
14: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
15: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
16: Персик слаще из нектаров,
17: абрикос еще вкусней.
18: Винограда и граната всех насыщенней вкусней.
19: Слива с яблоком вкусней.
20: Хочешь быть всегда здоровым, ананасовый сок пей.
21: Вас послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Упью все любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
6: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Более 84 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. Согласно данным ведомства, неделей ранее количество обращений было почти вдвое меньше – 43 тысячи. Наибольшее количество обращений было зафиксировано в медицинских учреждениях Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Челябинской, Иркутской, Вологодской, Кировской, Томской, Костромской и Новосибирской областей, а также Красноярского края. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил создать на госуслугах сервис для досудебных уведомлений о нарушении тишины. Письмо с такой инициативой он направил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, сообщает ТАСС. По задумке автора инициативы, через портал жильцы смогут жаловаться на своих соседей, из чьих квартир регулярно доносится шум. В результате этим соседям в личный кабинет на госуслугах автоматически будут приходить официальные предупреждения с просьбой соблюдать нормы тишины. Чернышов отмечает, что похожий механизм уже работает с парковочными нарушениями, а значит, сделать такой сервис на госуслугах технически реально. По замыслу депутата, если на одну квартиру поступит более 3 жалоб от разных соседей в течение 1 месяца, данные будут передаваться в полицию для последующей профилактической работы участковых с нарушителями режима тишины. И в завершении выпуска: россияне стали чаще брать музыку с собой, скачивают любимые треки заранее, чтобы слушать их вне дома. Об этом сообщил газете «Ру» музыкальный сервис «Звук» со ссылкой на внутренние данные. Как свидетельствуют аналитики сервиса, с июля 2025 года по начало мая 2026 время офлайн-прослушивания выросло на 36%, при этом среднее дневное число офлайн-слушателей выросло на 13%. При этом онлайн-аудитория сервиса, отметили в «Звуке», также продолжает расти. Пользователи заранее формируют личный каталог треков, чтобы возвращаться к любимой музыке в любой момент и в любом месте, независимо от покрытия сети, добавляют представители платформы. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Диалог FM. Дежурная часть.
1: В эфире программа «Дежурная часть», студии Динара Шахделова. Здравствуйте. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан задержали 4 автомобиля, находившихся в розыске. Это Kia Optima. Разыскивается по линии Интерпола, инициатор отдела МВД России Коммунарский. Toyota разыскивается в рамках уголовного дела по статье 194 Уголовного кодекса Российской Федерации. Уклонение от уплаты таможенных платежей. BMW X6 разыскивается по линии Интерпола, инициатор отдела МВД России по Балтийскому району Калининградской области. Toyota разыскивается по линии Интерпола, инициатор Краснодарская таможня Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Все транспортные средства задержаны и помещены на специализированную стоянку. Лица, управляющие автомобилями, доставлены в отделы полиции для дальнейшего разбирательства. В городе Махачкале сотрудники полка дорожно-постовой службы проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений среди водителей мототранспорта. В адрес госавтоинспекции регулярно поступают жалобы от граждан на водителей мототранспорта, которые нарушают общественный порядок, создавая повышенный уровень шума в ночное время, а также нарушают правила дорожного движения. Госавтоинспекция призывает водителей мототехники соблюдать правила дорожного движения, уважать покой граждан и не допускать нарушений общественного порядка. Уважаемые дагестанцы и гости республики, берегите себя и своих близких. Это была программа «Дежурная часть». С вами в студии была Динара Шахделова. До новых встреч на Диалог FM.
0: Диалог FM. Дежурная часть.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: Найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и уча сделать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
2: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
0: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
2: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
0: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент. А это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.
3: Личный коуч. Реклама на Диалог.ФМ.
4: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
5: Фруктовая ароматная семья кикуни.
6: Люблю соки кикуни. Очень вкусные они. Только есть одна беда. Соков много, я одна. Как же выбрать не один? Ведь полный магазин.
7: Лучший сок душистых яблок.
8: Хочешь вкусный, приятный? Пей прохладный сок томатный.
9: Ты томатный, погоди. Вперед тыквы не беги.
10: Я сладкий тыквенный нектар. Принимай природы дар.
11: Сок морковный, безусловно, больше пользы принесет.
12: А я свекольный сок довольный, что меня оно возьмет.
13: Овощи, угомонитесь, ведь теряет речи дар, кто пьет вишневый мой нектар.
14: Персик слаще из нектаров.
15: Абрикос еще вкусней.
16: Винограда и граната
17: всех насыщеннее вкусней.
18: Слива с яблоком вкусней.
19: Хочешь быть всегда здоровым? Ананасовый сок пей.
20: Ваш послушав, поняла. Теперь точно знаю я. Купью все, любого вкуса. Кикуни – сок для меня.
21: Соки и нектары кикуни. Спрашивайте в магазинах нашего города.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Эндокринолог Зухра Павлова перечислила в своем телеграм-канале 9 продуктов, которые помогут справиться с высоким давлением. При этом она подчеркнула, что правильное питание не должно отменять лечение, назначенное врачом. Первое – это листовая зелень. В капусте, шпинате, капусте кале и другой зелени много калия, помогающего сбалансировать уровень натрия, который способствует повышению кровяного давления. Второе – это ягоды. Много антиоксидантов, флавоноидов содержится в клубнике, чернике и малине. Эти вещества также способствуют снижению давления. Третье – это цельнозерновые продукты. В них есть растворимая клетчатка, улучшающая здоровье сердца и снижающая уровень холестерина. Четвертое – это бананы. В них тоже содержится много калия. Кроме того, в небольшом количестве они на 30% снижают риск преждевременной смерти у людей с артериальной гипертензией. Пятое – это жирная рыба. Анчоусы, сельдь, скумбрия, лосось, сардины богаты жирными кислотами омега-3, способными уменьшить воспаление и понизить кровяное давление. Шестое – свекла. В ней есть вещества, помогающие расслабить сосуды и улучшить кровоток. Седьмое – это чеснок, повышающий уровень оксида азота, который, в свою очередь, способствует расслаблению кровеносных сосудов. Восьмое – фасоль и бобовые – источники клетчатки и растительного белка, снижающие систолическое и диастолическое артериальное давление. И девятое – орехи и семена. В них много полезных жиров с небольшим содержанием белка и клетчатки, но в большом количестве их не стоит употреблять.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня я расскажу об изучении языков. Многие из вас знают, что я довольно хорошо знал два языка, один из которых, правда, уже успел забыть из-за недостатка практики. Английский же остался в моей жизни и является сейчас практически вторым языком. Большую часть информации в интернете я потребляю именно на нем. Около 30% книг, что я читаю, тоже написаны на английском, и многие мои постоянные собеседники являются носителями этого языка. Поэтому в следующем видео я поделюсь самой простой, на мой взгляд, техникой изучения языков. А сегодня расскажу, зачем это вообще нужно. Что лично меня мотивирует изучать языки и, главное, как изменится ваша жизнь после освоения нового языка. Недавно я заметил, что мне очень нравится думать на английском, принимая сложные решения. Мысли как будто приобретают более логический оттенок. Я становлюсь менее эмоционален и отстранен от самой проблемы. Складывается ощущение, что, принимая трудные решения на английском, я мыслю более адекватно. И оказывается, это реальный феномен. В своей книге «Билингвизм и эмоции» Анетта Павленко рассказывает о том, что иностранный язык воспринимается менее эмоционально, чем родной. Например, мат не вызывает тех же чувств и воспринимается менее негативно. Это происходит потому, что иностранный язык имеет меньше привязок к глубоким переживаниям в детстве. То же самое с рекламой. Согласно последним исследованиям, реклама на иностранном языке звучит менее убедительно, вызывая меньше эмоций. Поэтому если вы в другой стране, вами труднее манипулировать. Но насколько далеко заходит этот эффект? Исследователи из Чикагского университета ответили на этот вопрос. Они изучали, насколько разумные решения принимаются людьми, и выяснили, что если думать на родном языке, нас быстро захлестывают чувства, и мы склонны делать неадекватные вещи. Поэтому, принимая важные решения, следует мыслить на иностранном языке, поскольку тогда нас меньше одолевают эмоции, и мы можем прийти к более логичным выводам. Это подтверждается и в других исследованиях. Согласно им, размышляя на иностранном языке, мы лучше планируем, правильнее выстраиваем приоритеты и думаем менее предвзято. Например, китайцы меньше соглашаются с традиционными китайскими ценностями, когда их формулируют на английском. Все это опять же связано с глубокими подсознательными эмоциональными установками. Иными словами, иностранный язык делает нас более логичными. Но это, конечно же, не все. Ученые давно знают, что умные люди склонны знать несколько языков. У них лучше рабочая память, когнитивная гибкость и способность к самоконтролю. Однако до недавних пор не было понятно почему. Большинство ученых склонялись к мнению, что все очень банально. Чем ты умнее, тем больше изучаешь иностранные языки. Однако оказалось наоборот. В 2014 году ученые выяснили, что те, кто изучает языки, просто становятся умнее. Причем это не зависит от возраста. Вы можете поумнеть хоть в 50 лет, дело за вами. А еще у вас улучшаются отношения с окружающими. Изучив новый язык, вы будете лучше понимать других людей. Вам станет более понятно, почему кто-то может любить то, чего вы не любите, и вы сможете лучше объяснить другим свою точку зрения. Это происходит потому, что вы начинаете лучше декодировать слова в смысл. Да, это звучит странно, но на родном языке вы хуже понимаете смысл того, что вам говорят. Итак, вы станете логичнее, умнее и улучшите отношения с окружающими. Что еще? Еще у вас будут больше мозги. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что во время службы в армии солдаты, изучающие иностранный язык, увеличивают серое вещество в гиппокампе. Другие ученые также отмечают улучшенную связь между разными частями мозга, причем вне зависимости от возраста. Связи улучшаются даже у стариков. Кстати, про стариков. Однажды вы станете одним из них, и это наступит быстрее, чем вам кажется. Поэтому стоит учитывать, что просто зная второй язык, вы на 4 года отсрочите старческое слабоумие и на год болезнь Альцгеймера. В действительности, знание второго языка – это единственное гиперэффективное средство, чтобы сохранить разум в старости. И да, чем больше языков знаешь, тем лучше. Конечно, все эти положительные эффекты не могут не влиять на экономический успех. Те из нас, кто знает несколько языков, мыслит более логично, думает быстрее и лучше понимает окружающих, обречены зарабатывать больше. В среднем по миру люди, знающие два языка, зарабатывают на 7-10% больше своих одноязычных друзей. И это приличная цифра.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин и премьер-министр Магомед Рамазанов 20 мая рассмотрели предложение по новой структуре Кабинета министров. Каждое направление обсудили отдельно. Как заявил Федор Щукин, у них с Рамазановым единая позиция. Каждое направление должно развиваться, многолетние проблемы решаться, а Республика процветать. По его словам, без выстроенной системы управления любая работа будет давать сбои, поэтому закрепили четкие задачи и зоны ответственности за каждым блоком. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства. Руководителем секретариата и заместителей председателя правительства Республики Дагестан назначен Абдулмуслим Ханипов. Ранее он занимал аналогичную должность при Абдулмуслиме Абдулмуслимове. Этим же распоряжением назначены заместители руководителя секретариата, советники и референт председателя правительства. В Махачкале 21 мая с 6 утра до 13.00 по Москве будет прекращено движение на следующих участках улично-дорожной сети. Улица Гусаева на участке от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева. Улица Магомеда Гаджиева на участке от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева. Причина – проведения парада наследников Победы. Строительство сразу трех новых объектов образования завершается в Хасавюрте и Кизилюрте. Ход строительства проинспектировал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов. Делегация осмотрела новое здание средней общественной школы в Хасавюрте. Оно рассчитано на более чем 1000 мест. Строительство реализуется в рамках национального проекта. Отметим, что школу откроют уже к началу учебного года. В Кизилюрте в рамках визита осмотрели пристройку на 150 ученических мест к зданию первой школы. Работы по благоустройству территории продолжаются. Отметим, что посетили и дошкольное учреждение в поселке Бавтугай. Детский сад на 108 мест возводится в рамках госпрограммы. Объект будет готов до конца этого года. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. 23 мая во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске состоится матчевая встреча между сборными Дагестана и Северной Осетии Алании. Кубок дружбы пройдет по инициативе первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Амара Муртузалиева. Призовой фонд встречи составит 15 миллионов рублей. Команда-победитель получит 10 миллионов. Проигравшая сторона – 5 миллионов. В случае ничейного результата призовой фонд будет разделен между командами. Отметим, что вход свободный, а начало в 16.00. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Интернет, телевидение и мобильная связь. Все, что нужно, в одном тарифе. Элка и Билайн объединяют удобства, надежность и реальную выгоду. Один платеж, один сервис, и все работает как надо. Элка. Надежный интернет для вашей жизни.

0: Новости спорта.
1: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу, оформив титул досрочно после того, как «Манчестер Сити» не смог на выезде обыграть «Борнмут» в предпоследнем туре. Встреча завершилась в ничью 1-1. Подопечные Микеля Артеты прервали гегемонию «Сити» и «Ливерпуля», которые выигрывали 8 предыдущих розыгрышей. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас официально объявил, что пропустит еще и предстоящий Уимблдон из-за травмы правого запястья. По этой причине он уже снялся с Ролан-Гаррос. Испанец заявил, что его восстановление идет по плану, однако он пока не готов соревноваться, поэтому вынужден пропустить не только главный старт, но и весь травяной сезон. Из-за продолжительного отсутствия испанец, по оценкам экспертов, потеряет огромное количество очков и выпадет из топ-3 мирового рейтинга. Хоккеисты Montreal Canadiens в овертайме выездного матча вырвали победу у Buffalo Sabres 3-2 и, выиграв в серии со счетом 4-3, стали последними участниками финалов конференции НХЛ. В финале восточного дивизиона Canadiens встретятся с Каролиной Hurricanes, которая в этом розыгрыше плей-офф еще ни разу не проигрывала. Для канадского клуба это первый выход в полуфинал Кубка Стэнли с 2021 года, когда команда дошла до финала. Любопытно, что средний возраст игроков Монреаля чуть больше 25 лет. Это самая молодая команда, пробившаяся в финал конференции за последние 33 года. Первый матч серии с Каролиной состоится 22 мая. На Западе путевку в финал Кубка Стэнли разыграют Колорадо Эвеланж и Вегас Голден Найтс. Хоккеисты сборной Австрии на групповом этапе чемпионата мира в Цюрихе

0: расторгая контракт, рассчитанный до 2027 года. Наполи под руководством Конте занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, и неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: Согласно рейтингу исследовательского центра «Аналитика бизнес-правая», компания «Визанейро», по состоянию на начало 2025 года в нашей республике зафиксирована минимальная в стране доля населения старше трудоспособного возраста – всего 9,5%. По стране этот показатель составляет 24% – 35 миллионов человек. Мужчины – 63+, женщины – 58+. В топ регионов с максимальной долей пожилого населения входят Тамбовская, Кировская, Тульская, Курганская, Мордовия и Татарстан. Причинами регионального старения называют отъезд молодежи в мегаполисы, низкую рождаемость,

0: и отсутствие привлекательных рабочих мест и невысокие зарплаты в регионах.
1: Цифра дня.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Кондиционеры для футболок от Sony. Sony расширила линейку портативных кондиционеров, выпустив модель Ren Pocket Pro Plus с улучшенными характеристиками. Компактное устройство крепится на шею пользователя и помогает контролировать температуру тела в летнюю жару. Вендор утверждает, что по сравнению с моделью предыдущего поколения, новинка охлаждает своего владельца на 20% эффективнее. Конструкция способна снизить температуру в зоне обдува на 2 градуса Цельсия, что будет ощутимым даже во время движения. Изменился и дизайн. Теперь конструкция портативного кондиционера включает гибкое нашейное крепление, предотвращающее смещение основного блока во время ходьбы. Кроме того, направление выхода воздуха теперь можно регулировать. Внутри установлены 2 термомодуля и система датчиков для мониторинга температуры кожи. В мобильном приложении можно установить целевую температуру или выбрать авторежим, который будет автоматически регулировать мощность в зависимости от изменения окружающей среды. При желании управлять работой гаджета можно и вручную, при помощи кнопок на корпусе. Sony заявляет, что встроенный АКБ обеспечивает до 15 часов работы устройства в режиме интеллектуального охлаждения. Sony Ren Pocket Pro Plus поступит в продажу летом 2026 года. Цена портативного кондиционера пока не объявлена.
0: На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: В самом сердце Махачкалы есть особенный источник. Источник настоящего вкуса – это магазин «Ахвах». Здесь берут начало чистые, как горный родник, соки кикуни. Здесь живет ароматный урбеч, насыщенные маринады, душистое варенье и повидло, сладкая курага. Вся солнечная палитра натуральной продукции кикуни собрана в одном месте. Заходите в этот прекрасный эко-бутик. Здесь пахнет горами и солнцем. Ахвах. Настоящий вкус Дагестана ждет вас.
2: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91-104-8. Новости страны и мира. О главном.
3: Работающим пенсионерам в России предложили предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 3 календарных дней в году. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, сообщает ТАСС. Законопроект, который в ближайшее время внесут в Нижнюю палату парламента, предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс Российской Федерации. Согласно задумке авторов, продолжительность дополнительного отдыха будет определяться коллективным договором или внутренними правилами организации, но главное условие – он не может быть короче 3 дней. Летом плата за жилищно-коммунальные услуги может снизиться на 33-47% из-за планового отключения горячей воды. Об этом сообщил первый зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости. Если горячую воду отключили на плановые 10-14 дней, платеж квитанции за эту услугу может стать ниже. По словам депутата, теперь, чтобы добиться перерасчета платы при отсутствии воды, не надо писать заявление и собирать подписи соседей. С 26 года процесс начал проходить в беззаявительном порядке. Зафиксировать слишком большой перерыв должны сами управляющие компании и отразить это в ближайшей платежке. И в завершении выпуска: регулярные тренировки и здоровое питание способствуют продлению здоровых лет жизни, однако решающее значение для долголетия имеют сон и управление стрессом. Экспертов цитирует издание Daily Mail. Согласно исследованиям, в среднем продолжительность здоровой жизни на 10-20 лет меньше, чем продолжительность жизни в целом. В США этот разрыв составляет более 12 лет, а в мире у женщин он, как правило, еще больше, чем у мужчин. Чтобы приблизить общую продолжительность жизни к здоровой, эксперты призывают к отказу от курения, регулярной физической активности и правильному питанию с достаточным количеством клетчатки и белка в рационе. Такие привычки доказано снижают общую смертность и риск развития хронических заболеваний. Не менее важную роль играет и полноценный сон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Будете в Хиве? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Салихова Асия Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт. Именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте

0: Про экономику на Диалог FM.
1: Всем привет! Новый налоговый вычет для семей, ускорение блокировок по 115 ФЗ, повышение госпошлин за номер телефона. И это только лишь небольшая часть всех новых законов, которые вступают в силу в России уже с 1 июня. И начнем с новости приятной, в первую очередь для семей с двумя и более детьми. Всем остальным, например, кто только планирует стать родителями, тоже будет интересно, потому что с 1 июня в России стартует прием заявок на новую семейную выплату. Выплату налоговую, то есть, по сути, государство начнет возвращать работающим родителям часть уплаченного НДФЛ. Схема тут такая. Вместо 13% налога для них фактически начинает действовать 6%. Ну а разницу в 7% социальный фонд будет перечислять на банковский счет один раз в год. Правда, если вы прям очень хорошо зарабатываете, возможно, выплату получить не получится. И тут дело в том, что она положена далеко не всем. Условия здесь такие. В семье должно быть двое и более детей до 18 лет, либо до 23, если ребенок учится и учится очно. При этом главное условие, чтобы средний душевой доход в семье не превышал 1,5 прожиточных минимума для трудоспособного населения в вашем регионе. Это считается довольно просто. Все доходы семьи за год мы делим на 12 месяцев и на количество членов в семье и ищем прожиточный минимум трудоспособного человека по вашему региону, ну, например, в Санкт-Петербурге. Если он выше тех цифр, что у вас получились при подсчетах, то можно подавать заявление на выплату. При этом важно, чтобы оба родителя являлись гражданами России, ее налоговыми резидентами и должны работать официально. Да, и никаких при этом долгов по алиментам. Ну, в общем, условий немало. В 2026 году эту выплату смогут получить около 7,5 миллионов родителей. И, кстати, интересно, что министр труда говорил именно про родителей, а не про семей. Вопрос теперь, сколько вернут? Считаем на конкретном примере. Допустим, вы заработали за год 800 тысяч рублей и отдали государству 104 тысячи НДФЛ. При этом у вас семья из 5 человек, да, муж, жена и трое детей. По новой ставке 6% налог составил бы 48 тысяч. Ну, а значит, разница 56 тысяч рублей – это ваш как бы кэшбэк. То есть, чем выше официальная зарплата в пределах лимита по доходу, тем больше, соответственно, возврат. И тут есть, смотрите, важный момент. В некоторых случаях выплату все равно могут не дать, даже при соблюдении всех условий, что я перечислила. Ну, например, если у семьи в собственности две и более квартиры с площадью свыше 24 квадратов на человека, два и более дома по 40 квадратов, два автомобиля или крупные вклады, проценты по которым превышают региональный прожиточный минимум. Теперь, как подать заявление в социальный фонд? Идем либо в МФЦ или заходим на госуслуги, к 1 июня там должна появиться нужная форма. При этом справки самому не нужно собирать, все данные ведомства потянут сами из ФНС. Подать заявление может любой из родителей, даже если они живут раздельно. Сроки для всех общие с 1 мая по 1 октября года, следующего за отчетным, но это уже со следующего года. А вот в этом для доходов за 2025 год сроки сдвинули. Время на подачу заявки в этом году есть с 1 июня по 1 октября. Деньги вам поступят на счет в любом российском банке, не будет никаких комиссий. И да, этот кэшбэк не отменяет ваше право на прочие налоговые вычеты, в первую очередь стандартные. Так что получить можно и его, и все прочие. Да, потому что всегда такие вопросы возникают, подчеркиваю. Но мы двигаемся дальше, и теперь то, что нужно сделать не с 1 июня, а до этой даты. Я напомню, что нужно отчитаться о своих деньгах за рубежом. Все, кто в прошлом году провел в России больше 183 дней, теперь обязаны отчитаться перед российской налоговой о движении средств по своим иностранным счетам и зарубежным электронным кошелькам. Важно, это касается не только граждан России, но и иностранцев, у которых есть ВНЖ, либо это просто лица без гражданства. Ну, в общем, главный критерий, если человек по факту находился в стране больше полугода, да, тогда давай отчитывайся за свои деньги за рубежом. Но, правда, разница в отчетах у некоторых людей все-таки будет. Если счет открыт в стране ЕАЭС или в государстве, с которым у России есть автообмен финансовой информацией, тогда отчитываемся при условии, что годовой оборот по этому счету превысил 600 тысяч рублей. Ну или остаток на 31 декабря прошлого года оказался выше этой суммы. Да, валюту пересчитываем по курсу, актуальному на конец 2025 года. Если же счет был открыт в стране, где нет автообмена информации с ФНС России, тогда отчет подается уже в любом случае, независимо от суммы. Если что, по электронным кошелькам порог точно такой же. Если зачисления превысили 600 тысяч за весь год, значит, отчитываемся, граждане-товарищи. Как отчет подать? Проще всего через личный кабинет на сайте ФНС. Там уже сразу будут подтянуты ваши данные и информация о счете. Вам останется только вписать обороты и остатки. Для любителей олдскула и походов по кабинетам можно и по старинке лично в налоговой инспекции, по месту учета, через представителя по доверенности, либо заказным письмом. И, кстати, да, игнорировать отчет не советую. Штрафы за несдачу и нарушение сроков вполне ощутимые. Ну а данные о ваших зарубежных счетах в некоторых странах налоговая и так получает по каналам автообмена. Теперь хорошая новость для индивидуальных предпринимателей, которые слетели с патентом. Я думаю, что все, у кого еще в памяти январские поправки в налоговое законодательство, на это обратят внимание. Так вот, Госдума временно смягчила их действия. В частности, она продлила срок подачи уведомления о переходе на упрощенку до 1 июня 2026 года. И что важно, переход будет считаться задним числом с 1 января, как будто бы все было сделано вовремя. Коротко о системах, чтобы было понятнее, о чем речь. Патенты или ПСН — это когда ИП платит фиксированную сумму за право заниматься определенным каким-то видом деятельности без отчетов о реальных доходах. Тут как бы все удобно, но есть лимит. Не больше 20 миллионов дохода по итогам прошлого года. Упрощенка или ОСН — это режим, где платится либо 6% с доходов, либо 15% с разницей между доходами и расходами. Отчетности больше, но и обороты разрешены, соответственно, крупнее. А в чем тут, собственно, была проблема? Часть ИП весь декабрь работала на патенте, когда лимит был 60 миллионов. Ну, а 1 января автоматически с него слетело, потому что в 2025 году выручка превысила, соответственно, 20 миллионов. По общим правилам, уведомление о переходе на ОСН нужно подавать до 31 декабря, то есть как бы заранее. Ну, а люди про это просто не знали и оказались на общей системе налогообложения с НДС и налогом на прибыль. Ну, а для малого бизнеса это как бы фактически приговор. И вот теперь у таких предпринимателей есть время до 1 июня. Можно спокойно подать уведомление и официально оказаться на упрощенке задним числом с начала года. Если вы в этой ситуации, лучше не тяните, проверьте свои обороты за 25-й и документы заранее подайте. Теперь давайте поговорим про сотовую связь, потому что с 1 июня меняются правила работы с телефонными номерами, которые операторы получают от государства и раздают абонентам. Ну, по факту, это все мобильные номера. Так вот, Минцифры объявила о повышении госпошлины за выделение новых номеров. Ключевой вопрос. Сколько теперь придется платить? За один номер телефона из плана 7-й зоны всемирной нумерации, а это как раз российский, плюс 7, пошлина составит 100 рублей. Столько же будет стоить и один номер из сети электросвязи страны. Исключение сделали для специальных сервисных номеров, там госпошлины не поднимают. И, собственно, что это на практике означает? Ну, прежде всего, для операторов у них вырастут расходы на пополнение номерной емкости. Если компания заказывает диапазон из 10 тысяч номеров, заплатить придется уже 1 000 000 рублей. Ну, понятно, что эти расходы операторы будут перекладывать, да, на абонентов через тарифы или плату за подключение новой сим-карты. Но Минцифра объясняет нововведение тем, что нужно как бы рационально распределять номерную емкость, то есть чтобы операторы не набирали номера про запас, а эффективнее использовали то, что у них, собственно, есть. Но если эффективность измеряется рублем, то наверняка она вырастет. Теперь коротко про изменения в пресловутом 115 ФЗ. Изменения не слишком крупные, но стоит обсудить. С 14 июня в этом самом антиотмывочном законе меняются сроки заморозки активов. Как поясняет ЦБ, после поправок банки обязаны блокировать деньги и имущество не позднее 24 часов с момента публикации данных о том, что человека включили в перечень причастных к экстремизму и терроризму. Ну, если вы не поняли, в чем тут изменения. Раньше этот срок опирался на понятие «рабочий день». Теперь же режим работы банков не учитывается. Предложение сделать поблажку на выходные в ночные часы регулятор отклонил. Норма жесткая и направлена на оперативность мер. Также уточнено, что заморозка касается не только уже найденного имущества, но и всех средств, которые поставят на счета фигурантов после блокировки. Для банков это тоже головная боль, это уже не разовая процедура, это получается постоянный контроль таких клиентов. Но, как мы видим, в приоритете в этом вопросе ставятся несколько иные вещи, да, в первую очередь оперативность. Ну и, друзья, финальное. С 1 июня у нас уже в полном объеме заработает национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Система коснется всех товаров, которые ввозят из стран ЕАЭС автотранспортом. Импортер должен будет за 2 дня до ввоза сформировать электронный документ о поставке и заранее оплатить НДС и все акцизы. ФНС онлайн эти документы проверит и выдаст специальный QR-код, без которого товар через границу не пропустит. На границе таможенники его сканируют, смотрят, что все оплачено, и пропускают машину. Если все остальное, разумеется, тоже в порядке. Ну, либо же могут развернуть машину и никуда не пустить, если нет QR-кода. От этого обеспечительного платежа, как его назвали, освободили только крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга и еще несколько категорий, там небольшой список. Кроме того, не облагается и ввоз довальческого сырья для переработки с последующим вывозом, то есть когда сырье завозят, чтобы переработать и увезти обратно. Но, пожалуй, самое неприятное для нас, для рядовых потребителей, под действие спот все же попадут товары для продажи физлицам через маркетплейсы. Ну, мера вводится, понятно, ради дополнительного доходов. Правительство ждет поступлений от спота в 50 миллиардов рублей в этом году, 100 миллиардов в 2027 и до 150 миллиардов ежегодно с 2028 года. Ну и, друзья, берегите, пожалуйста, себя, своих близких и свои деньги.
0: Про экономику на Диалог FM. Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55 и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Диалог FM. Это этикет.
4: Нарезайте пищу аккуратно. Отрезайте по небольшому кусочку. Если подали слишком горячий суп, не дуйте на ложку. Подождите, пока еда немного остынет. Человек, который хочет взять корзинку с хлебом, должен сперва предложить ее соседу слева, затем взять хлеб сам, а после передать корзину направо.
0: Диалог FM. Это этикет.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Вице-спикер Госдумы предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Об этом и о многом другом в нашей рубрике.
0: Идея на миллион.
1: Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил наносить на продукты фактическую дату их приготовления и дату упаковки. Обращение с соответствующим предложением главе Минпромторга Антону Алиханову есть в распоряжении РИА Новости. Предлагаю внести изменения в технический регламент «Пищевая продукция» в части ее маркировки, дополнив требования к маркировке кулинарной продукции обязательным указанием двух дат – фактического времени приготовления, начала технологического процесса и времени упаковки и фасовки, сказано в документе. Вице-спикер отметил, что в настоящее время на продуктах указывается дата изготовления, к которой относится упаковка продукции. По его словам, данный подход создает серьезную лазейку для недобросовестных производителей кулинарной продукции, салатов, готовых блюд и полуфабрикатов.
0: Закрома Родины.
1: Россия в апреле увеличила закупки яблок из Бразилии. Так, российские компании в апреле ввезли бразильские яблоки на 2 миллиона 200 тысяч долларов против 634 тысяч годом ранее. Сумма закупок подскочила в 3,5 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, импорт достиг максимума с мая 2021 года, когда было ввезено яблок на 3 миллиона 300 тысяч. По итогам апреля Россия стала вторым крупнейшим покупателем бразильских яблок. В тройку главных импортеров также вошли Индия и Саудовская Аравия.
0: Ищу работу днем с огнем.
1: Количество круглосуточных продуктовых магазинов в России за год сократилось на 7-8. В марте, по данным 2GIS, в крупнейших городах работало более 4800 таких объектов, что на 6% меньше показателей годом ранее. Ритейлеры закрывают такие объекты, стремясь оптимизировать расходы, поскольку торговля в ночное время на фоне роста популярности онлайн-доставки становится неэффективной. Основная причина – возросшие затраты на содержание круглосуточных точек. По трудовому законодательству ночные смены оплачиваются в повышенном размере – минимум плюс 20% к часовой ставке. В условиях дефицита кадров и растущей конкуренции со стороны сервисов доставки, которые работают круглосуточно, многие сети пересматривают график работы, закрывая часть магазинов или сокращая часы их работы до 22-23 часов. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Радио Диалог FM. Послушал, подумал, принял решение.

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный, активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успеха в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни, В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Кто первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Федор Щукин и премьер-министр Магомед Рамазанов 20 мая рассмотрели предложение по новой структуре Кабинета министров. Каждое направление обсудили отдельно. Как заявил Федор Щукин, у них с Рамазановым единая позиция. Каждое направление должно развиваться, многолетние проблемы решаться, а республика процветать. По его словам, без выстроенной системы управления любая работа будет давать сбои. Поэтому закрепили четкие задачи и зоны ответственности за каждым блоком. Премьер Дагестана Магомед Рамазанов утвердил состав секретариата председателя правительства. Руководителем секретариата и заместителей председателя правительства Республики Дагестан назначен Абдулмуслим Ханипов. Ранее он занимал аналогичную должность при Абдулмуслиме Абдулмуслимове. Этим же распоряжением назначены заместитель руководителя секретариата, советники и референт председателя правительства. В Махачкале 21 мая с 6 утра до 13.00 по Москве будет прекращено движение на следующих участках улично-дорожной сети. Улица Гусаева на участке от улицы Даниялова до улицы Магомеда Гаджиева. Улица Магомеда Гаджиева на участке от улицы Гусаева до улицы Гайдара Гаджиева. Причина проведения парада наследников Победы. Строительство сразу трех новых объектов образования завершается в Хасавюрте и Кизилюрте. Ход строительства проинспектировал временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Дагестана Муслим Телякавов. Делегация осмотрела новое здание средней общественной школы в Хасавюрте. Оно рассчитано на более чем 1000 мест. Строительство реализуется в рамках национального проекта. Отметим, что школу откроют уже к началу учебного года. В Кизилюрте в рамках визита осмотрели пристройку на 150 ученических мест к зданию первой школы. Работы по благоустройству территории продолжаются. Отметим, что посетили и дошкольное учреждение в поселке Бавтугай. Детский сад на 108 мест возводится в рамках госпрограммы. Объект будет готов до конца этого года. Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам встреч подписано и принято 42 документа, в том числе совместное заявление двух стран о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. 23 мая во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске состоится матчевая встреча между сборными Дагестана и Северной Осетии Алании. Кубок дружбы пройдет по инициативе первого вице-президента Федерации спортивной борьбы России Амара Муртузалиева. Призовой фонд встречи составит 15 миллионов рублей. Команда-победитель получит 10 миллионов. Проигравшая сторона – 5 миллионов. В случае ничейного результата призовой фонд будет разделен между командами. Отметим, что вход свободный, а начало в 16.00. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Для детей старше 12 лет.

0: Дорожные новости. В Госдуме упростили процедуры оформления пьяных водителей. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россияне стали реже жаловаться на ОСАГО. По статистике Банка России, в первом квартале ведомство получило около 2000 жалоб на нарушение прав. Это на 35% меньше, чем годом ранее. Самые распространенные причины обращений – неверный расчет коэффициента, бонус-малус и нарушение сроков выплаты возмещений. Улучшение статистики не говорит о полном решении проблем с ОСАГО, но в последние годы система стала прозрачнее, и это факт. В Госдуме упростили процедуру оформления пьяных водителей. Основания для наказания не изменились, но бумажной работы у инспекторов ГИБДД будет меньше. Больше не нужно заполнять протоколы об отстранении водителя от управления и задержании автомобиля. Их заменили отметки в основном протоколе. В итоге из 5 документов осталось 3. Акт освидетельствования, направление на медицинскую проверку и протокол об административном правонарушении. В России растет спрос на нелегальные услуги такси. Координируются они сейчас через сообщества, каналы и чаты в соцсетях. В основном ВКонтакте и Телеграм. По оценкам СМИ, 2 года назад таких каналов было около 4000, сейчас больше 11. Динамику связывают с усилением регулирования рынка такси. Водители пытаются обходить ограничения, а пассажиры ищут поездки подешевле. Но надо учитывать, что для всех нелегальные поездки создают дополнительные риски в плане правонарушений. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Дылым. Казбековский район. Дылым – районный центр Казбековского района. Легенда гласит, что название села восходит к тюркскому слову «тилим», что означает «кусок арбуза или дыни». Вытянутую форму села как будто увидел Тимур с того места, где расположен аул Буртунай. Предположительно, село образовалось в период его нашествия из нескольких населенных пунктов. В письменных источниках Дылым впервые упоминается в 1617 году. Жители Дылыма тесными узами были связаны со своими соседями и по первому зову протягивали руку помощи. Эта земля, занимая северные границы Дагестана и находясь на перекрестке дорог во внутренний Дагестан и Чечню, стала ареной многих кровопролитных сражений между горцами, отстаивающими свою независимость, и царскими войсками. В период Кавказской войны в Дылыме, по описанию полковника царской армии Буцковского, насчитывалось 800 дворов. В тот период Дылым был поставщиком продуктов для нужд армии Шамиля – мяса, масла и кожи. Население аула уменьшалось во время Кавказской войны на треть. Особенно пострадало мужское население. В годы Великой Отечественной войны из Дылыма ушли на фронт 317 человек. 167 из них не вернулось с полей сражений.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Один голубь постоянно менял гнезда. Неприятный острый запах, исходивший от этих гнезд, был невыносим для него. Он горько жаловался на это мудрому, старому, опытному голубю. А тот все выслушивал его и кивал головой, но, наконец, сказал: «Смотри внимательно. От того, что ты постоянно меняешь гнезда, ничего не меняется. Запах, который тебе мешает, идет не от гнезд, а от тебя самого».
1: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
2: Притчи народов мира.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Марокко включает некоторые особенности, связанные с культурой страны, влиянием ислама и влиянием французского этикета. При первом знакомстве принято рукопожатие. Знакомые мужчины могут обменяться поцелуями поочередно в обе щеки. Представители противоположного пола так приветствовать не принято. Если женщина первой не протягивает руку, мужчине достаточно адресовать ей легкий поклон. Для обращения используют вежливые формы. Например, «уважаемый партнер», «уважаемые господа». Если в обращении несколько лиц разного пола, сначала упоминают мужчин, затем женщин. Это норма этикета. Переговоры проходят неспешно и могут занять много времени. Хороший тон – начать разговор с обсуждения нейтральных тем, таких как погода или спорт. Прямолинейность не приветствуется, важно избегать резких формулировок и споров. В Марокко принято назначать встречи заранее и подтверждать их за несколько дней. При заключении сделок важно учитывать, что марокканцы стремятся к долгосрочным отношениям и могут долго торговаться. Перед едой нужно помыть руки, сказать «бисмилля» во имя Бога и пожелать приятного аппетита окружающим. Горячие блюда марокканцы часто едят руками с помощью хлеба из одной общей тарелки. Не принято брать пищу левой рукой, которая считается у мусульман нечистой. В деловой переписке с марокканскими партнерами важно быть кратким и вежливым. Например, использовать фразы «надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество». Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее. В конце письма важно поблагодарить партнера за уделенное время и выразить надежду на продолжение общения. Для международной переписки в Марокко часто используют французский язык, поэтому в деловых письмах адреса часто пишут на нем, указывая «Марокко» в заглавных буквах.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Реклама на Диалог FM.
3: А вы знаете, наш народ без чая не может.
4: А вы пробовали соки и нектары кикуни?
5: Яблоко там, как будто с нашего сада. Персик, как солнце над Гунибскими горами. А гранат... Эх, такое, что сосед уже 3 раза спрашивал, где я беру?
3: Кикуни – это все-таки по-нашему. Родное, без всякой химии.
6: Соки и нектары – кикунье. Спрашивайте в магазинах нашего города.
7: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикунье. А ужин – по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикунье. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.
8: 5 главных способов, как профукать свою жизнь. Поехали. Итак, способ первый. Ты бесконечно жалуешься и обвиняешь других. Начальник не повысил зарплату. Он исчадие ада. Да, мы живем в мире, в котором полно несправедливости. Мир действительно несправедлив. Поэтому, если ты постоянно ищешь доказательства несправедливости мира, ты найдешь. Только что от этого? Если ты не решишь сам обустроить свою жизнь, то жизнь обустроит тебя. И я тебе уверяю, тебе не очень понравится, как тобой займется жизнь. Итак, идем далее. Второй способ. У тебя нет мечты, которая поднимает тебя утром с постели. Ну вот представь, когда все, что ты делаешь, происходит от внешнего понукания, от какой-то мотивации, там, от какого-то пинка, тогда ты, скорее всего, использованный ресурс кем-то в чужих интересах, да? Третий главный способ профукать свою жизнь. Ты постоянно уходишь от реальности в любом виде. Это может быть алкоголь, экстремальные виды спорта, вот это вот ощущение, что я прав, ты не прав, вот это постоянная доминация над другими. Или просмотр кино, сериалы там какие-то. Важно не только наблюдать, но и делать. И более того, я тебе скажу, если ты наблюдаешь больше, чем делаешь, то ты просираешь свою жизнь. Четвертый способ – это когда ты делаешь только то, что ты умеешь. Вот ты живешь в оковах своей такой вот, знаете, умозрительности. И ты делаешь только то, что в ней уже находится. И все другое, что не укладывается у тебя в эту умозрительность, оно как бы, ну, отлетает от нее, как от стенки коров. Да? То есть ты не впускаешь в свою жизнь ничего нового. Неминуемо начинается день сурка, потому что ты давно живешь не в уютном домике ясности, а в тюрьме, которую создал вокруг себя. Но ведь понятно же, что все пряники или все грибы там, где еще не было грибников или где еще пряники эти никто не достал и не скушал, да? Ну, это как бы понятно, но почему-то мы предпочитаем ходить по хайвеям, по натоптанным дорожкам, где нет никаких грибов. Ну и, наконец, пятый, главный способ профукать свою жизнь. Ты не понимаешь, что жизнь, она конечна, она закончится. И потому ты постоянно откладываешь жизнь. Сперва ты учишься, чтобы потом начать жить. Потом ты берешь ипотеку, чтобы после того, как ты ее выплатил, начал жить. Да? Ты постоянно готовишься к жизни. А что, если я тебе скажу, что жизнь идет прямо сейчас?
2: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Это этикет.
1: Наносить на себя слишком много парфюма – не самая удачная идея. Аромат должен быть дополнением к образу и следовать за вами, а не вы идти вслед за ним.
0: Диалог FM. Это этикет.
2: Реклама на Диалог FM.
3: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
2: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
4: Вот смотри, ты в премиальном бизнесе. Я его понимаю очень просто, что у тебя лучшие технологии, лучшее оборудование, лучшие врачи, лучшие практики. Uh-huh. Вот все вместе, это приводит, безусловно, к лучшему клиентскому опыту. Uh-huh. Но, тем не менее, вот мы сейчас говорим конкретно про врачей. То есть, можно сказать, что вот один из KPI-ов – это, не знаю, правильный диагноз. Мы же знаем, что врачи ошибаются.
5: Не ошибается тот, кто ничего не делает. Читал я в книжке. Врачу мы не готовы, естественно, этого простить, особенно если это случается с нами. Один из пунктов такого реноме и EMC, что вот диагноз-то они поставят лучше всех. И, конечно же, они подберут самую лучшую тактику лечения. И бывают случаи, что люди, получив первые два, уходят для того, чтобы найти, а где, как по их мнению, можно получить, например, более дешевую реализацию этого плана.
4: Вы как-то мониторите это? Вот какой процент, не знаю, вот я пытаюсь получить какой-то ответ на вопрос, чем хорошие врачи отличаются от средних. Для меня бы один из таких KPI-ов был, что, не знаю, хороший врач, у кого больше процент правильных диагнозов. Потому что, дальше как ты лечишь по протоколу, там, плюс-минус. Но диагноз – это важно в определенных заболеваниях в особенности.
5: Давайте так. Никто не считает с этого конца, все считают с обратного. Международный есть параметр, который говорит, а сколько же в Америке в прошлом году отрезали левых ног вместо правых? Если честно, в прошлом году 3400. В Америке при полной структуре и так далее. Наш показатель, который мы...
4: Просто вот типа... Пациента привезли и ампутировали не ту ногу. Это не шутка.
5: Нет, это не шутка, но у них же все публикуется. Uh-huh. Страховые компании же все открывают, всю статистику, и можно посмотреть это в интернете. Смысл в чем? Что когда по пути клиента, в данном случае пациента, вы идете, каждый должен выполнить определенную процедуру. Ну и кто-то фломастером пометил, не на той ноге метку поставил. Uh-huh. Что бывает? Вы знаете, да, поворачивай налево, нет, направо. А, вы женщина.
4: Я не хочу про это думать, но я, видимо...
5: Смотрите.
4: То есть, если даже происходят такие случаи, я тогда не знаю. Под общим наркозом страшно находиться, короче. Ты должен ему успеть сказать, не-не, подожди, мне левую, а не правую.
5: Да, для этого и существует качество, для этого и существуют стандарты, которые говорят о чем? О том, что когда я служил в армии, в советской, я заканчивал на космодроме, и было 4 точки контроля, хотя обычно говорят, что в советской армии их 3. Четвертое это было, он записал, что сделали первые трое. Сделал, проверил, перепроверил там, и так далее. Потому что это достаточно дорогая техника, и вообще опасно все это делать. Вот примерно то же самое происходит у нас по процессу. То есть... Мы не приступаем к выполнению следующей операции, пока не убедились, что это действительно так. Можно совершить ошибку, всегда теоретически возможно. Это означает, что дальше наступает фактор физического. Грубо говоря, если ты поставил здесь перила, они не смогут переложить тебя другим боком. До мелочей, то есть надо продумывать эту дорожку, да? Обеспечивая людям. Они же тоже люди, они думают о чем-то, у них что-то происходит дома и так далее. В общем, все превратить в как можно более проверяемую технологическую вещь. Это цель. А вы все-таки спрашивали про цифру, я пытаюсь вернуться к этому разговору. 0,02% – это допустимый показатель жалоб обоснованных, которые мы получаем. И если этот показатель больше, то у врача наступает гигантская проблема. Но при получении любого обращения мы разбираем его до корневой причины для того, чтобы понять, это касается его компетенции медицинской, это касается нарушения процесса или это коммуникация, для того, чтобы предпринять последующие действия и не получить на этом враче проблему.
4: То есть здесь очень важно это некая вот такая, не просто выявить такие случаи, но провести работу над ошибками.
5: Ну, конечно, правильно? Иначе они повторяются.
4: Да, иначе не повторяются. Но вот здесь как раз я расскажу про свой личный опыт не с EMC, но тем не менее, у меня ребенку, ему когда было 5 лет, сыну поставили диагноз паховой грыжи. Ну, как обычно, говорят, что надо получить диагноз там или рекомендацию как минимум в двух, второе а лучше мнение. В трех, да, второе или там, а еще лучше третье мнение. Вот, в принципе, в России все, куда я обращался, специалисты поставили однозначный диагноз паховой грыжи и очень простой механизм, операция пластная, надо резать. Mm-hmm. Ну, вот просто на всякий случай, вот жена, вот слава богу, какая-то интуиция, она говорит, вот что-то я вот не уверена. Мы полетели в Германию, они взяли вот там вот эти все там, не знаю, протоколы, описания, мы просто так улыбнулись, вот между собой переглянулись и сказали, вот у вас там, не знаю, 80% вероятности, что вам не надо резать, что там пройдет там, не знаю, год-два, да, у вас это само собой как-то вот там рассосется и так далее. Что и произошло. Угу. То есть мы, в принципе... То есть, наверное, с точки зрения KPI вылечить, они бы вылечили. Mm-hmm. Но это можно было сделать и без операции. Это вылечилось само, да. Вот эти врачи, они про это не узнали. Mm-hmm. Вот все те, кто поставил, с моей точки зрения, неправильный диагноз, не в твоей клинике, скажу еще раз, но они про это не узнали. Они дальше продолжают ставить неправильные диагнозы. Вот как ты считаешь, что в процессе у них не так пошло?
5: Давайте я шуткой отвечу. К сожалению, та область, про которую мы сейчас говорим, она, в общем-то, не творческая, как об этом думают врачи, а прикладная. И когда к вам приходил в прошлый раз сантехник, он сказал: «Господи, да кто же вам все это сделал?» Ну, примерно то же самое происходит и при разном уровне общения врачей. Мы пытаемся поднять это на другой уровень, да, с тем, чтобы они не боялись открыто обсуждать. Какой я приведу вам пример? Я уже говорил, что мы делаем консилиумы по разным поводам. И это на самом деле инструмент развития врачей. То есть они видят, как смотрят, как подходят к этому другие профессионалы в их области, и это развивает. В операционной мы ввели такой инструмент, как HoloLens. То есть это очки там, дополненной реальности, которые подключают доктора к интернету. Он видит условно всю энциклопедию этих случаев, он подключен к своим коллегам то есть там, где сидят реальные люди, неважно, в Америке, там, в Израиле, где угодно. И все они видят в реальном времени, что происходит и как, что делается. Вот таким методом дополнения мы помогаем сформировать другого профессионала. Да? И самое главное, живя вот в этом открытом пространстве, он меньше боится, потому что, ну, вы же понимаете, да, если ты что-то сделал, ну, надо подзамести.

0: что еще, наверное? Да ничего, не дам я больше никаких советов. Это нормальный бизнес, там надо работать. Там надо работать и, естественно, работать с персоналом. Там очень много категорий персонала. То есть вроде бы я вам сказал, что один основной бизнес-процесс, но у меня вот 57 специализаций. И, к сожалению, с чем обычно борется любая большая компания? Это с границами между там, какими-либо бизнес-юнитами, стримами там, и так далее, да? Чтобы была горизонтальная текучка и кадров, и технологий, там, и ресурсов и так далее. Представляете, да, сколько у меня этих ограничений? И чем глубже и дальше, чем лучше профессионалы, тем больше, значит, соответственно, у них эти ограничения. Потому что медицинская информационная система, мне бы лучше, чтобы было 57 разных возможностей и так далее. Вот не верить в это с самого начала. То есть не ставить ограничений, которые гарантированно приведут к ультрасложностям и так далее.
1: Ну, давай я на базе нашего интервью буду сейчас помогать нашей аудитории все-таки в вопросе, с чего начать для того, чтобы открыть частную клинику. Но я так понял, первое, важно выбрать направление. Ты уже сказал, что стоматология, косметология, так интуитивно возвратные инвестиции в этих направлениях должен быть выше среднего.
0: Угу.
1: Второе, мы с тобой поняли, что в любом таком бизнесе ключ к успеху – это врач, и надо найти по-любому врача, там, одного, нескольких, своей большой клиентской базой. Правильно?
0: Это быстрый старт называется.
1: Да. Оборудование. Должно быть какое-то современное технологичное оборудование. Я так понимаю, здесь уже ну, достаточно каким-то просто следовать стандартам.
0: Оборудование, так же, как и в каждом бизнесе, должно быть, достаточно хорошего уровня и ремонтопригодным. Для того, чтобы не было жестких логистических ограничений. Приведу пример. Китайский автопром сейчас все завоевывает. Ну, по одной простой причине, что вроде бы наладили логистические схемы и могут менять блоками. Примерно то же самое происходит с любым оборудованием, которое ты покупаешь. Очень сложно поддерживать отношения с лакшери или премиальными производителями. Очень сложно. Очень
1: Но оборудование можно взять в лизинг, правильно?
0: Есть ли запифы, да.
1: Да, есть медицинский лизинг, то есть это как бы все абсолютно это. Ну и, наверное, еще вопрос о помещении, то есть насколько вот место важно?
0: То же самое, это вы тут же ответили на свой же вопрос. Это магазин.
1: Как обычный ритейл, правильно?
0: Трафик, конечно, да. Ритейл-схема абсолютно. Ровно так же, как вы должны подходить к квадратным метрам внутри. Да? То есть, с одной стороны, должна быть медицинская технология, это трансляция законов на плоскость вашей клиники. С другой стороны, если вы пойдете последовательно читать все требования, у вас будет 800 тысяч квадратных метров незанятых пространств. То есть вот здесь экономить на медицинском технологе, который уже там зубы подъел и сделал несколько объектов, обязательно.
1: Медицинские услуги облагаются НДС?
0: Нет.
1: То есть это еще индустрия хорошая тем, что там ниже налогооблагаемая база.
0: Я открою секрет, и налога на прибыль нет.
1: И налога на прибыль нет.
0: Нету.
1: Ну, видишь, здорово. То есть получается, сказка. Какие еще у вас? То есть НДСа нет, налога на прибыль нет, какие-то еще есть налоговые льготы?
0: Нет, других преференций ну, впрямую нету, да, только если ты там в каких-то еще программах участвуешь, но это индивидуально уже.
1: Понятно. Ну, когда нет налога на прибыль, это получается та самая беда, которая максимально близка к чистой прибыли.
0: Конечно. Так ради этого государство и подчеркивало нам, что рынок не развит. Идите и вкладывайте в него.
1: Супер. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо тебе.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Фатима Габибулаева. Здравствуйте. В Махачкале 21 мая отключат газ в Ленинском районе. Акционерное общество «Газпром газораспределение Махачкала» проведет плановые работы на газопроводе высокого давления. Газоснабжение приостановят с 10 утра до 14.00 по Москве. Под отключение попадают пересечения улиц 10-я Акгёльная и Кавалеров Орденов Славы, поселок Турали, ТЗБ, степной поселок полностью и улица Булача. Жителей просят на время ремонта перекрыть краны перед газовым оборудованием. Телефон аварийно-диспетчерской службы 104 и 510404. На реконструкцию 50 улиц в Дербенте направят 2,6 миллиарда рублей в этом году. Средства выделят в рамках различных программ федерального, регионального и местного уровней. Часть объектов уже находится в работе. В этом году планируется завершить реконструкцию улиц Шабалдаева, Кобякова, переулка Карла Маркса и Аваин-Булага. Также начнется реконструкция ряда улиц с заменой инженерных сетей, в том числе улиц Прибрежной, Батманова, Тагизаде, Пугина, Мира, Дьякона, а также переулков Рзаева, Гаджиева и Среднего. На 43% снизилось бронирование объектов размещения на лето в Дагестане. Также снижение зафиксировали и в других регионах Северного Кавказа. В Ингушетии на 34%, в Ставропольском крае на 11,8%, в Северной Осетии на 5%. В целом по России бронирование отелей на лето снизились по сравнению с прошлым годом на 6,2%. Падение коснулось всех категорий размещения. Средняя цена номера выросла на 5%, до 11 700 рублей. Четверо дагестанских исследователей вошли в число победителей конкурса на соискание стипендии президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов. Всего участие приняли 6 тысяч человек, из которых отобрали 800 молодых ученых из 79 регионов страны. Размер ежемесячной поддержки составит 75 тысяч рублей на срок от 1 года до 4 лет. Трое из победителей – воспитанники Дагестанского государственного университета: Рашид Гулахмедов, Абдулатип Шуайбов и Анвар Калыбардиев. Их исследования посвящены разработке функциональных материалов нового поколения. Также лауреатом стала уроженка Махачкалы Аида Гаджахмедова, аспирантка Сеченовского университета. Иномарки начали массово гореть из-за жары в России. Причина – поддельный хладагент в автокондиционере, который заливают на сервисах. Сначала системы охлаждения работают нормально, а потом появляется запах гари, валит дым из-под капота и начинается возгорание. Настоящий хладагент стоит от 10 тысяч рублей, поэтому некоторые сервисы экономят на этом, пишет МЭШ. На этом все. В студии была Фатима Габибулаева. Более подробно эти и другие новости читайте и слушайте на нашем официальном сайте и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Новости спорта.
1: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии по футболу, оформив титул досрочно после того, как «Манчестер Сити» не смог на выезде обыграть «Борнмут» в предпоследнем туре. Встреча завершилась в ничью 1-1. Подопечные Микеля Артеты прервали гегемонию «Сити» и «Ливерпуля», которые выигрывали 8 предыдущих розыгрышей. Вторая ракетка мира Карлос Алькарас официально объявил, что пропустит еще и предстоящий Уимблдон из-за травмы правого запястья. По этой причине он уже снялся с Ролан-Гаррос. Испанец заявил, что его восстановление идет по плану, однако он пока не готов соревноваться, поэтому вынужден пропустить не только главный старт, но и весь травяной сезон. Из-за продолжительного отсутствия испанец, по оценкам экспертов, потеряет огромное количество очков и выпадет из топ-3 мирового рейтинга. Хоккеисты Montreal Canadiens в овертайме выездного матча вырвали победу у Buffalo Sabres 3-2 и, выиграв в серии со счетом 4-3, стали последними участниками финалов конференции НХЛ. В финале восточного дивизиона Canadiens встретится с Каролиной Hurricanes, которая в этом розыгрыше плей-офф еще ни разу не проигрывала. Для канадского клуба это первый выход в полуфинал Кубка Стэнли с 2021 года, когда команда дошла до финала. Любопытно, что средний возраст игроков Монреаля чуть больше 25 лет. Это самая молодая команда, пробившаяся в финал конференции за последние 33 года. Первый матч серии с Каролиной состоится 22 мая. На Западе путевку в финал Кубка Стэнли разыграют Колорадо Эвиланж и Вегас Голден Найтс. Хоккеисты сборной Австрии на групповом этапе чемпионата мира в Цюрихе переиграли Латвию 3-1, одержав третью победу подряд на турнире впервые в истории. Австрийская команда сенсационно идет в лидерах группы А, деля первую строчку со сборными Финляндии и Швейцарии. Главный тренер Наполи Антонио Конте покинет свой пост по окончании этого сезона, сообщают СМИ. 56-летний специалист уже проинформировал о своем решении президента клуба Аурелио де Лаурентиса, причем сделал это еще месяц назад. Конте уходит из команды, с которой выиграл Скудетто и Суперкубок Италии в прошлом сезоне, досрочно расторгая контракт, рассчитанный до 2027 года. Наполи под руководством Конте занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, и неаполитанцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Молдавии. При приветствии используют обычное рукопожатие. При представлении – полное имя, что создает ясное представление о личности и статусе в компании. Вежливость и формальность считаются важными аспектами. Легкие комплименты могут внести позитивный настрой в беседу. Обмен визитными карточками в начале встречи. Носить подходящую одежду на рабочем месте рассматривается как проявление уважения к себе, коллегам и к деловым партнерам. Внимание к деталям. Этот аспект отражает уровень ответственности, внимательность к деталям и заботу о качестве в деловой деятельности. Фокус на доверии и личных отношениях. Развитие доверия создает благоприятное окружение для более эффективного сотрудничества и партнерства. В Молдавии репутация компании имеет особое значение, и нарушение правил этикета может негативно сказаться на ее общем восприятии.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Совсем недавно наши предки жили в довольно прохладной среде. Дома они носили плотную одежду и явственно ощущали, когда приходила осень, зима или ночь. С тех пор мы переехали в квартиры, изобрели центральное отопление, и средняя температура в наших домах значительно выросла. Сегодня мы уже считаем своим святым правом ходить зимой по дому в майке и трусах, подкручивая термостат батареи, если вдруг нам становится прохладно. Однако, разумно ли это? Наши предки существовали в принципиально других условиях, и их жизненное пространство было гораздо холоднее. Могли ли миллионы лет эволюции пройти без последствий? Да, прогресс сделал нашу жизнь комфортнее, но стала ли она здоровее? Взглянем, например, на сон. Наблюдая за жителями современных доиндустриальных обществ, ученые заметили, что они начинают готовиться ко сну только когда падает температура. Не темнота, но прохлада заставляет их засыпать. Из исследований мы знаем, почему это так. Дело в том, что вечерний холод – это главный индикатор для нашего организма, что пришла ночь. Иными словами, не только отсутствие света, но и пониженная температура внешней среды сообщает нашему мозгу, что пора спать. В ответ на холод он вырабатывает мелатонин и другие гормоны, которые делают нас сонливыми. Иными словами, в природе все взаимосвязано. Однако современный человек, оградив себя стенами своей квартиры от нестабильной внешней среды и этой самой природы, создал себе изолированный, удобный, комфортный, но не совсем адекватный мирок. Он придумал себе искусственное солнце и теперь сам решает, когда должно стать темно и холодно. Проблема здесь в том, что его решения зачастую мешают ему жить. Например, согласно исследованиям, идеальная температура для сна не 25, как многим нравится, но 17-18 градусов по Цельсию. Да, кажется, что это очень низкая температура, и большинство людей сейчас съежились. Но дело в том, что ночью наш мозг должен охлаждаться, поэтому во время сна он сам постоянно понижает температуру тела, а прохлада внешней среды ему в этом помогает. Даже если вы будете накрыты одеялом и все ваше тело будет в тепле, голова все равно будет холодной и мозг успешно охладится. Он погружает себя в эдакую мини-гибернацию и замедляет метаболизм. Как следствие, ему легче управлять иммунной системой, циркадными ритмами и качеством сна. В исследованиях мы видим, что чем лучше подушка отводит тепло, тем крепче сон у испытуемых. Поэтому, если мы хотим оптимизировать сон, в первую очередь следует заставить наше тело эффективно избавляться от тепла. Нам придется искусственно повторить то, что раньше делала природа. В этом нам поможет три шага. Во-первых, перед сном мы должны понизить температуру нашего тела с помощью горячего душа. Звучит контринтуитивно, однако это работает. Мы нагреваемся, а организм в ответ охлаждается. После душа наш мозг видит, что тело становится холоднее и понимает: «Ага, кажется, пришло время спать». Так мы имитируем природный процесс. Недавний мета-анализ научных статей показал, что 10 минут 40-градусного душа за час до сна улучшает эффективность этого сна. И улучшает нехило. Мы быстрее засыпаем, увеличиваем продолжительность и глубину сна, а также улучшаем так называемый быстрый сон, который играет ключевую роль в обучении, памяти и восстановлении центральной нервной системы. Есть также две очень эффективные добавки, которые охладят нас перед сном и помогут поддерживать адекватную температуру всю ночь. Это глицин и лаванда. В исследованиях испытуемые принимали по 3 грамма глицина перед сном, что снижало температуру их тел и улучшало не только их сон, но и когнитивные функции и бодрость на следующий день. То же самое касается лаванды. Ее можно принимать в форме добавок или вдыхая пары ароматической лампы, как это делаю я. Однако, как бы странно это ни казалось, готовиться ко сну нужно утром. Многие из вас помнят, как сильно на нас влияет синий свет. Если смотреть в экран перед сном, снижается выработка мелатонина, и что гораздо менее известно, не снижается температура тела. Разумеется, это приводит к целому ряду проблем со сном, и как с ними бороться, я уже рассказывал в других видео. Однако, мало кто знает, что утренний свет влияет на нас не менее радикально. В исследовании 2017 года офисным работникам надели специальный прибор, который измеряет количество света в окружающей среде. Выяснилось, что те, кто с 8 до 11 утра находились в среде с ярким светом, быстрее засыпали, лучше восстанавливались, а их продуктивность была значительно выше. Кстати, это были сотрудники, чье рабочее место было недалеко от окна, так что примите на вооружение. Ученых это заинтересовало, и было проведено множество других экспериментов. Например, в одном из них на испытуемых утром надевали вот такие очки. Таким образом, ученые пытались имитировать то, что раньше само собой происходило в природе. На сетчатку глаза попадают фотоны, а мозг понимает, что наступило утро. циркадные ритмы регулируются и синхронизируются. Чем больше света, тем меньше вырабатывается мелатонин, и мы чувствуем бодрость. Более того, наше настроение в течение дня значительно улучшается. И, конечно, яркий утренний солнечный свет снижает температуру тела ночью со всеми вытекающими последствиями. Поэтому, во-вторых, если мы хотим, чтобы наше тело эффективно избавлялось от тепла, задуматься об этом нужно еще утром. И действительно, задуматься нужно. Из недавнего опроса мы знаем, что дети в Великобритании проводят столько же времени на улице, сколько и заключенные в тюрьме. Государство обязано выгуливать осужденных минимум по 70 минут в день. Современные дети не получают и этого, хотя в свете нуждаются больше взрослых. Усугубляется это еще и тем, что нельзя просто посмотреть в дисплей смартфона или компьютера и получить нужное количество фотонов. Среднестатистический экран излучает примерно 100 люкс. Чтобы наш мозг зафиксировал утро, нам придется смотреть в этот экран несколько часов, а нам нужно набрать 100 тысяч люкс до 9 утра. Так мы максимально подавляем мелатонин, гормон сна, и вырабатываем дофамин, нейротрансмиттер мотивации. То есть утренний свет буквально заряжает нас на работу и делает нас счастливыми. И эффект от него будет гораздо выше, чем, например, от холодного бодрящего душа. Так что самое оптимальное решение – встречать солнце, как это делали наши предки. В среднестатистическое летнее утро будет достаточно 10-минутной прогулки. Это увеличит вашу мотивацию, работоспособность и настроение. Однако на наших широтах лето не бесконечное. Осень, зима и весна известны своей темнотой, и именно из-за темноты в эти сезоны у нас такое плохое настроение. К счастью, ученые из НАСА обеспокоены теми же вопросами. Еще в 1991 году ученые выяснили, что когда космонавты смотрят на особую лампу по расписанию, их циркадные ритмы работают в тандеме с земными, что повышает температуру их тел утром и понижает вечером. Так что сегодня все космонавты, чтобы проснуться, в течение получаса используют искусственный источник света, который излучает 10 тысяч люкс. Идеально, если температура света будет приближаться к 6-7 тысячам кельвинов. Именно такой синий свет лучше всего поднимает нам настроение, улучшает продуктивность и качество сна ночью. Обычные лампы нам не подойдут, они недостаточно яркие. Замену солнца придется искать в специализированных магазинах. Обычно интенсивность света у них составляет 10 тысяч люкс, и для эффекта использовать их нужно минут 20. Но как бы мы ни старались охладить свое тело с помощью хитрых приемов со светом, охлаждающим душем и добавками, все это не сработает, если мы будем засыпать в разное время. Ведь подумайте, это очень логично. Единственная причина, по которой люди сегодня засыпают в разное время, это потому что они изобрели себе искусственное солнце. Раньше настоящее солнце управляло нашим сном, теперь мы ложимся спать, когда захочется. Однако наш организм все еще работает циклами, и эти циклы почти идентичны солнечным циклам. Точно так же, как вы не можете заставить солнце двигаться на 20% медленнее, продлевая день, точно так же вы не можете заставить свое тело подождать со сном. В какой-то момент оно готовится ко сну. И если мы посылаем ему смешанные и нестабильные сигналы, например, если сон не наступает или наступает каждый раз в разное время, все системы организма сбиваются, и даже при наличии тех самых заветных 8 часов сна, качество этого сна не будет оптимальным. И, конечно, мы видим, что при нерегулярном расписании сна температура тела ночью значительно выше. Поэтому, в-третьих, соблюдайте постоянный режим сна.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей». «Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода «Кикуни» в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковно-абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Акул бармактава клежеда. Ум не в папахе, а в голове. Акул бармактава клежеда. Авайва лахайла сив патахжеда. Истину скажешь, рот искривится. Авайва лахайла сив патахжеда. Ахзур халади кайса дедежедач. Из тысячи теть одна мать не получится. Ахзур халади кай садидежедач. Аджуз касак ахай балканди кэциволда. Конь под слабым человеком захромает. Аджуз касак ахай балканди кэциволда. Акуналди устар жедач. Лишь увидев, мастером не сделаешься. Акуналди устар жедач.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все время по делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Какая сейчас ситуация с налоговыми рисками?
2: Читал семинар для бухгалтеров, финансовых директоров в одном из университетов. И получается так, что за последние годы тенденция к снижению количества уголовных дел по налоговым преступлениям. Уклоняться от уплаты налогов стало все сложнее, сложнее и сложнее. И тому несколько причин. Ну, во-первых, допустим, за прошлый год, по данным из отдельных источников, возбуждено уголовных дел по налогам, что около 4500. При этом до суда дошли там, пятая часть, по-моему, уже примерно так. Куда делись все остальные? Погасили. Никто не хочет связываться с уголовной ответственностью, если есть возможность погасить. Конечно, не всегда есть возможность погасить, поэтому, ну да, ты привлекаешься к уголовной ответственности. А погасить можно до удаления суда в совещательную комнату, даже если уже дело в суде. Это раз. Второе. Эффективность налоговых проверок возросла. Налоговые в настоящее время все больше, все чаще проводят проверки с привлечением сотрудников ОЭППК, ну, полиции. И проверки стали совместными, налоговая и полиция. Эффективность возросла. Если там раньше собираемость была что-то по одной проверке примерно 78 миллионов, то сейчас средняя собираемость по одной проверке 109 миллионов рублей. Эффективность. Возбуждаются уголовные дела в 90% случаев, если материал передается в Следственный комитет из налоговых инспекций. А раньше в 50% случаев, то есть качество возрастает. Все это приводит к тому, что преступление сокращается, потому что предприниматель не хочет с этим связываться, потому что понимает, что точно доначислят, точно взыщут, еще и к уголовной ответственности привлекут. Плюс еще работа налоговой улучшилась, вот эта пресловутая СКНДС-2, которая видит разрывы, цепочки, и на ранних этапах анализирует, вызывается предприниматель на предпроверочном анализе для понуждения его, что называется, к доплате. При камеральных проверках выявляются разрывы, ну и при выездных тем более. Все это ведет к тому, что у тебя нет даже возможности где-то там уклониться, потому что своевременно это будет выявлено. Конечно, все равно присутствуют еще фирмы-однодневки, разрывы, неуплата НДС, и чаще всего за это и привлекаются люди к уголовной ответственности за налоговые преступления. Кое-где есть еще дробление, но все меньше, меньше, меньше и меньше. Поэтому мы идем в светлое будущее, где все будут платить налоги.
1: А как же зарплата в конвертах?
2: Да, зарплата в конвертах. Это какая должна быть зарплата и какому количеству сотрудников, чтобы там прям доначисление серьезное было. Да, конечно, если проверка выездная проводится, то в том числе в общий котел приписывается и зарплата в конвертах, что называется. Но по большому счету это не такой большой процент. Налоговая есть тоже эффективность проверки. Вот то, о чем я сказал. Раньше было 78 миллионов по одной проверке, сейчас 109 миллионов. Если ты платишь зарплату в конверте, и вся зарплата за год составляет 1 миллион рублей, ну, вряд ли налоговая там заинтересуется. Если у тебя вся зарплата в конвертах составляет 1,5 миллиарда, все зависит от ситуации.
0: Юридическая рубрика

0: Далее «Диалог ФМ».
1: Вы слушаете «Диалог ФМ». Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».

0: Новости спорта.
1: Действующий обладатель Кубка Гагарина Ярославский «Локомотив» в шаге от повторения прошлогоднего триумфа. В пятом матче финальной серии железнодорожники дома переиграли казанский «Акбарс» 4-1 и повели в противостоянии 3-2. Шестая игра финальной серии пройдет 21 мая в Казани. В случае победы «Акбарса» судьба трофея решится в седьмой встрече. Однако, если победит «Локомотив», он выиграет кубок второй сезон подряд. Такое удавалось всего трем командам, и ярославцы пока не в их числе. Двукратную чемпионку мира Екатерину Гамову включат в международный зал славы волейбола. Она станет 18-м представителем России в престижном списке. Гамова была удостоена этой чести в первый же год номинации. Официальная церемония состоится 17 октября в США. Представители зала славы назвали Екатерину одним из самых доминирующих бомбардиров в истории женского волейбола, чьи глобальное влияние, стабильность и незабываемое выступление определили целую эпоху. На счету 45-летний спортсмен также 2 серебра Олимпийских игр, 2 победы на чемпионате Европы и 11 титулов чемпионки России. Сама Гамова призналась, что это событие стало для нее полной неожиданностью, учитывая высокий уровень конкуренции. В числе других финалистов с ней были легендарные бразильские игроки. Последним россиянином, принятым в зал славы, был олимпийский чемпион Лондона Сергей Тетюхин в 2021 году. Баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли дома казанский «Уникс» 81-77 в четвертом матче полуфинальной серии. Благодаря этой победе сине-бело-голубые увеличили свое преимущество в противостоянии, счет 3-1 в пользу петербургского клуба. «Уникс» теперь на грани вылета, следующий матч состоится 22 мая в Казани, и в случае победы «Зенита» вице-чемпионы вылетят из плей-офф. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев официально подтвердил, что хоккейный клуб «Лада» продолжит выступление в континентальной хоккейной лиге. Этому предшествовала неделя тревожных слухов. В СМИ появилась информация о том, что клуб может не заявиться на следующий сезон из-за проблем с финансированием. Вопреки пессимистичным прогнозам, команду в элите удалось сохранить. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Некоторые особенности делового этикета в Пакистане. Принятой формой приветствия в деловой среде Пакистана является рукопожатие. Рукопожатие обязательно сопровождается устным приветствием. «Ассаламу алейкум», что означает «мир вам». В ответ нужно произнести «у алейкум ассалам», что значит «и вам мир». При обращении к партнеру, особенно в ходе первых встреч или в ситуациях официального общения, сначала называют должность, звание или степень, и только после этого фамилию партнера. В деловой практике Пакистана обмен визитками происходит, как правило, в начале встречи. Визитные карточки должны содержать всю необходимую стандартную информацию, включая фамилию и имя, должность, название компании, актуальные контактные данные. В пакистанской культуре общения личные темы не являются темами табу. Могут спросить о том, женат ли собеседник, сколько у него детей, какое у него образование и даже поинтересоваться насчет того, какие религии приняты в культуре собеседника и какую религию он исповедует. На начальном этапе развития деловых отношений пакистанцы, как правило, ведут себя несколько формально и довольно сдержанно, считая, что проявление эмоций, в том числе громкая речь и экспрессивное поведение, являются свидетельством незрелости и отсутствия опыта. В пакистанском обществе, безусловно, акцент сделан на отношениях между людьми, и для их поддержания важно быть тактичным, уходить от резких суждений и вообще не выражать свои мысли слишком прямолинейно.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Минимализм. Новый взгляд на жизнь. Более 3 лет я каждое утро надеваю одну и ту же футболку. Бывают исключения – семейные ужины в ресторане, свадьбы, праздники у знакомых и родственников. Однако в большинстве случаев, день за днем, я расхаживаю в одном и том же. У многих людей возникает вполне логичный вопрос. Почему каждый день я надеваю одну и ту же футболку? Этому есть практическое объяснение, которое никак не связано с веянием моды или моим плохим вкусом. Еще в далеком 2010-м я решил проводить эксперименты с простой жизнью. Шкаф стал одним из легких путей к очищению. Я встал у гардероба и начал перебирать все свои вещи. Одна за одной шмотки уходили в стопку «подарить». Разбирая шкаф, я осознал, что в нем полно вещей от известных брендов и ширпотреба. На большинстве из них даже не сорваны этикетки. Некоторые шмотки приводили в недоумение. В каком состоянии я их покупал? Ведь я такое никогда не носил и не планирую этого делать. Разбор вещей заставил меня взглянуть на гардероб с иной стороны и задать себе вопрос: зачем же я все это складирую? Ведь пользоваться таким количеством вещей не буду, они просто лежат и покрываются пылью. Я решил выбросить те вещи, которые не носил более 1 года. Таким образом, я избавился от 90% своего гардероба. Когда я эти вещи выбросил, многие раздал и даже продал, то в шкафу осталась лишь пара джинсов и футболок. Это были мои любимые вещи, и я все время их носил. Поразмыслив, я решил, что буду покупать новую одежду только тогда, когда появится полная уверенность в том, что я ее буду носить. Мне хотелось минимизировать не только финансовые расходы, но и временные затраты на выбор из каталогов, пролистывание страниц магазинов. Спустя пару лет после первого расхламления я стал замечать, что всякий раз, когда я обращался к своему шкафу и доставал оттуда одежду, это всегда была одна и та же шмотка, при условии, что она была чистая. И тогда я подумал, а почему бы мне все лишнее не выбросить и оставить только мои любимые вещи? Купить 10 пар моих любимых маек и надевать их каждый день? Так я и поступил. Я многому научился, когда кардинально упростил гардероб. Я осознал, всем глубоко безразлично, во что ты одет. Если ты не на показе мод, конечно. Люди редко замечают, что ты 4 дня подряд носишь одно и то же. А вот потные пятна они замечают. Так что держи этот вопрос под контролем. Большинство людей тратит уйму времени на мысли о себе, что на оценку твоего гардероба у них его не остается. Даже если ты носишь одну и ту же футболку. Мораль проста. Носи то, в чем тебе комфортно. Забей на мнение единиц, которые пытаются тебя в этом постоянстве укорить. Одно из главных преимуществ внедрения такого правила в гардеробе – разгрузка моего утра. Мне не нужно переживать, что надеть. Есть люди, которые по утрам часами не могут определиться, в чем пойти на работу или учебу. Им доставляет удовольствие ежедневно перебирать шмотки в шкафу и примерять их перед зеркалом. Ну и пусть, если им это нравится. Самое большое практическое преимущество, которое я обнаружил, в том, что мой подход к вещам освобождает почти 40-50 минут, чтобы войти в работу, а также уменьшает затраты на принятие решений. Термин «усталость от принятия решений» пришел из психологии. Он ухудшает качество принимаемых решений, когда перед тобой много вариантов, а ты мечешься. Чем больше решений ты принимаешь за день, тем меньше на дистанции из них будет качественных, чаще всего сводимых к иррациональному «наугад». Тебе нужно сократить число принимаемых решений, и тогда за этим последует простота. Ты принимаешь одно решение только один раз и строго придерживаешься его. Когда ты поступаешь так со многими вещами, начинает действовать накопительный эффект. Задай себе вопрос: что я не надевал весь прошлый год? Это будет не менее 90% твоего гардероба. Идея в том, чтобы начать задаваться подобными вопросами и выяснить, что ты носишь, а что можешь раздать из своего гардероба тем, кто в этом больше нуждается. Минимализм приводит к осознанному потреблению, освобождает мозг и жизнь от ненужных вещей. Попробуй, возможно, тебе понравится. Минимализм прочно войдет в твою жизнь и сможет изменить что-то не только в ней, но и в мышлении, и в восприятии мира.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Король очень любил свою мать. В честь нее он организовал праздник. На центральной площади были выставлены произведения искусства, воспевающие материнскую любовь. Целый день поэты и музыканты славили красоту материнства, но король был недоволен. «Никто не смог достойно восславить мою мать. Неужели в нашей стране нет настоящих творцов?» «Вы не правы, ваше величество», — сказал вдруг неизвестный юноша. «Тогда покажи, с чем ты пришел», — рассердился король. Юноша спокойно продолжил: «Любовь матери так высока, что ни кисть художника, ни перо поэта не способны подняться даже наполовину этой высоты. Все великое и прекрасное, что есть на земле, создано благодаря матери. Мать — это восьмое и величайшее чудо света, потому что семь чудес света были созданы творцами, которых родила и воспитала мать». Юноша замолчал, и люди наградили его громом аплодисментов.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Власти России резко усилили контроль за россиянами, получающими зарплаты в конвертах. Только за первые три месяца этого года из тени выведены 219 тысяч работников. Об этом сообщили в Министерстве труда. Налоговики проверяют компании, где свыше 10 сотрудников получают зарплату ниже МРОТ, а это 27 тысяч рублей. Где дольше трех месяцев работают более 35 самозанятых с доходом менее 35 тысяч рублей в месяц. Еще один критерий проверки – работа более чем с 10 самозанятыми, которые ранее были штатными сотрудниками той же компании. Кроме того, проверку могут инициировать, если средняя зарплата в организации на треть ниже отраслевого уровня по региону. По оценкам экспертов, в России от 10 до 15 миллионов человек заняты в неформальном секторе.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий антиэйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Кесип фии хамам ди морг хуна. Когда бедняк зашел в хамам, и вода замерзла. Кесип фии хамам ди морг хуна. Тур види, гордан зидия, меч твой, шея моя. Тур види, гордан зидия. Чирвал мухман, акул есия, знание гость, ум хозяин. Чирвал мухман, акул есия. Ичи капуни гзафван. Пустая посуда громче звенит. Ичи капуни гзафван. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек. Каждый может стать мулой, но не каждый мужчиной. Фиқи не кайхаит анижеда. И тим хунух герек.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Диалог FM. Все внятно. Понятно. Все понятно. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
1: Что такое коммерческая тайна?
2: Коммерческая тайна должна быть у каждого, кто беспокоится о сохранности своей информации. У нас есть закон о коммерческой тайне, в соответствии с которым эта самая коммерческая тайна охраняется определенными способами. Ну, какими способами? Как минимум, ее можно изъять только по решению суда, а все остальные лица, которые допущены к этой коммерческой тайне, не имеют права ее разглашать, потому что может наступить гражданско-правовая или даже уголовная ответственность. А сотрудники правоохранительных органов не могут ее изъять в компании без судебного решения. То есть, если они приходят, изымают эти документы, которые загрифованы как коммерческая тайна, без судебного решения, то впоследствии эти доказательства могут быть признаны недопустимыми по уголовному делу.
1: Зачем бизнесу коммерческая тайна?
2: Итак, коммерческая тайна позволяет сделать что? Как защитить компанию? Первое. У вас есть сотрудники, которые допущены к определенной чувствительной информации. И если они уходят кому-то, конкурентам, образуют свой бизнес и так далее, эту информацию они не имеют права разглашать. Либо они будут привлечены к гражданско-правовой или даже к уголовной ответственности. Ну, то есть, либо они будут платить, либо даже сядут в тюрьму. Ну, или, по крайней мере, штраф или условное наказание. Второй аспект. Если к вам приходят правоохранительные органы с обследованием, либо с обыском, то информация, которая относится к коммерческой тайне, не может быть ими изъята, если у них нет судебного решения. Таким образом, вы защищаете себя от правоохранительных органов.
1: Можно ли скрыть бухгалтерию коммерческой тайной?
2: Нет. Ну, потому что это незаконно. Может только то, что... Законом можно защитить только то, что находится в правовом поле. Если вы говорите, что у меня есть черная бухгалтерия, хочу защитить коммерческой тайной, нет. У вас незаконная история не может быть защищена инструментом закона. Да, жалко, конечно. А вот, допустим, уникальная маркетинговая стратегия может быть защищена коммерческой тайной. Если там есть вот какие-то вот такие особенности, отличающиеся кардинально от продвижения всех остальных конкурентов. В том числе и базы, скрипты, системы, какие-то части бизнес-моделей. Да, мы клиентам это тоже вводим.
1: Что еще нельзя скрывать с помощью коммерческой тайны?
2: Ну, нельзя отнести к коммерческой тайне там налоговую бухгалтерскую отчетность, там первичку по контрагентам. То есть нельзя сказать так: ой, вы знаете налоговую, у нас это относится к коммерческой тайне, вот вся первичка наша и отчетность, мы вам поэтому не дадим. Нет, так нельзя.
1: Правоохранительные органы могут изъять информацию, которая защищена коммерческой тайной.
2: В рамках обыска и обследования помещений изъять информацию, которая относится к коммерческой тайне, можно на основании судебного решения. То есть, если они приходят с обыском, и у них есть судебное решение на изъятие информации, отнесенной к коммерческой тайне, то они ее могут изъять. Но просто зачастую бывает так, что они приходят с обыском, начинают проводить и находят информацию. Эта информация им важна, а она отнесена к коммерческой тайне. Как-то с учетом безотлагательности ее изъять и потом получать одобрение в суде. Но не все что могут сделать.
1: Почему это не популярный инструмент?
2: А вы знаете, просто многие как бы не знают об этом инструменте, что он достаточно недорогой и эффективный. Можно ввести достаточно быстро, эффективно, и результаты будут прямо налицо. Очень компания меняется, сотрудники компании меняются, если они понимают, что у них есть прям, во-первых, защищенное ядро в виде коммерческой тайны, и что они не могут информацию из этого защищенного ядра разглашать третьим лицам. Отношение прям в компании меняется. Какая-то появляется сплоченность зачастую, помимо вот защиты информации.
1: Сколько это стоит?
2: Ну, это все зависит от размера компании, но это недорого.
1: Можно ли самому сделать коммерческую тайну, взяв образец из интернета?
2: А как же скачать бумажку, если ты должен понимать штатную численность, расписание, допуски, саму процедуру работы с коммерческой тайной, разработать положение под конкретную компанию, изменения внести в трудовые договоры и потом уже загрифовать и еще и обучить сотрудников? Бумажку так просто не скачаешь.
1: Опишите в двух словах, как выглядит введение режима коммерческой тайны.
2: Введение режима коммерческой тайны – это определенная процедура. Сначала мы снимаем информацию с генерального директора и топ-менеджеров, понимаем, как происходит работа с этой информацией, которая относится к коммерческой тайне, которую они хотят, чтобы она относилась к коммерческой тайне. Дальше разрабатываем положение, согласовываем с ними. Дальше вносим изменения в трудовые договоры в виде доп-соглашений. Дальше обучаем сотрудников и подписываем положение и трудовые договоры, доп-соглашения. И, в общем-то, все. И тогда, когда сотрудник выходит на работу с коммерческой тайной, он подписывает, что он допущен, что он принял эту коммерческую тайну в работу. И, в общем-то, режим введен, только надо загрифовать еще грифом «коммерческая тайна» все документы, которые относятся к этой тайне. Все.
0: Юридическая рубрика «Хитро-мудро».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Дагбары называли Великой Кавказской стеной? Она включала несколько десятков фортов и многочисленные башни. Эта оборонительная линия была построена в конце 560-х, начале 570-х годов и служила для охраны стратегических путей, соединяющих Северный Кавказ и Юго-Восточную Европу с Южным Кавказом и Передней Азией. Дагбары в переводе с тюркского и персидского – «горная стена». Дагбары является составной частью Дербентского оборонительного комплекса и тянувшаяся в горы от юго-западной башни Дербентской цитадели Нарынкала до вершины хребта Карасырт близ Хучни в горном Табасаране. Бытовали неправдоподобные легенды, что Дагбары была построена Искандером Зулькарнайном, Александром Македонским, и проходила по хребтам Кавказа от Каспия до Черного моря.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Потребитель так устроен, что любой человек очень тяжело принимает решение. Вообще главное, за что мы бьемся, чтобы он принял решение купить. Как только он принял решение, ему можно там столько напихать. Почему все допы на машину продают? Потому что все, решение принято, машину берем. Так вот, как только человек принял решение, а тем более оплатил, он настолько уверен в своем решении, так его защищает, что он попадает в ментальную ловушку, что он сам себя убеждает, что он доволен покупкой. Есть такие позитивные покупатели. Они ходят и всем рассказывают, как он доволен, как он классно сделал, что купил. Вообще сумасшедшие адвокаты бренда, вот эти первые купившие. Они всем рассказывают, почему они сделали такой классный выбор. Они защищают свой выбор перед друзьями. Это вот так работает. Мы сами начинаем защищать свой выбор и убеждать себя, что это была хорошая покупка. Самое забавное в мире продаж, когда манипуляция приобретает настолько изящно фантастическую вещь, что становится ценностью, которую люди и покупают. Я все время привожу пример этой же сумки. Вот есть сумка из кожи, обычной, и стоит там, ловит он, не знаю, 2000 долларов, 3, я не знаю. А есть такая же сумка, но из крокодиловой кожи, и она стоит 15. Крокодилы не в большом дефиците на земле. То есть как бы крокодиловая кожа ничего не стоит. И в чем ценность этой сумки? Только в одном все знают, что она стоит 15. Никакой другой ценности нет. Ты платишь 15 вместо 3 только потому, что все знают, что это 15 вместо 3. Манипуляция? Да, но все балдеют от этой манипуляции. Все только эту манипуляцию и покупают. Но вы все знаете, что ты покупаешь только ради одного, потому что цена и является ценностью. Это обман? Конечно, в этой сумке нет ценности на 15 тысяч. Потребитель нерационален. Всегда во всем. Все покупки эмоциональны. Всегда во всем. Самое сложное – заставить человека принять решение. Как только он принял решение, он сам будет это решение защищать. И уже больше будет стараться его не менять. Поэтому, когда ты говоришь, клиент считает, что он доволен, это вовсе не означает, что продукт хороший.
0: Мысли вслух.

0: о том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике.
1: Робот-мойщик окон с подвижными скребками. Компания Hobot готовит к выпуску нового робота для мойки окон SP10. Ключевая особенность новинки – система, объединяющая сразу три этапа – распыление, мойку и соскребание. Робот распыляет жидкость по ходу движения с обеих сторон. Двойная струя достигает стекла даже в ветреную погоду. Чистит поверхность салфеткой из микрофибры, а оставшиеся грязевые следы и подтеки удаляет с помощью двух подвижных скребков. Предусмотрено 8 различных режимов уборки. По заявлению производителя, эффективность очистки заметна после первого прохода. Жидкости хватает надолго благодаря увеличенному баку на 120 мл. Hobot SP10 оснащен дополнительными шторками возле гусениц, которые убирают воду прямо по ходу движения. Это решает типичную проблему подобных устройств – пробуксовку на мокром стекле. За счет силы всасывания в 6000 паскалей достигается крепкое сцепление с поверхностью и стабильное движение устройства. Несмотря на высокую мощность, уровень шума низкий – всего 58 дБ, а благодаря тонкому корпусу в 7,5 см аппарат способен проезжать под решетками или рольставнями. Устройство рассчитано не только на окна. Заявлена работа с плиткой, фасадами и панорамным остеклением, включая безрамные конструкции. За безопасность отвечают вакуумные датчики, которые обнаруживают даже незначительную утечку воздуха, что защищает устройство от падения. А небольшие угловые колеса по краям помогают устройству безопасно разворачиваться и мыть стекла максимально близко к штапику. Встроенный аккумулятор удерживает робота на стекле до 20 минут при отключении электричества. Управление доступно через мобильное приложение или комплектный пульт. А сам робот умеет озвучивать статус работы и даже позволяет заменить голосовые уведомления на кастомные. Робот поставляется вместе с кейсом для удобной транспортировки и хранения. Продажа модель появится в скором времени. На этом пока все. Услышимся!

видел, как люди с высоким интеллектом разрушали себя сомнениями, в то время как менее одаренные, но более решительные занимали позиции, которые затем приносили власть и деньги. И если ты внимательно посмотришь на реальный мир, ты увидишь то же самое. Люди, которые остаются бедными, часто знают больше, читают больше, думают глубже. А люди, которые богатеют, часто действуют быстрее, проще и грубее. Это не ошибка системы, это и есть система. Макиавелли писал, что удача благоволит не самым достойным, а самым решительным. И это утверждение ломает современную мораль, потому что нас учили иначе. Нас учили, что если ты все сделаешь правильно, мир обязательно вознаградит. Но Макиавелли смотрел не на то, как должно быть, а на то, как есть. И в мире, как он есть, стратегия всегда побеждает интеллект. Интеллект без стратегии превращается в паралич. Человек видит слишком много вариантов, слишком много рисков, слишком много возможных исходов, и в итоге он не делает ничего. Макиавелли бы сказал: «Человек, который видит все опасности, но не действует, уничтожается временем». Большинство бедных людей уничтожено не ошибками, а бездействием. Они слишком долго анализируют, слишком долго ждут идеальных условий, слишком долго хотят быть уверенными. Но уверенность никогда не предшествует действию, она следует за ним. Есть момент, который навсегда меняет восприятие. Когда ты понимаешь, что богатство – это не награда за ум, а результат участия в игре. Если ты не в игре, ты не можешь выиграть. Многие умные люди вообще не входят в игру. Они наблюдают, комментируют, критикуют, но не рискуют. Макиавелли писал, что осторожность без движения – это замаскированный страх. И страх – одна из главных причин бедности. Не страх бедности, а страх ошибки. Страх выглядеть глупо. Страх потерять статус. Страх признать, что ты не знаешь. Именно поэтому часто богатеют те, кто кажется менее умным. Они не застревают в бесконечном анализе. Они спрашивают иначе. Не «а что, если не получится?», а «сможет ли это меня уничтожить?». Если ответ «нет», они действуют. Это мышление Макиавелли. Он не искал идеальных ходов. Он искал допустимые риски. И это ключ. Современное образование учит анализировать, но не учит действовать. Оно выращивает людей, которые блестяще объясняют, почему что-то не сработает, но не могут построить ничего работающего. А богатство всегда следует за теми, кто двигается раньше других, понимая территорию. Ты не обязан быть гением. Ты обязан оставаться в игре достаточно долго. Богатство редко приходит из-за одного удара. Оно приходит из-за способности переживать длинные периоды без результата. Макиавелли понимал это. Он знал, что сила формируется в тишине, что самые опасные игроки – это те, кто может долго действовать без аплодисментов. Большинство людей не выдерживают этого. Им нужно подтверждение. Им нужно признание. Им нужно ощущение прогресса. И когда этого нет, они сходят с дистанции. Вот почему люди с меньшим интеллектом часто выигрывают. Они не обманывают себя сложностью. Они принимают грубую реальность и продолжают двигаться. Макиавелли бы сказал: «Лучше быть слегка наивным, но неостановимым, чем блестяще умным и неподвижным». Есть еще один принцип,

0: который большинство никогда не принимает. Людей судят не по сути, а по проявлениям. По тому, как ты входишь в комнату, как говоришь, как действуешь, как выдерживаешь давление. Это не поверхностность, это психология. Макиавелли писал, что люди видят глазами, а не разумом. И в современном бизнесе это верно как никогда. И здесь появляется вопрос, который стоит задать себе честно. Не достаточно ли я умен, а готов ли я продолжать движение, пока другие сомневаются? Потому что деньги не идут к тем, кто знает больше. Они идут к тем, кто дольше остается в игре. Богатство не растет линейно. Оно приходит скачками после длинных периодов тишины. И человек, который не способен выжить в этой тишине, никогда не увидит взрыв. Макиавелли понимал власть как контроль над временем. Тот, кто контролирует время, контролирует результат. Большинство людей ломаются раньше. Они ищут оправдания. Они меняют направление. Они бросают за шаг до сдвига. А дисциплина – это не просто привычка. Это оружие. И оно работает тихо. Чем больше человек хочет создать нечто значимое, тем дольше он должен действовать без признания. И вот почему так мало людей становятся богатыми. Они не могут выдержать невидимость. Но богатство строится в тишине и проявляется внезапно. И если ты хочешь понять, почему одни остаются бедными, а другие богатеют, нужно перестать смотреть на интеллект и начать смотреть на стратегию, терпение и способность действовать без гарантии.
1: Мысли вслух.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ты, и мы про это сейчас обязательно поговорим, инвестируешь в свое производство. И вот в этой точке тогда, вот Миксит сейчас это кто? Это селлер на маркетплейсах, это какой-то, не знаю, там, FMCG, там, игрок, это производитель, вот...
2: Это бренд-производитель.
1: Вот это так. Бренд-производитель.
2: Да, это бренд-производитель. То есть есть бренды не производители, у которых основной, скажем так, основная их ценность – это маркетинг. Да? То есть чаще всего это в достаточно высоких ценовых диапазонах, и они поэтому себе могут позволить, скажем так, все аутсорсить абсолютно. Да? То есть все, что касается и логистику, и там, производства, да, там, закупки. Вот. И их основной центр экспертизы – это маркетинг, там, это маркетинговая команда. Ну, на рынке, кстати, есть такие, и достаточно успешные. Вот. Но все-таки наша изначально, ну, то, что там больше-то Елена здесь ее поддержала, вот расскажи про наш, скажем так, что, какая идея нас вдохновляет больше всего?
3: Наша миссия с самого первого дня – это чтобы в России у каждой девочки, девушки, женщины в ванной стояла хотя бы одна баночка Миксит.
1: На самом деле это очень важный момент. Даже в бизнес-школах все время спрашивают, в каком вот ты бизнесе. То есть получается, твои как бы ключевые преимущества – это очень важно. Это бренд. Да, то есть, как бы условно, какая дифференциация с точки зрения бренда, где, понятно, ядром основы является ваш продукт, и какие-то компетенции в производстве.
2: Да.
1: При этом вот попытка, идея назвать тебя селлером на маркетплейсе, она в каком-то смысле вообще занижает как бы, твое как бы, качество. Да? Почему? Потому что я так понимаю, что, в принципе, те компетенции, по которым можно дифференцироваться на маркетплейсах, они достаточно прикладные. То есть все очень быстро научились копировать всех, появляется какое-то бесконечное количество софта, которые за предпринимателя все больше и больше, да, делает какой-то работы. Вот. Но, тем не менее, давай, чтобы с маркетплейсами тему уже закончить, вот какие ключевые компетенции должны быть, чтобы селлер успешно работал на маркетплейсах? Что бы вообще ты считаешь, вот где можно пока еще какую-то добиться какой-то дифференциации, что там, собственно говоря, успешного селлера с точки зрения вот, технологии работы на маркетплейсе будет отличать?
2: Тут у меня не будет такой однозначный ответ, потому что селлеры, селлерам рознь. Вот, например, если говорить про небольшие, так скажем, из ничего там заработать денег, то я думаю, что ключевые компетенции – это умение тестить и генерить гипотезы и искать, скажем так, комбинации действий, которые по каким-то, возможно, нелогическим причинам, все-таки это несовершенная система, да, алгоритмов самих маркетплейсов, ну, дает тебе больше эффект на вложенные усилия, чем вот любые другие. И вот умение постоянных, это вообще там склад ума такой, да, вот лазейка. Вот говорят, русский человек найдет всегда лазейку, там, законодательство, не знаю, выход всегда найдет. Вот это вот на самом деле качество, оно помогает вот в работе на маркетплейсах действительно делать вот из ничего, так скажем, такие сверхрезультаты, сверхрезультаты. Если говорить про более-менее такие уже объем компаний, которые торгуют достаточно большим ассортиментом, да, там, большим количеством продуктов, то я думаю, что на первое место выходит умение декомпозировать цели там, до категорий, до товаров и персонально следить там, за каждыми вот этими, ну, то есть достигать маленькие цели, правильно поставить людей, которые за нее отвечают, правильно их замотивировать, и, то есть разбить большую сложную цель, типа обогнать Лореаль там, на 50 маленьких целей, и эти 50 маленьких целей еще разбить на 20 человек. Вот в итоге на каждого человека будет по 2-3 несложные цели, которые можно за год сделать. И вот этим всем управлять, на самом деле, ну, не так просто, как звучит, так скажем. Угу. И я думаю, что вот это очень важно.
1: И насколько я понимаю, вот артикул – это, по сути, ну, как отдельная категория. То есть ты запускаешь артикул, конечно, это как отдельный такой мини-проект.
2: Конечно.
1: В котором есть свои какие-то KPI.
2: Я тебе больше вот скажу, вот просто пример. Вот у нас была розничная сеть, да, мы вот, хорошо, да, то есть она сейчас сократилась в силу там пандемии. Но тем не менее, у нас там магазин считался классный, типа, ну, 3 миллиона он, если продавал, да, то есть это хороший магазин. Я думаю, это и там у других конкурентов это тоже очень хорошие там показатели. И на этот магазин там был там 5 продавцов или 6, которые там как-то по сменам там менялись, открывали. Был управляющий, был там директор по рознице, который там еще следил за этим, да, всем.
3: Мерчендайзер.
2: Да, мерчендайзер. Ну, там столько усилий, если в человека часы перевести, сколько тратилось сил для того, чтобы делать эти там 3 миллиона, да, там, это мы получим там достаточно много. При этом у нас там куча карточек есть, которые делают и 3, 4, 5 миллионов. То есть, ну, они точно заслуживают такого же внимания, если не больше, да, вот. И вот в этом мысль, да, то есть, когда мы начинали этим всем, там, скажем так, думали, как нам вообще масштабироваться, основную модель я взял именно как из розничной сети, потому что мы ей занимались, да, то есть я сказал, что, слушайте, каждая карточка – это магазин, все. Потому что по выручке, по экономике это сопоставимо, и даже я бы сказал, что намного лучше экономика.
1: Супер. Каждая карточка – это магазин.
2: Да.
1: Какие метрики у тебя основные, вот какие основные метрики успеха карточки, успеха твоего продукта?
2: Вот здесь второй, как бы, такой, ну, не инсайт, я не знаю, там, к чему сейчас… Просто пример один расскажу, а потом из него такой подытожу. Мы недавно взяли, так скажем, вот такого, скажем, селлера-селлера, да, там, к себе в такой, у нас есть экспериментальный отдел, где мы всегда там делаем не так, как, скажем, мы все делаем, а вот по-другому, да, то есть и такой инновационный там блок. И вот мы взяли парня, который такой, у него бэкграунд был, продавал он все угодно, сумки, одежду, ну вот именно селлер-селлер, да, в моем понимании. Вот, и он когда пришел, я ему говорю, слушай, ты можешь делать, что хочешь, вот тебе товары, как бы, да, ты мне и нужен для того, чтобы ты делал не так, как мы, а так, как ты считаешь там правильным. Он там раскритиковал кучу всего, что мы делаем, там, да, и нарисовал там план, и начал там действовать. И вот эта история у нас там длилась с Нового года. Вот он мне только вот утром подтвердил, что говорит, слушай, я не знаю, я как бы делаю все, должно вот тут, условно говоря, расти, а падает, да. И при этом, когда, ну, Лена знает, да, вот, да, мы там все время говорим, слушай, вот это не будет работать, мы говорим. Ну вот просто мы понимаем, что это не будет работать, да. Он говорит, ну как, ну везде работает, в джинсах работает, в ботинках работает, как это не будет, сейчас я сделаю. Окей, давай, ну как, мы для тебя держим, чтобы ты как раз пробовал все, и мы тоже с этого, скажем так, питались. Мы ему давали полную свободу, вот он мне недавно, только сегодня утром, я сообщение прочитал, что он сказал, что все, я не знаю, как бы, я, наверное, ну, бесполезен в вашей компании, потому что, ну, все, что я делаю, как бы, дает другой эффект.
1: И вывод?
2: Вывод, да, вывод тот, что в бьюти, возможно, да, категории, возможно, а может быть, потому что все-таки мы строим бренд, да, важнее именно создавать вот эту вот ценность сверху, да, нежели вот эти вот манипуляции.
3: Шрифт побольше,
2: там,
3: да?
2: Чисто там. Вот... Чисто вот так это называю, там, то, что селлеры делают, да, там...
1: Такая мышиная возня твоими
2: глазами. Да, да, да, да, моими мышиная возня, да, то есть, а я-то понимаю, мы понимаем с Леной, мы, да, смотрим на, да, сверху, мы понимаем, условно говоря, да, что медийный бюджет вообще всей группы сейчас направлен на другую категорию товаров, и мы ему там это все сейчас не рассказываем, да, но я понимаю, что, слушай, ну сейчас как бы полстраны будет говорить про вот эти, а эти там нет, а он там, например, с этими товарами возится и что-то там делает, и, ну, мне как бы понятно, там, с большой долей вероятности, чем это закончится. Да, но мне интересно, вдруг он действительно какой-то прорыв нашел. И его деятельность подтвердила мне то, что никаких волшебных вот таких вот там супернавыков, комбинаций вот этих вот мелких телодвижений нет по эффективности сопоставимых вот с построением бренда.
1: Ну, наверное, они есть в небольшом каком-то,
2: ну,
1: там
2: каком-то
1: масштабе.
2: Ну, в каком-то, да, его, да, на нашем уже, да, нет. Когда у нас там продается 200-300, да, там, да, продуктов, там, 1000 в день, он не может сделать так, вот просто что-то подкрутить, чтобы 2000 стало продаваться. Для того, чтобы стало 2000, это значит, что...
3: Нам очень, знаю, много там, всего нужно поделать.
2: Да, либо в стране должно появиться откуда-то больше людей резко, как бы, да, то есть, которые начнут потреблять там больше шампуней. Ну, какие-то более макро такие
1: это,
2: действия.
1: Я бы так сказал, да. Это, то есть, ты в моменте можешь там как-то лучше других обыграть там какие-то алгоритмы Озона и Wildberries, да, но, да, ты не построишь на этой компетенции долгосрочного конкурентного, конечно, преимущества. Конечно. Все равно это все commodity, все эти знания, они очень как бы прикладные, да, и они очень быстро могут быть трансформированы в каждую компанию, да, как уже инструменты работы. Какие инструменты вообще в маркетинге, в построении бренда вы сейчас основные используете?
3: Все. У нас же масс-маркет сегмент основной, да? И получается, что и очень широкая целевая аудитория. То есть это женщины, да, но возраст целевой аудитории от 18 до 45 лет, потому что у нас разные линейки и так далее. Поэтому нельзя сказать, что можно использовать только, например, там, блогеров или там, только телек, да? Потому что, ну, не будет работать. Мы используем все каналы маркетинга, вообще все. То есть мы с телеки каждый год стабильно, у нас две компании. Мы используем лидеров мнений, там, телеграм-каналы, классический пиар, наружную рекламу, ивенты. То есть абсолютно все, потому что аудитория, ну, она слишком широкая.
1: Это такой полный маркетинг.
3: Полный, да, абсолютно. Понятно. То есть если нас посмотреть на наш маркетинг-план на год, то ты увидишь абсолютно все каналы.
1: Ну, я был, кстати, приятно удивлен даже, что один раз у меня жена рекламировала Mixit, и, ну, это какая-то была там премиальная, да, по-моему, линейка там, не знаю, да. Вот. То есть действительно, что вы своей линейкой проникаете в разные сегменты аудитории. Расскажи немножко подробнее, как вы работаете с блогерами вообще.
3: Если посмотреть на весь маркетинг-бюджет, то самые две большие статьи – это блогеры-лидеры мнений и ТВ-реклама. Мы работаем дома, то есть у нас in-house команда. Агентство
1: не,
3: мы здесь
1: не через агентство,
3: нет, правильно? Нет, мы не используем. И у нас достаточно большой отдел, потому что мы работаем с блогерами-лидерами мнений классической рекламы, да, когда ты платишь за интеграцию, но у нас еще и очень большой блок блогеров, которые как условно, имеют подписку на нашу косметику, на все новинки. То есть это блогеры, друзья бренда, их несколько тысяч. То есть...
1: Как бы амбассадоры.
3: Амбассадоры, да. И мы им отправляем все новинки, чтобы они делали обзоры. Вот это очень большой блок, то есть постоянная работа. То есть у нас день это, может
2: просто
3: выходить...
2: Просто активные пользователи.
3: Да, активные пользователи косметики.
2: Просто
3: да.
2: Так получилось.
3: Да. А они,
1: это
3: они...
1: такие микроблогеры, правильно? Можешь такой портрет
3: мини-
1: описать?
3: Мини-микроинфлюенсеры.
1: В среднем
3: абсолютно разные.
1: Сколько подписчиков? Какой-то диапазон?
3: От тысячи подписчиков. От тысячи подписчиков. Да, то есть у них это микро, мини, да, если даже наноинфлюенсеры. И такое есть. То есть у человека может быть 500 подписок, но он делает суперэстетичный контент, и при том, что у него нет подписок, но у него большие охваты. Сейчас же есть инструменты, видео, которые получают охват больше, гораздо, значительно больше аудитории. Вот. У нас очень большой блог, это блогеров, которые друзья бренда, их несколько тысяч, и в день у нас может выходить более 100 интеграций, связанных с нашей косметикой.
1: Но если выходит запуск нового продукта, раз там несколько тысяч блогеров сразу
3: конечно,
1: про это
3: да,
1: пишут.
3: Рассказывают.
1: Правильно?
3: Да.
1: Какие-то у вас, соответственно, внутри есть инструменты, как вы оцениваете эффективность этих блогеров, или вы какие-то сервисы аналитические используете?
2: Я так скажу, на рынке нет способа оценки эффективности блогеров. Ну, есть как бы инструменты, которые просто могут...
3: Показываю статистику.
2: Сейчас, да, я скажу мысль. Которые могут позволять вообще, грубо говоря, там, шарлатанов, скажем так, отделить от нормальных блогеров. А так это все зависит от попадания в аудиторию, да, от того, как блогер, условно говоря, у него одна интеграция может хорошо сработать, правильно, может другая плохо, там, с настроением, без настроения. Там очень от многих факторов, поэтому...
1: Зависит от контента, который...
2: От контента. И от попадания этого контента в ту аудиторию, потому что блогер-то он деньги зарабатывает, да, то есть ему принесли там бритву, ну, он там ее прорекламирует, да, то есть там сок как бы, вот, и все-таки, наверное, основной инструмент – это анализ конкретной эффективности каждой интеграции там, по объему продаж, который да, там, она принесла.
1: А линк ведет, соответственно, на карточку, там, на Озон, на Wildberries, условно?
2: Конечно, да. Ты всегда можешь видеть просто по ссылке, сколько людей перешло. Это основное, это, ну, метрика – это трафик, который заходит. Да? Дальше сейчас, я говорю, площадки, там, тот же Озон, Wildberries, они дают возможность там, чекать уже сейчас конверсии, да, и что дальше было с трафиком. Ну, почти как, условно говоря, в интернете, да, там раньше это было. Вот, поэтому здесь прогресс идет такими семимильными шагами. Я думаю, что скоро блогеров можно будет так же, как контекстную рекламу там считать.
1: Ты видишь конкретно конверсию с карточки товара? То есть ты понимаешь, вот у тебя есть конверсия, там, у тебя есть карточки товара там на Озоне.
2: Да.
1: Ты понимаешь, что вот на эту карточку товара пришло там сколько-то трафика с блогеров, а сколько-то трафика с, не знаю, внутреннего какого-то,
2: ну, да,
1: продвижения на Озоне.
2: Трафик. Да, конечно. Появляются такие инструменты, и точно они, я так могу сказать, точно они будут через год, я думаю.
1: Какие-то аналитические инструменты, вот, как, да. Вы, кстати, какими пользуетесь такими вот сервисами для селлеров на маркетплейсах?
2: У нас такой, скажем так, пул инструментов, ну, начиная там базового МП статса, да. Там.
1: Такая основная аналитика,
2: да? Ну, да, да, да.
1: Назови еще 2-3 сервиса, которыми пользуюсь.
2: Market Guru, Moneyplace, это того, что вот я... помню.
1: В целом, для того, чтобы получить максимальный эффект, тебе нужно иметь, не знаю, там, 3-5 этих сервисов аналитики. И тогда
2: абсолютно
1: ты
2: верно,
1: от каждого
2: да.
1: лучшее что-то получаешь.
2: Просто нет, есть модель, когда тебе нужно в одном месте, грубо говоря, иметь базовый, условно говоря, инструментарий, ну, чтобы ты не бегал по-разному, да, ну, это вот
1: такой MP-стабс. Да, да, удобный такой единый личный кабинет.
2: Да, вот. Но ты в нем, ну, не можешь более углубленные какие-то вещи делать. А есть действительно группа сервисов, которые, они вот это все не охватывают, они берут какую-то категорию и там копают вглубь, да, и дают тебе больше возможностей, которые ты не можешь получить там, в других. Вот. И вот комбинация этих продуктов позволяет, естественно, там, ну, все решать задачи.
1: Давай поговорим про производство. Потому что, мне кажется, это как бы вашего бизнеса такие две ноги, да, одна это бренд,
2: брендинг, да,
1: а вторая это производство. И, наверное,
3: с первого дня у нас производство.
1: С первого дня, кстати. Это важно. Расскажи вообще про важность производства. То есть я так понимаю, что нет сомнений, что продукт нужно разрабатывать самим. Дальше у тебя есть развилка. Ты можешь использовать контрактное производство, ты можешь использовать свое производство, или ты можешь использовать в зависимости от там, жизненного цикла какую-то комбинацию вот этого подхода. Да? Может быть, есть какие-то категории, в которых у тебя большой объем продаж. Он тебе позволяет эффективно организовывать свое производство. Какие-то категории, может быть, где у тебя не такой большой объем продаж, ты пока их выращиваешь, пользуешься контрактным производством. То есть есть ли вот какая-то у тебя стратегия в подходе к производству?
2: Чем мы отличаемся от там, всех брендов с первого дня? Действительно, у нас с первого дня собственное производство. И это продиктовано не там любовью там, к собственному производству, а просто по нашей модели невозможно было собирать эти крема кастомизированные, да, где-то на аутсорс. Поэтому наша, так скажем, бизнес-модель, она была, так скажем, усложнена тем, что нам нужно было еще параллельно хоть какое-то, но производство свое создать, даже чтобы просто протестить гипотезу. Поэтому таким образом, действительно, с первого дня у нас было уже свое производство, и дальше мы уже никогда от этой, скажем так, концепции не отходили. И основные плюсы, да, основная там ценность в том, что мы действительно не отдаем на рынок свои формулы, мы их очень ценим. Там, и если вот говорить про контрактное производство, да, как это работает, в принципе, ты им должен сказать всю рецептуру, да, все техкарты отдать, ну, по сути, всю интеллектуальную собственность. И, к сожалению, нет никаких гарантий, что завтра они, условно говоря, там, один инстракт на другой не заменят и не будут предлагать всему рынку. А с учетом того, что это популярно, чем популярнее товар, тем больше вероятность такого, как бы...
1: Ну, то есть это вопрос экономической безопасности?
2: Это, да, вопрос экономической безопасности и, там, скажем так, нашего УТП, так скажем, да, то есть, чтобы мы его могли сохранять. А второе – это качество, да, контроль качества. То есть это, к сожалению, не iPhone, там точно, да, там он либо работает, либо не работает, да, то есть там могут что-то другое, допустим, закончилось у контрактного производителя, сам, тем более вот сейчас вот эти вот поставки все время сбои, да, то есть ты никогда не узнаешь, вот прям вот так на каком-то тесте ОТК, там сотрудник ОТК никогда не сможешь понять, что туда не доложили что-то или там заменили одно на другое, никому не сказав, но при этом потребитель, он это в ходе пользование почувствует. И вот эти риски мы тоже договорились, что мы как бы убираем за счет того, что мы все производим сами всегда. Несмотря даже на экономику, вот так скажем. Да, это вот как раз-таки, возможно, часть брендинга. Да, то есть
3: да, мы можем контролировать продукт.
2: Да, и мы всегда знаем, что если вдруг какой-то ингредиент ушел там с рынка, да, то мы его, условно говоря, если и меняем, то меняем сознательно на что. Ну, что мы понимаем, что происходит в банке, да, так скажем, всегда.
3: Да.
2: Вот. И если говорить про саму систему, то сейчас мы используем контрактные площадки исключительно в тех случаях, когда мы не успеваем сами что-то произвести. Вот. И очень там у нас все технологии выезжают на варки и, грубо говоря, все контролируют как будто это сами. Мы просто используем оборудование.
3: Ну и нужно сразу добавить, что мы никогда на контрактное производство не отдаем уникальную рецептуру. То есть если мы что-то будем делать, то это будет условный гель для душа, потому что, ну, там, понятная рецептура достаточно.
2: Да.
3: А никогда ни ламеллярную эмульсию, никакие другие там наши там, самые главные сыворотки, топ-продукты мы не отдадим на контрактное производство.
2: Да, мы лучше out of stock будем,
3: да,
2: чем...
1: Понятно. То есть для вас это, ну, скажем так, такая ключевая некая экспертиза с точки зрения качества, с точки зрения того, что вы вот эту храните секретную формулу.
3: Да, да.
1: Вот. Ну и, я так понимаю, безусловно, экономия на масштабе. То есть вы, конечно, как вертикально интегрированная компания, получается, уже должны смотреть на эффективность во всей цепочке.
2: Угу.
1: И, соответственно, ну, просто контрактное производство, да, оно делало бы вас недостаточно конкурентными для реализации тех амбициозных целей, которые вы перед собой поставили.
2: Абсолютно верно, да. То есть вертикальная интеграция дает нам шанс реализовать нашу, скажем так, главную цель, чтобы быть в ванной комнате каждой, да, женщины, не зависеть от ее достатка.
1: Да, потому что с контрактным производством, ну, ты не можешь как бы построить большую компанию, фактически, если ты замахнулся на конкуренцию с брендами-производителями, то ты тоже должен быть брендом-производителем.
2: Конечно,
1: и других,
2: конечно,
1: шансов у тебя победить их, да, нет. А сколько, кстати, нужно, вот какая-то вот такая минимальная эффективность, вот сколько нужно, не знаю, в месяц или там в сутки, вот какой квант такой производства, вот какого-то тюбика, я не знаю.
3: Нам?
2: Ну, не нам вообще, да, в целом. Я думаю, что если ты продаешь больше, там, ну, 200 тысяч там, единиц в месяц какого-то продукта, я думаю, что ты можешь по экономике уже очень приблизиться к минимуму. Ну, я имею в виду, к себе, к затратам на себе.
1: То есть где-то там 200, да, тысяч на артикул.
2: 200, правильно? И более, да.
1: Но это могут быть разные там запахи, не знаю.
2: Не-не, запахи нет. То есть это прям один в один, чтобы ничего не нужно. Ни этикетку другую, ни...
1: А, не этикетку.
3: Один продукт.
2: Все, это один продукт.
1: То есть 200,
2: ты наварил, угу, да. Там.
1: То есть эффективность должна быть 200 тысяч в месяц.
2: Ну, единиц, хотя бы
1: 200 тысяч, да, в месяц с единиц вот одного, да, продукта. Потому что я так слышал, что где-то такая вот настоящая эффективность, это когда ты миллион единиц чиллого-то производишь.
2: Понятно,
1: в месяц.
2: Понятно, что миллион.
1: Вот такая вот мечта большой FMCG-компании. Миллион штук чего-то вот одного артикула в месяц.
2: Да, согласен. Но,
1: твоими глазами уже 200 тысяч уже как бы хорошо.
2: Это уже большая разница между там с 50 тысячами.
1: Да. И не такая большая с миллионом.
2: Да, не такая большая с миллионом, как в числе. Это тут в 5 раз получается.
1: То есть, ребят, в общем, главное до 200 тысяч на артикул дорасти.
2: У нас сложная задача, потому что мы вот по классике, да, то нужно как-то очень сфокусироваться, да, там на чем-то, и по ценовому диапазону, и по ассортиментному, и тогда у тебя там дальше масштаб, эффект масштаб начинает работать. У нас все-таки широкий ассортимент, да, и широкая цель. То есть наша такая задача сделать доступный продукт, но который не отсекает более, там, условно говоря, те, кто может покупать себе крем там, за 1000 рублей, мы хотим, чтобы он покупал микс, несмотря на то, что...
3: Да, но у нас действительно различные линейки есть.
2: Да.
3: Поэтому задача не самая простая.
2: Да, у нас с точки зрения ассортимента не получается такую идеальную картину, как там Red Bull, там,
3: 3 вида. Одну банку сделать,
2: банки,
3: и все.
2: Да, и продавать там по всему миру.
1: Где у тебя производство находится?
2: В Подмосковье. Мы сейчас строим, кстати, большое второе производство.
1: Тоже там же?
2: Там же,
1: в,
2: да,
1: том же, в одном кластере.
2: На одной, mm-hmm, так скажем, mm-hmm, так, территории, да. И это будет совершенно другого уровня производства. То есть, если сейчас у нас на 100% оно загружено, так скажем, иногда и на 110%, то после введения в эксплуатацию второй площадки, ну, у нас, mm-hmm, там будет 30% загрузки. То есть мы себе на какой-то период дадим.
3: На рост.
2: Да.
1: Ребят, огромное спасибо, что пришли. С вами очень приятно взаимодействовать. Значит, я лично жду, моя жена уже ваш фанат, а я жду, когда наконец появится мужская линейка. И меня, пожалуйста, в амбассадоры там запишите.
2: Обязательно.
1: Вот, да, я, так сказать, готов по бартеру, на бесплатной основе, по бартеру. Иногда очень хорошие отзывы и сторис для вас записывать. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Лен.
3: Угу. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Мы запускаем рубрику обзора на продукцию консервного завода «Кикуни». И в первую очередь хочется начать с его визитной карточки – абрикосового нектара. Абрикосовый нектар – это кладезь витаминов, микроэлементов и минералов. Но хочется отметить его пользу прежде всего за счет высокого содержания калия, витамина А и бета-каротина. Калий поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы, нормализует ритм сердца и артериальное давление, предотвращает задержку жидкости, помогает справляться с отеками. Бета-каротин – это предшественник витамина А, то есть из него уже в организме образуется витамин А. Это он окрашивает фрукты в ярко-желтый или оранжевый цвет. В чем же его польза? Он обладает мощными антиоксидантными свойствами, то есть защищает клетки от повреждения свободными радикалами. Очень полезен для здоровья глаз, профилактика снижения зрения и развития катаракты, кожи, способствует увлажнению и защите от вредного воздействия солнечных лучей, иммунной системы, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Чем еще богат абрикосовый нектар? Витаминами С и Е – это тоже антиоксиданты, так же, как и бета-каротин. Они защищают наши клеточки и укрепляют иммунитет. Витаминами группы В – это здоровье нервной системы, хороший обмен веществ, участие в процессах кроветворения. Витамин К – необходимый для свертывания крови и здоровья костей. Минералами – медью, марганцем, магнием и фосфором. А еще в нем очень много клетчатки, пищевых волокон, которые так полезны для пищеварения. Абрикосовый нектар будет полезен людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а именно пациентам с артериальной гипертонией, тахикардиями и аритмиями. Отлично подойдет для пациентов, страдающих запорами, анемией, беременным, детям и пожилым. Это вкусный, освежающий напиток, который придает сил, энергии и настроение. Друзья, надеюсь, эта информация была интересной для вас, и вы сможете по достоинству оценить вкус и пользу этого замечательного напитка. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч на Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что основоположник генетического почвоведения Василий Докучаев дважды был в Дагестане? В 1876 году Вольное экономическое общество наметило программу изучения чернозема. Василий Докучаев изучил весь накопленный до него опыт и провел изучение всей черноземной зоны. Картографическими методами удалось определить точные границы зоны, дать дробную классификацию чернозема. В труде «Русский чернозем» он создал научную концепцию растительно-наземного происхождения черноземов. Говоря о целях своего путешествия, он писал: «Чтобы выяснить спорный вопрос о нахождении чернозема в Центральном Кавказе, я решился предпринять в 1878 году поездку по Дагестану от Петровска на Темирхан-Шеру и Хасавюрт. На сегодня чернозем является национальным достоянием России, и площадь его в нашей стране составляет 52% от мировых площадей».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Запомните одно. Вы не лентяй. У вас просто есть привычка лениться. Это большая разница. А если это привычка, то с помощью науки я смогу помочь вам избавиться от нее. Инстардинг представляет. Мел Робинс. Как навсегда избавиться от лени. Многие думают, что лень как-то связана с работой. Я и сама раньше так думала и постоянно откладывала дела на потом. Но поверьте, лень никак не связана с работой. Лень – это форма снятия стресса. Позвольте мне объяснить. Давайте предположим, что в вашей жизни что-то происходит, а у нас у всех постоянно что-то происходит. Может быть, вы поссорились со своей второй половинкой. Может быть, пошатнулось здоровье у ваших родителей, и это очень расстраивает вас. Может быть, у вас какие-то финансовые проблемы. Вы вложили слишком много своих сбережений в акции, и когда они рухнули, вы переживаете из-за этого, верно? И вот вы идете на работу. У вас много дел, у вас есть чем заняться. Вы приходите на работу вместе с большим шаром стресса, который подсознательно висит у вас над головой. Вы приходите, садитесь за рабочее место и знаете, что вам нужно сделать 13 телефонных звонков. Вы также знаете, что вам страшно, потому что вам нужно обзвонить много влиятельных людей, до которых вы не можете дозвониться. И вот вы собираетесь это сделать. При этом на ваших плечах висит весь остальной стресс, и ваш мозг говорит вам: «Подожди минутку. Ты же не хочешь звонить тем, кому ты боишься звонить?» Конечно же нет. У тебя и так много стресса в жизни. Давай расслабимся на 10 минут и посмотрим несколько смешных видео. И потом вы замечаете, что прошел целый час. И что вы делаете? Вы себя ругаете. Но поймите, вы не лентяй. Вы не родились лентяем. Вы просто приобрели привычку лениться. Вы постоянно что-то делали, чтобы избежать стресса. Это записалось и вошло в вашу привычку. И если с помощью постоянных действий вы приобрели привычку, то с помощью других постоянных действий вы сможете избавиться от этой привычки. Все привычки состоят из трех частей. Это триггер, стресс и действие. Триггер всегда вызывает стресс. И потом вы делаете что-то, чтобы его избежать. Потому что за это вы получаете награду, небольшое облегчение и расслабление. И единственный способ избавиться от привычки – это пресекать триггеры. Вы никогда не избавитесь от стресса в своей жизни, но вы полностью можете избавиться от привычки избегать работы. Так что в следующий раз, когда вы окажетесь в ситуации, когда вы чувствуете, что тратите слишком много времени на просмотр веселых видео, все, что вам нужно сделать, так это признать и осознать, что вы чем-то расстроены. Признайте свой стресс. Затем вам нужно переключиться. Посчитайте про себя. 5, 4, 3, 2, 1. Это нужно, чтобы вы прервали привычку, которая укоренилась. Так вы пробуждаете свою префронтальную кору. Затем вам нужно поработать всего 5 минут. Почему так мало? Чтобы вам было легче внедрить привычку работать и избавиться от привычки избегать работу. Главное, чтобы вы просто начали работать. А потом поможет наука. Исследования доказывают, что если вы продержитесь 21 день, вы приобретете новую привычку. И таким образом избавитесь от лени.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: Дагестанцы стали реже брать розничные кредиты в банках. Снижение составило на 10%. Объем средств жителей Дагестана на вкладах и текущих счетах увеличился за год на 13,1% и на начало апреля этого года достиг 169,7 миллиарда рублей. Рост в целом по России составил 14,2%, по Северокавказскому федеральному округу – 14,7%. Пресс-служба Национального банка Дагестана отмечает, что у жителей республики снизилась долговая нагрузка. На 1 апреля этого года обязательства граждан перед банками составили 196,6 миллиарда рублей, что на 0,7% меньше, чем на ту же дату прошлого года. Такая динамика в основном поддерживалась снижением потребительского кредитования. За год объем этого сегмента сократился более чем на 10%, до 94,5 миллиарда рублей. При этом ипотечный портфель увеличился на 9,8%, превысив 102 миллиарда рублей. Финансовое поведение жителей Дагестана меняется. Граждане отдают предпочтение сбережениям, несмотря на снижение ставок. Это объясняется стремлением зафиксировать привлекательные проценты по вкладам, отметил управляющий отделением Банка России в Республике Дагестан Мурат Идрисов. Спрос на товары и услуги стал более сдержанным. Люди отложили несрочные покупки, которые ранее планировали оформить в кредит.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.